Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
3: «Национальные проекты России».
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. 10 муниципалитетов Югры отметили за успешную антинаркотическую кампанию. В Нягане работают над улучшением качества питьевой воды. В Ханты-Мансийске назвали победителей регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge. 10 муниципалитетов Югры получат финансирование в рамках окружной госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений». Речь о территориях, признанных лучшими в сфере профилактики незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ в прошлом году. Выделенные средства пойдут на продолжение данной системной работы. Об этом говорили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, по итогам специального конкурса назвали победителей среди городских округов и муниципальных районов округа. В первой номинации лидировали Лангепас, Нягань, Покачи, Сургут, Радужный и Нефтеюганск, соответственно. В другой части отмечены Нижневартовский, Березовский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Между победителями в соответствии с количеством набранных баллов распределят 8 миллионов рублей. Качество питьевой воды заметно улучшится в Нягане. С этой целью муниципалитет возводит вторую очередь станции водоочистки. На площадке уже появился фильтровальный цех, монтируются 4 резервуара объемом по 5000 кубометров каждый. Практически завершено строительство контрольно-пропускного пункта и насосной станции собственных нужд. После окончания основных работ подрядчик выполнит благоустройство территории и формирование подъездной дороги. Параллельно на Хугодском водозаборе строится перекачивающая станция. Подрядчик создал каркас здания и прокладывает коммуникации. В дальнейших планах установка оборудования и монтаж трубопроводов. Главным новшеством станет устройство системы демангонации, которая избавит воду от примесей марганца. Забывчивость югорчанки чуть не обернулась для нее потерей крупной суммы денег. Жительница Лангепаса, следуя по пути от автовокзала, поставила сумку на тротуар, чтобы завязать шнурки. Задумавшись, она пошла дальше, оставив имущество у дороги. Внутри поклажи находилось 60 тысяч рублей. Мимо проезжал 51-летний велосипедист, заметив брошенную вещь, прихватил ее с собой. В ходе расследования полиция задержала любителя легкой наживы. Как оказалось, он успел потратить всего 1000 рублей, деньги пошли на алкоголь. Югорчанин во всем признался и полностью возместил ущерб. Несмотря на раскаяние, по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. И последние итоги регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge Кубок Югры. Роста подвели в Ханты-Мансийске. Финал прошел в филиале Национального центра «Россия» в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Как оказалось, сезон получился рекордным. На испытания поступило более 1000 заявок. В отборочном туре в 3 лигах соревновались 138 команд из 22 муниципалитетов округа, а в очный финал вышли 24 коллектива, около 100 участников. Это студенты, госслужащие, представители предприятий и бизнес-сообщества. К ним впервые присоединились ветераны специальной военной операции. Что касается победителей, лучшей в госсекторе стала сборная администрации Ханты-Мансийска «Суперкоманда». В профессиональной лиге первое место заняли эксперты по красным линиям из компании «ЮТЕК региональные сети». Среди учащихся сильнейшими оказались торгаши из Югорского политехнического колледжа. Все три команды отправятся на всероссийский финал. Отдельно отметили бойцов СВО и их семьи. Команда «Вверх Югра» выиграла в номинации «Стратегия мужества». Кубок «Точка роста» – это бизнес-симулятор по управлению виртуальной компанией в условиях глобальной конкуренции. За 16 сезонов в проекте поучаствовали более 2300 команд. Югорчане уже 12 раз становились чемпионами и призерами национального финала, дважды представляли страну на международной арене, а в прошлом году одержали победу в мировом финале в Нью-Дели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта.

0: Июнь. Ну, конечно, лето летит вообще прямо как вот как мошки, как комары, как оводы.
1: Почему-то скорость времени почему-то убыстряется летом.
0: Мне кажется.
1: Зимой замедляется, видимо, на холоде. Как знаешь, предметы в тепле расширяются, на холоде сужаются.
0: Мне кажется, что это еще и с возрастом такая штука. Ты ощущаешь, что время бежит быстрее, потому что когда ты маленький, тебе ой, быстрее бы этот садик закончился, ой, быстрее бы эта школа закончилась. Ой, вот. А потом, когда школа заканчивается, сначала садик заканчивается, потом школа заканчивается, и все, и начинается вот это. Вот, ну, мне сейчас садик
1: в
0: хотя бы...
1: Или в садик,
0: нет,
1: да, да.
0: Пожалуйста, нет, в школу нет, а в садик, да.
1: Нет,
0: я
1: в садике-то
0: удовольствием...
1: что делать? Там манка с комочками и молоко с пенкой.
0: Это у тебя садик
1: какой-то.
0: А у тебя
1: что,
0: у меня
1: прекрасный
0: садик, был, великолепный. Никакого тебе, никаких тебе комочков, никаких тебе... Кого ты там еще? Молока с пенкой.
1: Молоко с пенкой.
0: Нет, ты что, потрясающе. Людмила Борисовна, что ли, была у меня, это, как ее,
1: воспитатель. Что ли, это фамилия, да, я так понимаю.
0: Я не помню. А, Людмила Николаевна, вот я вспомнила, да. Людмила Николаевна была мне потрясающая воспитательница. И потом, вообще, мне в садике нравилось больше всего.
1: Ну, ты знаешь, мне в садике тоже нравилось. Но у меня, правда, у меня такое ощущение, что молоко с пенкой, это прям ГОСТ был какой-то. Садишный, обязательно. И манная каша с комочками тоже по ГОСТу.
0: Какая гадость.
1: Семь штук в каждую тарелку.
0: Нет.
1: Положить обязательно,
0: кстати,
1: надо.
0: Не знаю. Вот, кстати, кто что думает по этому поводу? Манная каша по ГОСТу в детском саду с комочками. Да, был такой? Нет? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Заглянуть туда обязательно нужно. Подписаться обязательно нужно. После того, как подпишись, колокольчик. Нажать колокольчик.
1: Да.
0: Это главное условие для того,
1: это
0: чтобы
1: надо
0: смотреть все, что происходит. А что тут происходит? Вон прямая трансляция из студии. Видеотрансляция, между прочим.
1: Mm-hmm. Вот мы машем.
0: Да, можно
1: спокойно. Ты только машешь, меня
0: пока
1: не видно.
0: Пока только я машу.
1: Моно-видеотрансляция.
0: Дальше,
1: такая.
0: Что еще? Да. Конечно же, перейдите в наш канал. Мы теперь же молодцы, выросли большие.
1: У нас
0: большие.
1: Есть свой канал, конечно.
0: У нас есть свой,
1: да,
0: канал в
1: вот
0: нашей официальной
1: вот. Можем
0: группе.
1: Можем себе позволить.
0: В общем, и там лайки, и везде лайки. Конечно, мы жаждем этого. Ну и расскажите, как вы боретесь...
1: Взалкали. Это называется, да?
0: Как?
1: Жажда лайков называется взалкали.
0: Что это такое?
1: Ну, взалкали — это когда захотелось очень сильно тебе чего-то пить, например.
0: Да?
1: Да, взалкал.
0: Я не знаю такое слово. Видишь, вот...
1: Да, жажда лайков. Представь себе, когда давно слово придумали, а все про лайки.
0: А все про лайки до сих пор.
1: Цивилизация дискретна.
0: Так, в общем, что, во-первых, конечно же, расскажите, как с жарой боретесь. Я уже, даже я устала от жары. Я уже не хочу. Я хочу уже, чтобы немножко...
1: А сегодня что-то там 30 чем-то. Практически по всему округу у нас 30 градусов плюс, как ты хотела.
0: Кстати, по поводу вот того, как бороться, да, с жарой, что не делать точно. Смотрите,
1: прогибом.
0: Энергетики в жару нет.
1: Ни в
0: они обезвоживают
1: случае.
0: И сужают сосуды. Ледяная вода или какое-то очень замерзшее мороженое тоже нет, потому что резкий перепад температур провоцирует спазм и может вызвать головокружение. Дальше, какую-то синтетическую одежду тоже постарайтесь нет, потому что синтетическая одежда, она не дает коже дышать, усиливает нагрев, и это тоже может плачевно сказаться на общем состоянии. На завтрак ничего не переедайте, легонькое что-то такое, что поможет просто запустить организм.
1: До работы добраться,
0: да,
1: хотя бы,
0: примерно,
1: да?
0: Примерно, да.
1: На последних шагах уже там,
0: ну,
1: на ступеньках.
0: Ну, и ни в коем случае не выключайте вентиляцию, да, если она у вас есть. Понятно, если кондиционер, то вы счастливый человек. А если нет, то
1: человек.
0: Хотя бы просто открывайте окна для того, чтобы, ну, хоть маленечко гонялся этот воздух.
1: Но лучше на день окна закрывать, на мой взгляд. Как раз, если уходишь из дома, нужно шторки закрыть, чтобы солнце не нагревало. Это, опять же, зависит от расположения квартиры, мне кажется. Вот я закрываю шторы, закрываю окна, ну, вверху так приоткрываю, чтобы воздух теплый не шел днем с улицы. И тогда вечером нормально,
0: вполне комфортно.
1: Потом
0: приходишь, и собака тебе: спасибо, Коля, мне
1: было прохладно. Потом включаю кондиционер, и мы с ней ложимся под кондиционер. Обнимаемся, чтобы не замерзнуть.
0: Николай Вдовин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. 23 июня, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте 32 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Лянторе 32 градуса тепла. В Югорске, Советском и Нягане плюс 28, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18, 23 июня сегодня. И прежде чем рассказывать о сегодняшнем дне, быстренько сообщение от Аллы. Алла на вопрос, чем спасается от жары, нашла классный способ. Шляпа и вода. Ну вот все, и вообще днем надо было дома сидеть. Вы сидите дома вообще в течение дня.
2: Макнул шляпу в воду, на голову надел и
1: нормально пошел. Да, Алла говорит, мне вот вчера сказали, что у вас в Ханты-Мансийске мошкары мало. А еще сын говорит, что в Ханты-Мансийске нет мошкары. И, собственно, Алла ему говорит, что нет, наоборот, в Ханты-Мансийске больше. У нас действительно много, достаточное количество мошкары, особенно это ощущается рано утром, вот когда я выхожу там, да, собираюсь сюда ехать, и вечером. А днем, конечно, в жару, они же не дураки, они же спят, все нормально, у них дневной сон, чуткий, они набираются сил для того, чтобы вечером как жахнуть.
2: Да дураки они вообще, бесполезные совершенно создания, летают что-то вот толпой людей кусают. Зачем? Для чего?
1: Здоровые это стали, да. Жирные, как птицы, прям калибри, мне кажется, практически. А еще Алла говорит, что я ей сегодня приснилась. Вот как будто бы Алла пришла сюда к нам в эфир, а я показываю ей сапоги. И они такие необычные, такие скороходы. Алла говорит...
2: Загнутые
1: Алла, собственно, говорит, конечно, у вас в Екатеринбурге что только нет. Не знаю, как у них там в Екатеринбурге. Я-то в Ханты-Мансийске. Так, ладно,
2: интересный сон.
1: Потрясающе, хорошие
2: сапоги. Хорошо, что не с четверга на пятницу.
1: День без обид отмечается сегодня. День балалайки. А если вы большие любители игры на балалайке, отметьте сегодня этот день. Да,
2: игрой на балалайке.
1: Конечно.
2: У меня, кстати, дома стоит балалайка.
1: Тем более, ты знаешь о том, что память стрелецкого приказа в малороссийский приказ, это историческое основание для выбора даты сегодняшнего дня, датируется 23 июня 1688 года.
2: День балалайки с этого дня отмечается?
1: Да, там вообще, надо сказать, что по мнению историков, да, прародитель балалайки – это домра. Это вот, собственно, народный такой инструмент славян, который, в свою очередь, произошел от азиатской домры, да, которая попала на, к нам сюда,
2: на Русь,
1: да, все правильно, да, во времена татаро-монгольского нашествия. День рождения пишущей машинки, 158 лет ей сегодня, 62
2: ура.
1: Года сегодня гимнастическому обручу хула-хуп, поэтому сегодня можно взять руки в балалайку. Надеть хула-хуп. И вот это вот.
2: И ногами еще на пишущей машинке что-нибудь сбацать. Я вот хочу поздравить пишущую машинку. У меня у деда Анатолия Тарасовича Щербакова было в сарае целая гора этих пишущих машинок.
1: Он
2: не знаю, солил он их или что, я не знаю.
1: Он был машинистом?
2: Да не машинистом он был, прорабом был на пилораме. И вот он как-то меня заставил разбирать и собирать пишущую машинку.
1: Зачем?
2: Для того, чтобы вот узнать строение механизма. Я разбирал ее там. Все, знаешь, раскладывал по полочкам. Я неправильно собрал ее. Там напутал я.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:25. И прямо сейчас нужно включить телеканал Югра для того, чтобы присоединиться к нашей беседе с коллегами. Это Максим, Алена, а это значит очередные шедевры. Итак, Максим, Алена, доброе утро.
3: Если бы люди были мышцами, то Колька Авдонин был бы грудино-сосцевидная. Он движет шеей, головой и лицами. Он мышца важная, он мышца видная. А Даша Кузнецова не жевательная мышца и даже не пяточное сухожилие. К самому сердцу она стремится, центральная грудинная покоряет ее всесилие. А Макс Горшков нужный, важный, упругий. С каждым днем все динамичнее и динамичнее. Он будто сын маминой подруги. Он однозначно был бы большая ягодичная. И вновь у нас на связи студия Радио Югра. Ребята, прием.
4: Ленторский пищик только что поздоровался с вами.
2: Большая ягодичная.
5: Как два промыщелка, проксимальный и дистальный сидит.
2: Боже, это сейчас что, вот это, на каком языке вы говорите? В конце
5: на языке
2: концов?
5: Анатомии, душа
2: да,
5: моя.
2: Да, мы поняли. Так, большая ягодичная, я тебе так
4: анатомия
2: скажу.
4: Ивановича.
5: Вообще да. Ягодичная, если да, что, вот, попросил
2: хорошо,
5: бы.
2: Извините, попроси. А, большая извините, ягодичная и ягодичная, да, послушайте, я хочу вот что сказать. Макс, ты, между прочим, Алена тебя сейчас вот возвела просто.
5: Конечно.
2: Вы знаете
5: куда?
2: О том, что вот туда, понимаешь, практически
4: не
2: на Олимп. Ты понимаешь?
4: Возводить.
3: Ты только что оттуда.
2: Ты понимаешь, какое дело? Сейчас очень сильно мужчины 35+, ударились в качание вот этой вот мышцы. Угу. Потому что они смотрят на себя в зеркало с той стороны и наслаждаются, ты понимаешь? Наслаждаются.
5: А это что за пластика?
4: Надо как-то пробиваться.
2: Да. И ты понимаешь, вот это вот...
5: Это когда у меня глаза на спине, да, есть, если что. Вот
2: зеркало
5: тот как раз вариант.
2: Придумали. Зеркало придумали для этого. Поэтому, так, Максим, так. Ты самая важная мышца в организме мужчины, которому да. 35+.
5: Благодаря этой мышце мы
2: да.
5: стоим.
2: Да, ты понимаешь, поэтому качай
5: стоим
2: ее.
5: Стоим на своем, как говорится.
2: Качай ее, вот развивай
3: спасибо,
2: ее.
3: Ребят.
2: Чтобы можно было потом какие-нибудь велосипедочки надеть и, ты знаешь, вот это
3: я
2: вот
3: едет.
2: Ты понимаешь, одно дело тебя в лицо знают, понимаешь, вот все, так. Кругом, вся Югра практически. А так,
4: мне кажется, это достаточно же.
2: Ты на велике едешь, и все, давай, боже, давайте, так это же
5: давайте
2: Горшков.
5: Не будем углубляться, давайте остановимся на лице.
4: Остановимся на нем.
2: Да, понимаешь?
4: На лице.
2: Ален, спасибо, конечно. Да.
5: Вот,
2: это...
5: понимаешь, вот вроде шуточное стихотворение, да, а какая глубокая мысль да. скрыта в нем. Угу. Я понимаю, угу. что
4: Оль,
5: ты
4: жили.
5: Не это вкладывала, конечно.
2: Но не знаю, что там она вкладывала, я забыла, какая я мышца.
3: А, так ты какая? Ты центральная грудинная.
5: Я помню, что
3: грудинная.
5: Я сосочная какая-то.
3: Так. Ты не сосочная, а ты грудино-сосцевидная.
5: Сосцевидная.
3: Это где-то здесь. Где-то
2: вот видите, где-то, слушайте, где-то по поводу здесь. Вот где-то здесь. Вы же видите, он сегодня робот. Вы же знаете, что Коля целые сутки робот. Видите? Вон, посмотрите. Ну, посмотрите, ну, привстань чуть-чуть, покажи.
5: Что мне сделать?
2: Покажи, ну, чуть-чуть. Вот, видите, он носит с собой маленького. Да, он же просто немножечко подсел. Ну, в смысле, батарейка.
5: Подзаряжаюсь.
2: Да.
4: Такие дефибриллятор, да, с собой.
2: Поэтому сейчас, собственно, он с этой батарейкой ходит. Он заряжается.
5: Это позитивная энергия. Вот не хватает своей, теперь вот такие выдают в больнице. Вот говорят, вот заряжайтесь позитивом.
2: И плюс ко всему.
3: А это какой врач? Позитолог тебе выдал?
2: Да, практически. Хорошо, не паразитолог, понимаешь?
4: Паразитолог.
5: Кстати, может, я кабинеты перепутал, поэтому не знаю.
2: Да, вы-то, понимаешь, вы-то до конца недели и в отпуск, а нам-то еще ого-го целый месяц.
5: Поэтому энергии уже не хватает.
2: Сейчас он поносит, потом мне отдаст.
5: Это мы для начальника.
2: Да.
5: Буквально надели.
2: Да, все. Ребята.
4: Видите, я уже бонифаций.
2: Мы видим, конечно. Максим, я где жду твою гриву и вот это веселое виляние
4: вот
2: хвостом. Понимаешь? Все, ребята.
5: Как раз на пляже ягодичные мышцы будут очень хорошо смотреться.
2: Ребята, хорошего вам эфира. Слушайте, а мы до отпуска с вами увидимся вашего?
3: Да!
2: Ну, прекрасно, так
5: к сожалению, да. Всего доброго.
2: Ребята, давайте пока. Пока.
3: Пока.
2: Пока.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 10 муниципалитетов Югры отметили за успешную антинаркотическую кампанию. В Нягане работают над улучшением качества питьевой воды. В Ханты-Мансийске назвали победителей регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge. 10 муниципалитетов Югры получат финансирование в рамках окружной госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений». Речь о территориях, признанных лучшими в сфере профилактики незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ в прошлом году. Выделенные средства пойдут на продолжение данной системной работы. Об этом говорили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, по итогам специального конкурса назвали победителей среди городских округов и муниципальных районов округа. В первой номинации лидировали Лангепас, Нягань, Покачи, Сургут, Радужный и Нефтеюганск, соответственно. В другой части отмечены Нижневартовский, Березовский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Между победителями в соответствии с количеством набранных баллов распределят 8 миллионов рублей. Качество питьевой воды заметно улучшится в Нягане. С этой целью муниципалитет возводит вторую очередь станции водоочистки. На площадке уже появился фильтровальный цех. Монтируются 4 резервуара объемом по 5000 кубометров каждый. Практически завершено строительство контрольно-пропускного пункта и насосной станции собственных нужд. После окончания основных работ подрядчик выполнит благоустройство территории и формирование подъездной дороги. Параллельно на Хугодском водозаборе строится перекачивающая станция. Подрядчик создал каркас здания и прокладывает коммуникации. В дальнейших планах установка оборудования и монтаж трубопроводов. Главным новшеством станет устройство системы демангонации, которая избавит воду от примесей марганца. Забывчивость югорчанки чуть не обернулась для нее потерей крупной суммы денег. Жительница Лангепаса, следуя по пути от автовокзала, поставила сумку на тротуар, чтобы завязать шнурки. Задумавшись, она пошла дальше, оставив имущество у дороги. Внутри поклажи находилось 60 тысяч рублей. Мимо проезжал 51-летний велосипедист, заметив брошенную вещь, прихватил ее с собой. В ходе расследования полиция задержала любителя легкой наживы. Как оказалось, он успел потратить всего 1000 рублей, деньги пошли на алкоголь. Югорчанин во всем признался и полностью возместил ущерб. Несмотря на раскаяние, по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. И последние итоги регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge Кубок Югры. Роста подвели в Ханты-Мансийске. Финал прошел в филиале Национального центра «Россия» в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Как оказалось, сезон получился рекордным. На испытания поступило более 1000 заявок. В отборочном туре в 3 лигах соревновались 138 команд из 22 муниципалитетов округа, а в очный финал вышли 24 коллектива, около 100 участников. Это студенты, госслужащие, представители предприятий и бизнес-сообщества. К ним впервые присоединились ветераны специальной военной операции. Что касается победителей, лучшей в госсекторе стала сборная администрации Ханты-Мансийска «Суперкоманда». В профессиональной лиге первое место заняли эксперты по красным линиям из компании «ЮТЕК региональные сети». Среди учащихся сильнейшими оказались торгаши из Югорского политехнического колледжа. Все три команды отправятся на всероссийский финал. Отдельно отметили бойцов СВО и их семьи. Команда «Вверх Югра» выиграла в номинации «Стратегия мужества». Кубок «Точка роста» — это бизнес-симулятор по управлению виртуальной компанией в условиях глобальной конкуренции. За 16 сезонов в проекте поучаствовали более 2300 команд. Югорчане уже 12 раз становились чемпионами и призерами национального финала, дважды представляли страну на международной арене, а в прошлом году одержали победу в мировом финале в Нью-Дели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7:36. Сегодня 23 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте 32 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 32, в Югорске, Советском и Нягане 28 градусов выше 0, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, по Качах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны и давние знакомые сегодня захотят вновь напомнить о себе. А они, точнее, от вас зависит, идти на контакт или нет.
1: Тельцы, сегодня лучше отбросить лишние сомнения и переживания насчет выбранного вами курса.
0: Близнецы, звезды рекомендуют заняться поднятием своего настроения, чтобы оно не дошло до критической отметки.
1: Раки, сегодня не бойтесь делиться своими идеями и планами. Никто не собирается вставлять вам палки в колеса.
0: Львым вас ждет приятный и не обязывающий каким-то серьезным действием денек.
1: Девы, звезды призывают вас не тратить время на убеждения окружающих в своей правоте, пусть это остается на совести каждого.
0: Весы, этот день будет посвящен успешному завершению рабочих дел.
1: Скорпионы, сегодня не исключено спонтанное приобретение, которое впоследствии окажется весьма полезным.
0: Стрельцы, ваше мнение сегодня и творческие идеи окажутся очень востребованными.
1: Козероги, сегодня старайтесь контролировать себя, даже если очень хочется высказаться по какому-то поводу.
0: Водолеи, этот день будет связан с анализом прошлого опыта. Сделайте правильные выводы и постарайтесь не наступать на те же грабли.
1: Рыбы, сегодня ваша финансовая стабильность заметно укрепится.
0: Я отправляю Николая Владимировича Авдонина в быстрое путешествие для подзарядки батарей. Если увидите в Ханты-Мансийске несущегося практически с огнем из труб на этом красивом самокате.
1: Со скоростью 20 км в час допустимо.
0: Извините, огня из труб. Да, быстренько сейчас Коля покинет нас буквально.
1: Да, поэтому объяснений не будет сегодня. Перед всеми просим прощения. Завтра обязательно объясним все то, что вы просили.
0: Если что, вон к доктору.
1: Да.
0: Ждем тебя, дружище.
1: Спасибо.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 55 минут. Коля Авдонин быстренько побежал здоровье проверять. Ну, вот такие вот условия. Ну, ничего, вернется здоровенький, бодренький. А через несколько минут в студии появится Юля Сухацкая. Мы сегодня про интересное будем говорить, про самиздат. Да, казалось бы, современное время, а самиздат все-таки существует. Между прочим, статистика говорит о том, что россияне стали больше читать бумажных книг. За последний год доля тех, кто регулярно покупает бумажные книги, выросла с 29% в прошлом году до 43% в этом году. И средние расходы на книги и журналы за, собственно, вот это вот, за этот период тоже увеличились. И если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию примерно 3,5 тысячи рублей в год, то в этом году показатель вырос уже до 6 тысяч. И при этом подавляющее большинство говорят о том, читатели, я имею в виду, говорят о том, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Что касается самых дорогих изданий, то наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится примерно 3-4% всех трат на бумажные книги. Вот о самиздате сегодня будем говорить. Что это за такое интересное явление вдруг? Или, может быть, оно действительно никуда не уходило, просто гаджеты и интернет немножечко вытеснили. В общем, обо всем об этом в следующем части расскажет Юлия Сухацкая.
2: Утро начинается.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 10 муниципалитетов Югры отметили за успешную антинаркотическую кампанию. В Урае завершился очередной этап благоустройства аллеи мира. Ханты-Мансийск готовится к Всероссийскому форуму развития гражданского общества «Добрина». 10 муниципалитетов Югры получат финансирование в рамках окружной госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений». Речь о территориях, признанных лучшими в сфере профилактики незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ в прошлом году. Выделенные средства пойдут на продолжение данной системной работы. Об этом говорили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, по итогам специального конкурса назвали победителей среди городских округов и муниципальных районов округа. В первой номинации лидировали Лангепас, Нягань, Покачи, Сургут, Радужный и Нефтеюганск, соответственно. В другой части отмечены Нижневартовский, Березовский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Между победителями в соответствии с количеством набранных баллов распределят 8 миллионов рублей. Обновление аллеи мира, входящей в состав мемориального комплекса «Память», завершилось в Урае. Благоустройство велось несколько лет и стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также поддержке региональных властей и компании «Лукойл». В этом году реализован очередной этап. Аллея преобразилась на участке от колоннады до здания городской администрации. Здесь появились топиарные скульптуры голубей с оливковыми ветвями у входа, современные скамейки, качели и уютные беседки, а также амфитеатры и уличные библиотека. Кроме того, специалисты уложили новое плиточное покрытие прогулочной зоны общей площадью более 3000 квадратных метров. Особое внимание уделено безопасности. На территории установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах продлить благоустроенную зону до набережной Канты. Забывчивость югорчанки чуть не обернулась для нее потерей крупной суммы денег. Жительница Лангепаса, следуя по пути от автовокзала, поставила сумку на тротуар, чтобы завязать шнурки. Задумавшись, она пошла дальше, оставив имущество у дороги. Внутри поклажи находилось 60 тысяч рублей. Мимо проезжал 51-летний велосипедист, заметив брошенную вещь, прихватил ее с собой. В ходе расследования полиция задержала любителя легкой наживы. Как оказалось, он успел потратить всего 1000 рублей, деньги пошли на алкоголь. Югорчанин во всем признался и полностью возместил ущерб. Несмотря на раскаяние, по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. В Югре подвели итоги отбора на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». С 1 по 14 июля Ханты-Мансийск примет 500 лидеров социальных проектов, волонтеров и представителей некоммерческих организаций из России и зарубежья. В этом году организаторы получили свыше 3800 заявок. Программа форума разделена на 3 образовательные смены. Участники обменяются ценным опытом, обсудят вопросы добровольчества и станут соавторами проектов для внедрения в регионах. Напомню, форум проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. Сегодня 23 июня. Напомню, сегодня вторник. Это тот день, когда нашу студию посетила Юль Сухацкая. Юль, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Смотри-ка, ты молодец, вовремя. Так пришла, что Авдонина нет. Но он придет обязательно, ты не грусти.
5: То есть сегодня не я последний, да?
0: Да. Но он уже был здесь, понимаешь? Просто, ну, бывает же такое, знаешь, я, наверное, пойду развеюсь. Ну и пошел развеиваться в больницу. Сейчас быстренько в больнице развеется и вернется обратно, расскажет интересное. Он там сегодня холтер снимает. Как там правильно? Холтер. Я думаю, в больницу. Сейчас быстренько в больнице развеется и вернется обратно, расскажет интересное. Он там сегодня холтер снимает. Как там правильно? Холтер. Я думала, холдер. Ну, куда вот это...

0: идеологическая, и самиздат, по сути своей, позволял авторам распространять свои произведения, которые не допускались к официальной печати публикации, а они находили такой вот нелегальный формат. Но сейчас самиздат — это абсолютно легальная история. Это способ публиковать свои произведения, произведения начинающих авторов чаще всего, в интернете и не только. И вот сегодня я расскажу, наверное, о самых популярных площадках, где это можно сделать, какой механизм, какие есть там правила, какие есть советы для начинающих авторов.
1: Просто мне не совсем понятно, зачем, когда столько много способов сейчас издаваться, и неважно, в интернете, где-то там печататься, зачем сам издат, зачем? Ну, то есть кто-то над кем-то стоит, нельзя.
0: Ну, зачем? Ну, если мы говорим про советское время, то там все понятно, то есть как бы книга не прошла
1: цензуру,
0: да, и ее не поднимают в печать, поэтому ты находишь какую-то подпольную типографию, печатаешь там свои стихи, продаешь там где-нибудь там в Москве на Красной площади людям. А если мы говорим про современные времена, ну, издательство не все рукописи принимает. Это совершенно нормальная история, у них тоже есть свой вектор развития, свои цели. А у них есть, допустим, какие-то жанры, которые они сейчас, допустим, там современная проза, любовные романы, да, а вот фантастику вот мы не очень. Или вот они говорят, ну, слабовато немножко, не берем пока. Но талант уже нужно,
1: да. Хочется, да, конечно, я понимаю.
0: А талант просит признания, поэтому...
1: Являют миру,
0: абсолютно,
1: сказать,
0: но
1: да.
0: Сегодня также хочу рассказать о нескольких авторах, которые стали сейчас уже безумно популярны, их читают миллионы, а начинали они как раз таки на этих площадках.
1: Интересненько.
0: И даже подготовила небольшую игру, думаю, дождемся мы Николая.
1: Ну, конечно.
0: Вот, и поиграем, что же это за новый жанр.
1: Обязательно, но и с Николаем, и, собственно, глубже знакомиться с самиздатом начнем уже буквально через несколько минут.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8:12. Сегодня 23 июня, во вторник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра облачно с прояснениями. Дождь возможен в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени. В течение дня до 30 тепла. В Сургуте сегодня плюс 32. Столько же плюс 32. Сегодня в Нефтьюганске, Пойковском, Пытьяхе и Ленторе. 30 градусов выше ноля. Сегодня в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Пукачах, Радужном и Когалыме. 28 градусов выше ноля. Сегодня в Югорске, Советском и Нягане. Прямо сейчас в Ханты-Мансийске плюс 26, столько же в Нижневартовске, 25 градусов выше ноля в Сургуте и плюс 21 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:17. Юль Схватская в студии. Юль, еще раз доброе утро. И что? Ну, самое время глубже копнуть в сам
3: стат. Давайте.
2: Ну, поняли. Понятно. В СССР все это было. Мы все это прекрасно знаем, помним. А у кого-то, может быть, даже дома до сих пор сохранились вот те копии этого сам издата. Да, понятно. Но что теперь? Ну, мы же уже поняли, да, что как такового давления или там как таковых каких-то рамок, ну, их, ну, не особо. Ну, не так, как было тогда, да, поэтому, ну, какой сам издат?
3: Ну, давайте немножко еще истории, а потом про современность.
2: Угу.
3: Итак, я хочу напомнить, что во времена наших пап, мам, а может быть и бабушек, и дедушек, как у нас издавались книги, если не через официальные издательства. Угу. Это была копировальная бумага. Это были ксерокопирующие аппараты, магнитофоны, потому что аудио, кстати,
2: да,
3: тоже были.
2: Ну.
3: Потом в конце, вот в годы перестройки, это было ЭВМ.
2: Угу. В общем... А пишущие машинки, в конце концов, куда делись?
3: Ну, если нам нужно сделать 100 копий, это, конечно же, все пальцы сотрешь.
2: Угу.
3: Но хочу напомнить, что сам издат, мы сейчас такие говорим, какая-то, наверное, ну, не сильно высоколитературная была литература. Нет, вы знаете, Кафка, Оруэлл, Сент-Экзюпери, Бродский в свое время был издан... Ну,
2: как раз
3: одно
2: там.
3: Время, да, да. Именно в сам издате, потому что зеленый свет ему в официальных издательствах не
2: давали.
3: Да, не давали. Но сам термин сам издат, он появился как пародия на название таких советских государственных издательств. Там было госиздат, политиздат и так далее. И поэтому сам издат, ну, смотрите, это было еще когда и до сих пор, этот термин сам издат.
2: Но он навсегда все-таки,
3: да,
2: я думаю.
3: Он навсегда. То есть это история, когда ты сам себя издаешь, ты берешь на себя эту ответственность. В принципе, первое близкое по смыслу и форме слово «сам себе издат» употребил еще поэт Николай Глазков в 40-е. Он ставил это слово на изготовленных им раскрашенных и переплетенных машинописных сборников своих стихов. То есть «сам себе издат», потом получается «сам издат». И, в принципе, сейчас у нас, да, в сегодняшние времена сам издат легален, напомню, но у нас уже совершенно другие площадки. Кстати, молодые авторы, если сейчас вы сидите напротив своей рукописи и думаете...
2: И думаете, как бы себя
3: как
2: издать?
3: Бы, да, у вас есть два выхода. Если вы хотите, чтобы ваша книга была именно в печатном, в бумажном, да, варианте, что сейчас очень много сервисов, которые позволят вам это сделать, но за ваш счет. И когда вы это делаете, я прошу обратить внимание на несколько моментов. Для того, чтобы, ну, издать свою книгу, надо в любом случае какую-то редактуру провести. Желательно к этому моменту привлечь все-таки профессионального редактора и верстальщика. Вот, сделать себе красивую обложку, потому что, ну, сейчас есть нейросети, которые сделают это вам бесплатно. И не нужно будет просить какого-то знакомого художника.
2: Более того, это будет оригинально,
3: рисовать,
2: да, и никто больше
3: да,
2: не сделает.
3: Рисовать как-то карандашиком.
2: Красивые лица.
3: Да,
2: там,
3: абсолютно. Когда будете печатать, пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас все-таки книга была оформлена официально с СБН. Ну, такой специальный шифр у нас присваивается книге, чтобы ее можно было бы при желании принять в библиотеку. Библиотеки могут принимать, кстати, книги сам издата, но там есть свои, ну, критерии, об этом я могу рассказать чуть позже. Ну и, конечно же, займитесь продвижением. То есть то, что вы издали свою книгу, она красиво у вас стоит на полках, это еще, ну, не конец пути, да.
2: Ага.
3: Поэтому, как бы, те, кто готов все-таки распространять свое творчество в интернете, для вас есть совершенно другие платформы. Допустим, вот я подобрала, наверное, топ-4.
2: Топ-4
3: таких вот легальных цифровых полей, площадок, где вы можете выложить свое творчество, получить сразу же, кстати, критику. Готовьтесь к тому, что она может быть разной.
2: Слушай, а
3: разной.
2: Кто критикует там на этих площадках?
3: Абсолютно это... любой человек, который...
2: Ну, то есть не профессионалы. Это вот,
3: Да, да. Смотрите, есть у нас профессиональная критика, которая, я надеюсь, конструктивная, которая существует для того, чтобы помочь вам расти как писателю. А есть... Вася,
2: есть просто
3: Вася,
2: диванные
3: Наташа,
2: критики.
3: Там Сережа и даже Юля, которые просто прочитали вашу книгу, написали, фу, не нравится. Или наоборот, так классно. И вот здесь надо посмотреть на общую массу и понимать, что эти люди, которые будут писать комментарии под вашим творчеством, они тоже важны. Это, условно, 1% из 100, который, опять же, показывает вам, что вот для этой категории, ну, условно, людей, там, для студентов, ну, классно.
2: Зайдет книга.
3: А вот для там, работающей мамочки, вот, наверное, как бы не ваша аудитория.
2: Так, хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Йога!
1: Радио Югра. Реклама.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8 908 885 46 52. Звоните прямо сейчас.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:27. Юль Сухацкая в студии вернулся. Наконец, не робот Коля Авдонин. И что, мы продолжаем. Коль, если что, мы про сам издат. Мы уже поговорили.
2: Про книжки. Про сам издат — это книги, которые я вот сам захотел написать, да, книжку.
1: И такой, сам себя
2: и написал.
3: И я, сегодня рассказываю, как это можно сделать легально, интересно, классно и успешно. Вот есть у тебя книга или идея для книги, Николай?
2: Да.
3: Ну вот, а ты готов, если что, выложить ее, ну, в электронном формате? Ну, для начала.
2: Ну, я думаю, что вообще за этим будущее книг, мне так кажется, электронный формат.
3: Ну, в принципе, да, возможно.
2: Даже, я бы сказал, настоящие книги, наверное.
3: Я застала еще тот момент, когда выкладывали просто за бесплатно. Вот, я выложила, пожалуйста, похвалите, там, поругайте меня, и так далее и тому подобное. А сейчас можно сделать за деньги. Рассказывай.
2: Да. Ну-ка.
3: Сегодня есть несколько платформ. Я ни в коем случае их не рекламирую, но довольно-таки, думаю, логично будет их озвучить. Это Автор Today, это Литнет, это Литгород, Литмаркет и Литрес Авторы. Все-таки это было 5, я же говорила, что это топ-5. Вот. У всех есть свои фишечки, но... Главный принцип такой. Вы написали некий текст. Может быть, даже короткий рассказ или полноценный роман, или это будет первая книга из 125.
2: Да.
3: А такое там очень часто
2: бывает
3: случается.
2: Такое,
1: ну, конечно, мысль-то бежит, конечно.
3: Вы заходите, ну, условно, на Автор Today, один из самых популярных сейчас, наверное, форматов. И самый, наверное, выгодный, потому что 85% от... прибыли, а там в среднем книга такого начинающего автора, но уже все-таки немножко прокачанного, известного, около 150 рублей, то есть ты заплатил для того, чтобы у тебя был доступ прочитать его на Автор Today. Да, 85%
2: мои.
3: Да, если ты эксклюзив для Автор Today, а если ты размещаешь еще на каких-то других платформах, то 70%. Значит, это самая разнообразная аудитория. Здесь есть мужчины и женщины, и читающие, и пишущие. Но получить коммерческий статус здесь сложнее, чем на других сайтах, то есть нужно набрать определенное число подписчиков и часов чтения. То есть просто так, я написала, дайте денег, пожалуйста. Не сработает. Вот есть еще Литнет, эта история такая немножко женская аудитория. Да, основные жанры там любовная фэнтези, современные романы. Условия получения коммерческого статуса там более лояльные, ну, как бы и заработать можно, я думаю, чуть поменьше.
1: Не так много,
3: да. Также по такому же принципу у нас работает Литгород и Литмаркет, а вот Литрес Авторы сейчас набирают большую популярность, потому что Литрес — это такая серьезная площадка.
1: Ну да, конечно, площадка-то известная.
3: Она универсальная в плане контента, коммерческий статус удается сразу. Ну вот роялти там, по-моему, чуть-чуть поменьше. Не буду даже говорить на циферки.
2: Я как-то выкладывал озвученную книгу Анны Коньковой на Литрес.
3: Да-да-да.
2: На Литрес Авторы, точнее, чтобы, ребят, подскажите, какие там плюсы, какие минусы. Меня как закидали тапками.
1: Авторство.
2: Я больше не стал у них ничего спрашивать.
1: Какие деньги? Зачем?
3: Там долгая модерация. Есть сложности, но там, по крайней мере, очень серьезная официальная платформа, который подходит к этому.
1: Есть ради чего поработать. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 10 муниципалитетов Югры отметили за успешную антинаркотическую кампанию. В Урае завершился очередной этап благоустройства Аллеи Мира. Ханты-Мансийск изготовится к Всероссийскому форуму развития гражданского общества «Добрина». 10 муниципалитетов Югры получат финансирование в рамках окружной госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений». Речь о территориях, признанных лучшими в сфере профилактики незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ в прошлом году. Выделенные средства пойдут на продолжение данной системной работы. Об этом говорили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, по итогам специального конкурса назвали победителей среди городских округов и муниципальных районов округа. В первой номинации лидировали Лангепас, Нягань, Покачи, Сургут, Радужный и Нефтеюганск, соответственно. В другой части отмечены Нижневартовский, Березовский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Между победителями в соответствии с количеством набранных баллов распределят 8 миллионов рублей. Обновление Аллеи Мира, входящей в состав мемориального комплекса «Память», завершилось в Урае. Благоустройство велось несколько лет и стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также поддержке региональных властей и компании «Лукойл». В этом году реализован очередной этап. Аллея преобразилась на участке от колоннады до здания городской администрации. Здесь появились топиарные скульптуры голубей с оливковыми ветвями у входа, современные скамейки, качели и уютные беседки, а также амфитеатры и уличные библиотека. Кроме того, специалисты уложили новое плиточное покрытие прогулочной зоны общей площадью более 3000 квадратных метров. Особое внимание уделено безопасности. На территории установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах продлить благоустроенную зону до набережной Канты. Забывчивость югорчанки чуть не обернулась для нее потерей крупной суммы денег. Жительница Лангепаса, следуя по пути от автовокзала, поставила сумку на тротуар, чтобы завязать шнурки. Задумавшись, она пошла дальше, оставив имущество у дороги. Внутри поклажи находилось 60 тысяч рублей. Мимо проезжал 51-летний велосипедист, заметив брошенную вещь, прихватил ее с собой. В ходе расследования полиция задержала любителя легкой наживы. Как оказалось, он успел потратить всего 1000 рублей, деньги пошли на алкоголь. Югорчанин во всем признался и полностью возместил ущерб. Несмотря на раскаяние, по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. В Югре подвели итоги отбора на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». С 1 по 14 июля Ханты-Мансийск примет 500 лидеров социальных проектов, волонтеров и представителей некоммерческих организаций из России и зарубежья. В этом году организаторы получили свыше 3800 заявок. Программа форума разделена на 3 образовательные смены. Участники обменяются ценным опытом, обсудят вопросы добровольчества и станут соавторами проектов для внедрения в регионах. Напомню, форум проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 23 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте 32 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Линторе днем плюс 32, в Югорске, Советском и Нягане 28 градусов выше 0, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 41 минута. Мы разговор про самиздат продолжаем. Юль Сухацкая в студии у нас. И понятно, с советами, где размещаться, как это все происходит, дело сейчас. Мы уже, в принципе, разобрались. Нам теперь хорошо бы перейти к авторам, которые прославились благодаря самиздату.
2: То есть уже люди, которые с помощью самиздата обогатились?
1: Тебя не было в этот момент, когда Юля рассказывала о самых тех, которые нам известны. Это и Кафка, это и
3: Бродский,
1: Экзюпери. То есть они все из самиздата вышли.
3: Да, в России очень часто, ну, скажем так, такие новаторские, немножко такие смелые авторы первое время выпускались в самиздате, а потом уже, после того, как все их проверили, все их одобрили, выпускали уже на официальных издательствах. Но давайте поговорим о авторах, которые выстрелили сначала в интернете, и потом, ну, как бы, популярность в интернете позволила им уже выйти в такой полноценный тираж от уважаемого издательства. Начнем, наверное, с Анны Джейн, автора, которого считают очень популярным. Она наша российская, хоть и название, ну,
2: название,
3: псевдоним у нее.
1: Не российский.
3: Настоящее имя у нее Анна Николаевна Потапкина. К сожалению, кстати, в 2020 году она нас покинула. И недавно я была на фестивале книжном вот Красной площади. До сих пор говорят, все еще одна из самых популярных авторов. Ее очень любит молодежка. Да, у нее очень легкое, приятное такое вот чтиво. Но с чем она стартовала? Да? Анна Джейн, одна из первых самых известных писательниц в жанре Young Adult, то есть подростковая литература. В Рунете она активно публиковалась на различных интернет-платформах, в том числе вот на Litnet, где ее история о подростковой любви собирали просто огромные, миллионные количество просмотров. И благодаря вот этой сильной поддержке читателей популярность автора взлетела просто до небес. Ей пригласили, ее пригласили в издательство, чтобы обсудить уже серьезный выпуск, серьезный
2: Ну, популярность
3: тираж.
2: Автора на ровном месте же не возникает.
3: Конечно же,
2: понимаю,
3: она потихонечку раскачивалась. Это же та история, когда ты сначала публикуешь свой первый рассказ. Это у нее был первый роман, у нее была «Любовь-ненависть». В принципе, простейшая история. Это, значит, история Даши и Дани, которые знакомы с детства, родились в одном роддоме, жили по соседству, значит, ходили в один детский сад и школу. И все было бы хорошо, как наступает подростковый возраст, и начинаются вот эти вот необдуманные слова, ссоры. И вот они уже не закадычные друзья, а заклятые враги.
1: Но, естественно, роман. Это любовь,
3: да. Это вот как раз период от школьных лет до студенчества. Простая же история, но Анна Джейн так классно ее
2: преподнесла
3: и написала, что сначала, получается, выстрелила в Рунете, и потом эту же книгу еще и издали, есть уже тираж. И сейчас Анна Джейн, у нее довольно-таки большая коллекция произведений, она есть в каждой библиотеке, я вас уверяю, и до сих пор очень хорошие рейтинги и продажи до сих пор, хотя в 2020 году она нас покинула в интернете и на официальных площадках, там, Литрес и так далее. Поэтому, как бы, друзья, есть хорошая идея, пожалуйста, вот будьте как Анна Джейн, рискуйте, попробуйте даже вот бесплатно где-то выложить и посмотрите, какой будет отклик.
1: Кто знает, может выстрелить. Действительно, мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
11: 6+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:51. Мы про сам издат продолжаем. Юлия Сухацкая в студии. И самое время озвучить еще одного автора, который тоже вышел из сам издата.
3: Ну что ж, это Хью Хауи с его повестью. Да, вот там прям очень много одного и того же, той же буквы. Но как-то он справляется с этим. Ну что ж, его повесть «Укрытие», которая сейчас, мы все знаем, как безумно популярный сериал. Давайте узнаем историю этого успеха.
4: Да-да-да, я слышал про этот сериал. Не смотрел еще.
3: Безумно крутой, я смотрел. Итак, Хью Хауи, он начал издаваться через маленькое издательство, то есть все-таки он пробовал. Но затем все-таки решил публиковаться самостоятельно на просторах интернета. И, в принципе, вот...
4: преуспел в этом.
3: Преуспел безмерно. Сначала он выложил вот первую часть «Укрытия», он выложил как отдельную повесть в июле 2011-го.
2: О, давненько.
3: И всего за 99 центов, ну, то есть чуть меньше доллара. Не планируя сразу писать продолжение, но к октябрю, хочу заметить, да, с июля по октябрь не так много месяцев, книга стала настолько популярной, что Хауи сосредоточился на дописывании цикла. И к январю 2012-го сборник всех 5 частей попал в список бестселлеров.
2: Ничего себе, то есть он подождите.
3: Он очень быстрый старт.
2: Он в июле набабахал маленькую часть, а в, получается, полгода прошло, и он целых 5 забабахал?
3: Ему предлагали просто баснословные семизначные предложения.
2: Обалдеть.
3: И он стал первым самиздатовским автором, который получил контракт только на печатные права от крупного издательства. То есть он сразу в дамки. И чуть позже он продал права на экранизацию 20 веку.
2: Фокс,
3: да. С Ридли Скоттом в качестве режиссера.
4: Ничего себе.
3: Как вы понимаете, должно, как бы это был ожидаемый успех. Да, одна часть, он просто вот сразу же.
4: Ну вот получается, что круто, что понравилось, получается...
2: Ридли Скотту, наверное,
4: да
2: скорее всего.
4: Да нет, я не потому, что Ридли Скотту понравилось читателям сначала, вот это вот зачиночка.
3: Это был тот самый трамплин, да?
4: То есть, и они вроде как сказали человеку, давай пиши, пиши дальше.
3: Может быть, и не было бы продолжения. Ну вот кто не читал и не смотрел, немножко как бы о самой...
2: Я вообще не понимаю, о чем речь.
3: Это, значит, история про человечество живет в гигантском подземном бункере из 144 этажей. Все случилось, как всегда, вот некая катастрофа, о которой никто уже не знает, потому что они, там, условно, там, 80, там, сколько-то лет прошло, они уже забыли, и, тем более, там, данные все были стерты какими-то революционерами.
2: Да.
3: Значит, и сейчас жители верят, что снаружи нет жизни, и желание выйти наружу карается чисткой, то есть смертельным выходом в скафандре. То есть они понимают, что даже в скафандре там не выжить. Почему чисткой? Потому что у них есть единственная камера, которая смотрит на улицу, и она, естественно, ну, там, от различных погодных условий загрязняется. И человек, который готов уже пойти на смерть, они дают такую губочку, губочку, которая, чтобы он протер.
4: Напоследок камеру протер. Хоть что-нибудь хорошее сделаем в жизни.
3: И там, с одной стороны, как бы все довольно-таки стандартно. Бункер, люди. Мне понравилось, кстати, что и в книге, и в сериале вот это вот деление, что на верхних этажах живет элита, а на нижних этажах...
2: Все-таки понравилось тебе, да?
3: Да. И когда шериф добровольно уходит на чистку, там очень красиво у них будет история любви с его женой, совершенно неожиданная главная героиня, механик с нижних этажей, Джульетта, мне очень нравится красивое имя, занимает его место, начинает расследование, раскрывая вот шокирующую правду о мире за стенами, да, то есть как бы кто
4: что
3: этим всем руководит на улице, ну как бы на...
2: Действительно ли там такое страшное
3: там плохо,
2: все, да?
3: Или нас всех обманывают, а есть ли другие бункеры и многое-многое другое, я в удовольствие прочитала, и сейчас уже второй сезон вышел, рекомендую, опять же.
4: Круто, это из серии «Одиноки ли мы во вселенной?»
2: Да-да,
3: как много историй.
2: Есть уже даже сообщения, говорят, что люди смотрели сериал, вот Антон пишет, сериал реально крутой, ну то есть не зря за 99 центов выложил маленький кусочек, а теперь миллионер.
3: А теперь читаем книги, друзья.
2: Так, слушайте, я предлагаю продолжить уже теперь в следующем часть. Там тоже много всего интересного. Плюс ко всему, Юля обещала какую-то игру.
3: Да. И я думаю, что вам понравится, потому что это будет игра, где вы будете отгадывать, что за новый поджанр появился в литературе.
2: Давайте
4: вот.
2: Сразу вот буквально через несколько минут дождитесь. Мы готовиться не будем, по-честному. Юль нам ничего не
3: скажет. Они ничего не знают, дорогие радиослушатели.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Урае завершился очередной этап благоустройства Аллеи Мира. В Сургуте призвали к ответу иностранного хулигана. Ханты-Мансийск готовится к Всероссийскому форуму развития гражданского общества «Добрина». Обновление Аллеи Мира, входящей в состав мемориального комплекса «Память», завершилось в Урае. Благоустройство велось несколько лет и стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также поддержке региональных властей и компании «Лукойл». В этом году реализован очередной этап. Аллея преобразилась на участке от колоннады до здания городской администрации. Здесь появились топиарные скульптуры голубей с оливковыми ветвями у входа, современные скамейки, качели и уютные беседки, а также амфитеатры и уличные библиотека. Кроме того, специалисты уложили новое плиточное покрытие прогулочной зоны общей площадью более 3000 квадратных метров. Особое внимание уделено безопасности. На территории установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах продлить благоустроенную зону до набережной Канды. Сургутский городской суд поставил точку в уголовном деле, фигурантом которого стал гражданин другого государства. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий, квалифицированных как хулиганство с применением насилия и групповыми действиями. Инцидент произошел 2 января этого года в одном из торговых центров города. Обвиняемый вступил в конфликт с 16-летним местным жителем, спровоцированный отказом последнего поделиться электронной сигаретой. В ответ на это иностранец не только высказал угрозы в адрес подростка на глазах у других посетителей, но и, действуя сообща с неустановленными лицами, нанес несовершеннолетнему множественные удары. В итоге суд приговорил виновного к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как сообщили в окружной прокуратуре, при вынесении вердикта были учтены смягчающие обстоятельства, в частности, юный возраст осужденного на момент совершения преступления и его признание вины. Горноправдинск активно готовится к зиме. Местные коммунальщики уже вовсю ремонтируют теплосети, закладывая основу для комфортного отопительного сезона. А сейчас кипит работа на участке от школьного переулка до бани. Старый защитный короб и трубы уже сняты, а новые ждут установки. Как только здесь все будет готово, бригады переключатся на улицы Вертолетную и Поспелого. Отмечу, это поэтапный, но очень важный процесс, который завершится тщательной проверкой готовности всей системы к холодам. И последнее. В Югре подвели итоги отбора на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». С 1 по 14 июля Ханты-Мансийск примет 500 лидеров социальных проектов, волонтеров и представителей некоммерческих организаций из России и зарубежья. В этом году организаторы получили свыше 3800 заявок. Программа форума разделена на 3 образовательные смены. Участники обменяются ценным опытом, обсудят вопросы добровольчества и станут соавторами проектов для внедрения в регионах. Напомню, форум проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты, 23 июня. Сегодня вторник. Забыла.
4: Все еще вторник.
0: Да, Николай Втоник.
5: Даша Кузнецова.
0: И Юль Сухацкая.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Привет, всем. Привет, еще раз, всем. Юль, слушай, ну давай быстренько по игре. Что там, потому что уже, как говорится, нога вот эта... Бегом-бегом.
4: Ну что ж, давайте расскажу. Оказывается, когда я проводила расследование, что же читают сейчас на электронных площадках самиздатовских, да, то выяснилось, что сейчас читают там в основном любовное фэнтези, просто любовные романы. Но есть несколько новых поджанров, я это подчеркну, о которых я сама слышала, ну, очень сильно вскользь. Я решила устроить такую игру. Я говорю вам вот название этого поджанра. Вы думаете, что это такое, высказывать свои предположения, о чем это, а потом я озвучиваю, кто ближе всего был к истине. К там истине, то будет, да, да, зарабатывать
5: если
4: балл.
5: Если там будут англичане.
4: Предположение, о чем это. А потом я озвучиваю, кто ближе всего был к истине, то да, да, зарабатывать
5: если
4: балл.
5: Если там будут англицизмы, да,
4: не, сейчас не, не, все.

0: фэнтези. Mm-hmm. Здесь надо понимать, то есть, как бы, да, поджанр фэнтези. Давайте будем называть под чем он ходит, да, под кем? Под фэнтези, который сочетает элементы японской аниме-культуры, славянской исторической и культурной среды, то есть бояре, князья, значит, старинные обычаи, а также черты император городского и боевого такое. Фэнтези. То есть в центре сюжета такое противоборство аристократических кланов, могущество которых основано на магии и других всяких сверхъестественных способностях. Николай говорил также про альтернативные миры. Да, здесь тоже это присутствует. Допустим, вот цикл «Меняя маски» Николая Метельского, это вот как раз бояр-аниме.
1: Да, я читал даже, кстати,
2: вот. Ладно, книгу. С этим понятно. Давай.
0: Да, хорошо, следующее. Здесь вот прям небольшая будет подсказочка. Называется новый поджанр Реал РПГ.
2: Ну, Реал РПГ, конечно, что, так даже я тоже знаю. Ну, что, даже игрухи всякие вот эти. Ну, когда ты управляешь этим самим персонажем, плюс ко всему, у тебя есть несколько вариантов развития событий. Ну, там, направо пойдешь, это получишь, налево пойдешь. То есть, получается, в одной игре несколько развить. Ну, это я сейчас про игру
1: говорю.
2: Вообще,
1: насколько я понимаю, там не игра, а вроде как правила игры существуют в нашей реальности. То есть, человек прокачивается каким-то образом, он живет на самом деле, а не в виртуальной реальности, но у него есть какие-то апгрейды. Определенные таланты, правильно?
0: Ну, да, все верно, классно. Реал РПГ это поджанр, где игровая система, то есть уровни, характеристики, навыки начинают работать в реальном, это важно, не виртуальном, а реальном мире. То есть лид РПГ это когда наш там герой, попаданец или в какой-то игре он застревает и там прокачивается. А здесь все, это новый поджанр. У нас игра вышла в реальность. И сейчас как бы очень серьезные подвижки в этом жанре. Мужчины просто обожают Реал РПГ, потому что они позволяют, ну то есть это еще ближе к игровой реальности.
1: Ну, очень неплохие. Даньяр Сугралинов очень хорошо работает.
0: Вот, как про него и говорю. Level Up Даньяра Сугралинова. Это история о 30-летнем геймере-фрилансере, который однажды получает способность видеть мир через интерфейс компьютерной игры, и начинается крутой сюжет. А вот сейчас он, наверное, в топе Реал РПГ.
2: Так, давай еще один можем быстренько сейчас
0: обсудить. Давайте, Grim Dark.
1: Грим Дарк.
0: Грим Дарк. Григорий.
2: Грим Дарк.
1: Ну, Дарк это что-то темное.
2: Ну, и братья Грим какие-нибудь, может быть.
0: Ну, давайте догадаемся.
1: Темное фэнтези.
2: Не, подожди, может, это какие-нибудь, может быть, это какие-нибудь персонажи. Правда, персонажи этих, как его, господи, братьев Грим. Ну, оттуда какая-то страшненькая, какая-нибудь Баба-Яга.
1: Ну, какие-то страшные сказки, скорее всего.
0: Прям близко очень. Это поджанр фэнтези с особо мрачной и циничной атмосферы. Здесь нет четких границ между добром и злом. Это самый жесткий и безысходный подвид фэнтези, друзья мои. То есть мы падаем все ниже и ниже. Где зло уже победило или побеждает, надежды почти нет. И вот это вот мрачняк, это и есть Grim Dark, наверное, самый знаменитый цикл. Это Джо Аберкромби «Первый закон». Его, кстати, мне посоветовал мой друг Михаил Мельник. Спасибо большое. Вот как раз заодно передам привет.
1: Угроза класс. А, еще я читал, я не помню, кто автор, тоже очень неплохая книга.
0: В общем, в есть такой у нас запрос от читателей, хотим мрачнее.
2: Чем мрачнее, тем лучше. Ладно, а мы тем временем продолжим буквально через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: пепла.
1: Прогноз погоды на главном окружном.
2: 9 часов 12 минут. 23 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте 32 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе также 32 градуса со знаком плюс. В Югорске, Советском и Нягане плюс 28. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 26, в Сургуте плюс 28, в Тюмени 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
1: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. Юль Схватская в студии. Мы про самиздат продолжаем. Есть еще несколько авторов, про которых Юля хотела бы сегодня рассказать.
2: Которые благодаря самиздату стали популярны.
3: Да, которые выстрелили, да. Угу. Давайте поговорим о Наталье Тимошенко и Елене Обуховой. Угу. Их цикл «Секретное досье». И правда было опубликовано изначально в интернете. Mm-hmm. И называлось оно немножко по-другому. Это был такой мистический цикл «Нормальное-аномальное». Mm-hmm. Я понимаю, почему они поменяли название и правильно сделали. Вот. Но как бы, да, позже его переименовали в «Секретное досье». Они выкладывали его на платформе Литнет. Книги выходили в электронном и в аудиоформатах. Я хочу подчеркнуть, что да, сейчас самиздат не только в электронном варианте. Есть и аудиоформаты. Озвучены они иногда как бы коммерческими силами, иногда любительскими. Да, просто, иногда сам автор начитывает, как умеет, так и начитывает.
1: Как пишет, пишет же. Значит, и читать умеет.
3: И благодаря успеху вот на платформе и преданной аудитории издательство «Эксмо», на минуточку, начало выпускать серию в бумажном виде уже под названием вот «Современным секретное досье». Сейчас у этого цикла есть и продолжение, новые страницы. Всего вот в «Секретном досье» у нас «Тайна заброшенной деревни», «Тишина старого кладбища», «Хозяин гиблого места» и так далее.
1: Мне кажется,
3: крутые,
1: мы про
3: очень
1: это говорили.
3: Да, мы, да, мы уже об этом
1: книги.
3: Говорили.
1: Да.
3: И вот сейчас как раз мы раскрываем предысторию, что же там было. Было там нормально-аномальное. Вот.
2: Какой-то фэнтези-детектив.
3: Да, это цикл романов о журналисте, который расследует необъяснимые преступления и загадочные происшествия. В принципе, такой стандартный довольно-таки зачин, но так классно написано этими двумя замечательными девушками, Натальей Тимошенко и Еленой Обуховой, что ну вот уже и продолжение, и цикл огромный, а все начиналось с Литнета. То есть как бы они выложили и посмотрели, как.
2: Мне кажется, когда два автора объединяются, особенно если они разножанровые какие-то, это вообще классно. Ник Перумов и Лукьяненко как-то у них выходил. Я не помню, что за книга была. И честно, не вспомню сейчас название, но что было что-то потрясающее.
3: Было, да, наверное.
2: Фэнтези с фантастикой.
3: А когда-нибудь мы, наверное, возьмем для эфира дуэты, которые сложились.
1: О, отлично! Мне кажется, уже известна тема следующей нашей встречи.
2: Кузнецова и Авдонин.
1: Ну, не знаю.
3: Сухацкая и Сухацкая. Мы будем просто раздвоение.
1: А если у нас вот это вот если мы не вдвоем...
2: Ты в смысле дуэт с альтер-эго?
1: Да.
2: Если не вдвоем, тогда это уже не дуэт, душа моя.
1: Ладно, давайте сейчас вот это вот не будем вот фантазировать.
2: Забегай вперед,
1: да. Сейчас я предлагаю, что авторы закончились, но у нас еще есть советы для тех, кто собирается выкладываться где-то. Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
16: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
17: Заключи контракт на службу в
0: войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:25. Пришло время советов для тех, кто действительно заинтересован в написании, в написании книг и в самоиздате. Конечно, Юль, ты как человек, который, как говорится, собаку на этом съел, поэтому давай, расскажи.
2: Я помню, даже когда-то ты участвовала в эксперименте, ты каждый день, по-моему, да, выкладывала какой-то рассказик, небольшой кусок, то ли рассказ, то ли что-то было. И было очень интересно читать это.
3: По-настоящему сейчас есть несколько школ писательских, буду так называть, курсов, в том числе, допустим, от Сергея Лукьяненко, то есть есть некие там лаборатории, инкубаторы, по-другому можно тоже назвать, это, получается, некие сообщества, курсы или школы при таких маститых писателях, которые помогают, да, вам прокачать свое мастерство.
1: За деньги?
3: Там временами есть конкурсные истории, бывает за деньги, по-разному. Но если вы все-таки начали, решили начать свою профессию,
2: писательскую деятельность
3: в интернете через самиздат, давайте вот немножко разберем, с чего начинать и каких принципов лучше придерживаться.
2: Ну-ка.
3: Итак, во-первых, начинайте с малого. Не пытайтесь сразу вот написать гениальный роман, эпопею. Начните с коротких рассказов, каких-то отрывков или публикации нескольких глав можно. Вот можно небольшие очерки, начинать с этого. Это поможет набраться писательского опыта и понять процесс создания книги.
2: Структуру, то есть, как это делается.
3: То есть вот эта вот история про большой роман, она требует серьезного мастерства и такой кропотливой системной работы. Поэтому пробуйте с малого. Сначала короткий жанр, потом, возможно, если вы уже замахнулись на какую-то вселенную, давайте выкладывайте по главам. Я вот сейчас ребятам здесь за кадром вне эфира рассказывала, что я 13 лет читаю одного автора, который выкладывает раз в полгода одну главу. Я безумный фанат. И вот жду каждый раз.
2: Это мама тебе на холодильнике что-то пишет, видимо, да?
1: Раз в полгода, да.
3: Следующий совет. Пишите и публикуйте регулярно. Это история про ожидаемый эффект. То есть, как бы, каждый, там, не знаю, месяц я публикую новую главу. И я таким образом приучаю своих читателей, свою аудиторию ждать эту главу. Поэтому, как бы, раз в год выстреливать, знаете, ребята, не все, как бы, читатели дождутся.
1: Ждать год. Конечно, за этот год сколько таких писателей появится?
3: Конечно. Используйте свою медийность, свои соцсети для того, чтобы прокачивать свой бренд. Личный бренд — это всегда хорошо. Делитесь мыслями, рассказывайте, как вы это пишете. У многих современных молодых авторов, которые публикуются на самоиздате, есть свои там странички в соцсетях, где они рассказывают вот это вот закулисье писательской работы, где они устраивают различные розыгрыши, викторины, как-то взаимодействуют со своими читателями, это тоже плюс.
2: Но это получается вовлеченность у человека, ему,
3: мне кажется,
2: конечно
3: же. Если он объявил, допустим, выбираем новое имя там для нового героя мне, да, вот давайте выберем вместе имя. Конечно же, я буду потом следить. Кого же выбрали?
1: Ну,
3: я такая, да.
2: И как минимум не
3: забуду. Он владелец, потому что я нажала на кнопочку. Продвигайте через друзей и знакомых. Это совершенно нормальная история. Общайтесь с аудиторией. Это важно.
1: Очень важно. Вот здесь я тоже согласна, да? Чем меньше обратная связь, она обязательно важна.
3: Не бойтесь критики. Да, вы можете получить негативную критику, но постарайтесь найти в ней рациональное зерно. Что принял, не принял, понял или не понял ваш читатель?
1: Вот, слушайте, вот правильный вопрос задает слушатель. Игорь пишет: доброе утро. Вопрос, Юль, к тебе. Есть ли пример литературных произведений, которые авторы пишут совместно с нейросетью? Или это для авторов, такое себе? Слушайте, вот я только вот мы говорим, про этот самый издат. Я же понимаю, что сейчас любой человек может задать правильный промпт искусственному интеллекту. И, собственно, там этот искусственный интеллект может наваять такое. Прямо такое. И делать это будет без устали.
3: А у меня есть интересная информация. Как раз была, когда на фестивале «Красная площадь» была на площадке с Лукьяненко и Вадимом Пановым. Шикарно. И как раз там была тема «Искусственный интеллект в фантастике». Даже сам Сергей Лукьяненко подтвердил, что даже на его конкурс присылаются рассказы, уже написанные нейросетью. И это уже вычисляется, друзья мои. И среди литературной
2: братьи.
3: Считается, что это все-таки литература второго сорта, потому что ты сам не смог.
2: Да. Так зачем? Мне кажется, весь кайф, в том, что ты сам что-то написал, создал какой-то продукт.
1: Некоторые используют направление,
3: иногда используют и как редактуру, но здесь очень тонкая грань, где редактура превращается в соавторство. Поэтому, использовать искусственный интеллект, используют, это правда уже вошло в такие прям в обычный обычный
2: повседневность,
3: повседневность, да. Но хочется сказать, что мэтры литературы, люди, которые заслужили уважение своей аудитории, четко выразили свою позицию, что искусственный интеллект может помогать так или иначе находить, может быть, какую-то нужную информацию и так далее, но быть полноценным соавтором... Ну,
1: пока что еще нет.
3: Пока это не одобряется.
1: Угу. Мы сегодня про сам издат говорили, много всего интересного, и советы от Юли послушали, и в игры поиграли, и авторов узнали, и про искусственный интеллект немножечко сейчас поболтали. Юль, спасибо тебе, что пришла. Прекрасная, как
3: была
1: всегда, встреча. Мы встретимся теперь в июле. Хороших тебе
2: на июле.
1: В июле. Прекрасно. Юль Скацкая, пока.
3: Пока-пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Урае завершился очередной этап благоустройства Аллеи Мира. В Сургуте призвали к ответу иностранного хулигана. Ханты-Мансийск готовится к Всероссийскому форуму развития гражданского общества «Добрина». Обновление Аллеи Мира, входящей в состав мемориального комплекса «Память», завершилось в Урае. Благоустройство велось несколько лет и стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также поддержке региональных властей и компании «Лукойл». В этом году реализован очередной этап. Аллея преобразилась на участке от колоннады до здания городской администрации. Здесь появились топиарные скульптуры голубей с оливковыми ветвями у входа, современные скамейки, качели и уютные беседки, а также амфитеатры и уличные библиотека. Кроме того, специалисты уложили новое плиточное покрытие прогулочной зоны общей площадью более 3000 квадратных метров. Особое внимание уделено безопасности. На территории установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах продлить благоустроенную зону до набережной Канды. Сургутский городской суд поставил точку в уголовном деле, фигурантом которого стал гражданин другого государства. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий, квалифицированных как хулиганство с применением насилия и групповыми действиями. Инцидент произошел 2 января этого года в одном из торговых центров города. Обвиняемый вступил в конфликт с 16-летним местным жителем, спровоцированный отказом последнего поделиться электронной сигаретой. В ответ на это иностранец не только высказал угрозы в адрес подростка на глазах у других посетителей, но и, действуя сообща с неустановленными лицами, нанес несовершеннолетнему множественные удары. В итоге суд приговорил виновного к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как сообщили в окружной прокуратуре, при вынесении вердикта были учтены смягчающие обстоятельства, в частности, юный возраст осужденного на момент совершения преступления и его признание вины. Горноправдинск активно готовится к зиме. Местные коммунальщики уже вовсю ремонтируют теплосети, закладывая основу для комфортного отопительного сезона. Сейчас кипит работа на участке от школьного переулка до бани. Старый защитный короб и трубы уже сняты, а новые ждут установки. Как только здесь все будет готово, бригады переключатся на улицы Вертолетную и Поспелого. Отмечу, это поэтапный, но очень важный процесс, который завершится тщательной проверкой готовности всей системы к холодам. И последнее. В Югре подвели итоги отбора на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». С 1 по 14 июля Ханты-Мансийск примет 500 лидеров социальных проектов, волонтеров и представителей некоммерческих организаций из России и зарубежья. В этом году организаторы получили свыше 3800 заявок. Программа форума разделена на 3 образовательные смены. Участники обменяются ценным опытом, обсудят вопросы добровольчества и станут соавторами проектов для внедрения в регионах. Напомню, форум проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 23 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем 30 градусов, выше 0, в Сургуте плюс 32. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе 32 градуса, выше 0, в Югорске, Советском и Нягане воздух прогреется до 28 градусов, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 26, в Сургуте плюс 28, в Тюмени 23 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойной выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 47 минут. Овны, давние знакомые сегодня захотят вновь напомнить о себе. От вас зависит, идти на контакт или нет.
1: Тельцы, сегодня лучше отбросить лишние сомнения и переживания насчет выбранного вами курса.
0: Близнецы, звезды рекомендуют заняться поднятием своего настроения, чтобы оно не дошло до критической отметки.
1: Раки, сегодня не бойтесь делиться своими идеями и планами. Никто не собирается вставлять вам палки в колеса.
0: Любым вас ждет приятный и не обязывающий к каким-то серьезным действиям денек.
1: Девы, звезды призывают вас не терять время на убеждение окружающих в своей правоте. Пусть это останется на совести каждого.
0: Весы, этот день будет посвящен успешному завершению рабочих дел.
1: Скорпионы, сегодня не исключено спонтанное приобретение, которое впоследствии окажется весьма полезным.
0: Стрельцы, сегодня ваше мнение и творческие идеи окажутся очень востребованными.
1: Козероги, сегодня старайтесь контролировать себя, даже если очень хочется высказаться по какому-то поводу.
0: Водолей, этот день будет связан с анализом прошлого опыта. Сделайте правильные выводы и постарайтесь не наступать на те же грабли.
1: Рыбы, сегодня ваша финансовая стабильность заметно укрепится.

0: Радио Югра.
1: 9:54. И вот мы сегодня в течение всего утра с Юлей болтали про сам издат, про площадки, про подсказки и про все остальное. Я все думаю, ты же все хочешь написать книгу. Ну так вот посмотри, сколько возможностей. И советы тебе дали, и площадки рассказали, на которых нужно и можно размещаться. Да, ты получишь критику. Да, тебя уже закидывали тапками, но ничего.
2: Меня закидывали тапками не за мою книгу, а за озвучивание. Ну и закидывали тапками в хорошем смысле этого слова. Ну то есть там ребята, которые по полочкам раскладывают твой продукт.
1: Что хоть говорили, скажи, интересно.
2: Ну, я на самом деле прочитал несколько книг Анны Митрофановны Коньковой и сделал это как аудиоспектакль, что ли. То есть я там наложил
1: но
2: музыку,
1: на один голос.
2: Звуки определенные, но я пытался в силу своих скромных возможностей раскладывать это на голоса, но не все получилось, но тем не менее. И про это тоже сказали, что раскладка на голоса не очень явная.
1: Угу.
2: То есть понятно, что человек пытается менять голос.
1: Угу.
2: Очень непрофессионально.
1: Ну, слушай, но у тебя и образование к этому
2: это
1: нет,
2: понятно,
1: правильно?
2: Поэтому я, собственно, и попросил. Это как проба пера была. И мне еще очень понравилось то, что ребята объяснили, что вот эта вся подзвучка, все вот эти звуки
1: мешают.
2: Фоновые, они очень сильно мешают, поэтому их надо сделать раз в 10 тише.
1: Слушай,
2: то есть буквально на грани. И я потом, понимаешь, когда уже я послушал все эти советы, я бы не назвал это «закидали тапками». Это вот такая конструктивная критика.
1: Ага.
2: Я послушал, и когда уже переслушивал, исходя из этих советов, я понял, что действительно в них есть рациональное зерно.
1: Слушай, но ты большой любитель аудиокниг.
2: Да,
1: и ты
2: большой.
1: Когда слушаешь, ты же понимаешь, что вот я бы здесь сделал иначе.
2: Да.
1: Вот здесь. А что ты тогда там, когда читал, что ты тогда там все не сделал как надо?
2: Ну, потому что нужен свой какой-то эмпирический опыт. Надо попробовать. Ты со стороны это слушаешь, да, тебе кажется... А когда сам начинаешь делать, ты начинаешь совершать свои ошибки.
1: Mm-hmm.
2: И человек, который, начитанный, наслушанный, который разбирался в этом вопросе, который уже послушал от своих, возможно, слушателей, но если это чтец какой-то, у которого есть своя аудитория,
1: угу.
2: они ему уже сказали, какие проблемы.
1: Угу.
2: И он уже сделал над ними работу над ошибками.
1: Ты это сделал?
2: Я сделал, но не пошел дальше.
1: Угу.
2: То есть я... И вот ты говоришь, хочу написать, я все куда-то поскакал. Хочу написать книгу. Это ведь, мне кажется, каждый человек хочет написать книгу.
1: Нет, я не хочу.
2: Ну, каждый второй, хорошо. Каждый пацан хочет написать книгу. Но это такое, как это, баловство какое-то. Вот, хочу научиться играть на гитаре.
1: Понимаешь, как ты к этому относишься? А вон люди, посмотри, сколько денег заколачивают. Только какие-то там рубль, два, три вкладывают, а потом ого-го себе.
2: Они посвящают этому жизнь, а моя жизнь уже посвящена тебе.
1: Боже, боже.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Дорожники Югры приступили к обновлению трассы «Север». В Сургуте призвали к ответу иностранного хулигана. Югорские таланты успешно завершили образовательный заезд в арт-кластере «Таврида». Хорошие новости для всех, кто регулярно путешествует между Югрой и Ямалом. Дорога станет значительно комфортнее и безопаснее благодаря обновлению трассы «Север». Этот стратегически важный для региона маршрут, входящий в опорную сеть, сейчас активно ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в Сургутском районе на участке, соединяющем крупные города Югры с Ямало-Ненецким автономным округом. Дорожникам предстоит обновить 5,5 километров, полностью заменив старое покрытие. Для этого будет уложено почти 20 тысяч тонн современного асфальтобетона. Особое внимание уделяется безопасности. Новая дорожная разметка будет выполнена из прочного термопластика со светоотражающими частицами. Это значительно улучшит видимость в сумерки и в плохую погоду. Как сообщает управление автодорог Югры, оценить преимущества обновленной трассы водители смогут уже предстоящей осенью. Сургутский городской суд поставил точку в уголовном деле, фигурантом которого стал гражданин другого государства. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий, квалифицированных как хулиганство с применением насилия и групповыми действиями. Инцидент произошел 2 января этого года в одном из торговых центров города. Обвиняемый вступил в конфликт с 16-летним местным жителем, спровоцированный отказом последнего поделиться электронной сигаретой. В ответ на это иностранец не только высказал угрозы в адрес подростка на глазах у других посетителей, но и, действуя сообща с неустановленными лицами, нанес несовершеннолетнему множественные удары. В итоге суд приговорил виновного к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как сообщили в окружной прокуратуре, при вынесении вердикта были учтены смягчающие обстоятельства, в частности, юный возраст осужденного на момент совершения преступления и его признание вины. Горноправдинск активно готовится к зиме. Местные коммунальщики уже вовсю ремонтируют теплосети, закладывая основу для комфортного отопительного сезона. Сейчас кипит работа на участке от школьного переулка до бани. Старый защитный короб и трубы уже сняты, а новые ждут установки. Как только здесь все будет готово, бригады переключатся на улицы Вертолетную и Поспелого. Отмечу, это поэтапный, но очень важный процесс, который завершится тщательной проверкой готовности всей системы к холодам. И последнее. Четверо молодых и перспективных представителей Югры вернулись с новыми идеями из Крыма. Там состоялся очередной образовательный заезд арт-кластера «Таврида». Ребята с головой погрузились в творчество, разрабатывали медиапроекты, писали музыку, изучали модные тренды и даже продвигали туристический телеканал. Кроме лекций и мастер-классов от ведущих экспертов индустрии, югорчане смогли познакомиться с единомышленниками со всей страны. По словам одной из участниц, Юлии Степановой, этот форум учит быть настоящим, жить в гармонии с собой и дарит мощное вдохновение для новых свершений. Добавлю, творческая площадка «Таврида» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты. 23 июня. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И всем любителям загорать посвящается морковь, тыква, шпинат.
5: Что ты обзываешься на любителей загорать?
0: Морковь, тыква, шпинат, разная зелень, абрикосы и персики помогут всем нам, а в особенности нашей коже, легче переносить летнее солнце. Советуют врачи в этот период, вот сейчас, когда жара, когда солнце яркое достаточно, налегать нам всем на продукты с бета-каротином, который помогает коже лучше справляться с ультрафиолетом, и употребление этих продуктов резко снижает риск солнечных ожогов. Мы все прекрасно знаем, что вот это вот воздействие, прямое воздействие солнечных лучей для кожи очень плохо.
5: Особенно для светлокожих, таких, как мы с тобой.
0: Да, как мы с тобой. Поэтому нам загорать с тобой вообще нельзя. Даже если мы будем с тобой на голову наденем тыкву, вместо рук вставим морковки, что там, галстук из шпината, не знаю, сделаем, нам все равно это не поможет. Но
5: на самом деле надо же маленько.
0: Это круто.
5: Маленько надо. Ну, я чуть-чуть. Вот на самом деле из-за того, что вот ты же видишь, у меня нос уже красненький.
0: Конечно,
5: становится.
0: Вижу.
5: Это ни в коем мере не говорит о моих каких-то пагубных привычках. Это говорит о том, что я очень быстро сгораю. И скоро у меня нос будет как клювик у попугая, которому не хватает йода, понимаешь? Он будет облазить. И я буквально позавчера купил себе вот SPF, да,
0: молодец,
5: это так называется,
0: молодец,
5: крем. Купил,
0: да,
5: по
0: молодец.
5: Совету, мы же разговаривали,
0: да,
5: с специалистами,
0: конечно,
5: для этого. Зашел,
0: так.
5: Купил, один раз намазал.
0: И забыл.
5: И забыл, все,
0: конечно,
5: а надо почаще мазать.
0: Конечно, это
5: еще
0: должно.
5: Еще надо теперь к нему купить какую-то там мицеллярную воду, или как она там, омывайка.
0: Вода, это омывайка.
5: Кто там, омывайка, кто она там? Ну, в общем, водой не смоешь ее, кто она там?
0: Омывайка, хорошо.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
6: В ритме танца. Тебе некуда деваться. В ритме танца. Тебе некуда деваться. В ритме

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 9 минут. 23 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте плюс 32. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе 32 градуса тепла в течение дня. В Югорске, Советском и Нягане плюс 28. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 28, в Тюмени чуть прохладнее, 24 градуса выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:16. Сначала говорили про любителей загорать, теперь про любителей чая. Уж сколько про них сказано.
3: Про нас.
2: Да, про вас. Уж сколько рекомендаций и всего остального. И вот, пожалуйста, гастроэнтерологи выскочили. И рекомендуют пить не больше 3, ну максимум 5 чашек чая в день. При условии, что это заварной чай, не из пакетика. Правильный чай. В общем, злоупотребление чаем может ухудшить состояние при некоторых недугах, которые есть у людей. А в том числе, если у тебя есть гипертония, у тебя есть гипертония.
3: Да нет, у меня гипертония, не наговаривай.
2: Если у тебя есть гастрит.
3: Гастрит есть.
2: Загибай пальцы.
3: Загибаю пока один палец.
2: Если у тебя проблемы с сердцем какие-то.
3: Нет у меня проблем с сердцем пока.
2: Это мы
3: еще узнаем. Но я же холтер только отдал, скажут сейчас, да.
2: Ну и плюс ко всему, если у тебя нет-нет, бывает бессонница. В общем, эксперты дают 3 простых совета, как избежать вреда от употребления чая. Нужно ограничить себя в количестве. Не пей его литрами. Я понимаю, кому-то там, знаешь, в жару хочется там чая горяченького, зелененького. Ну, знаешь, на Востоке так спасаются, это все классно. Но литрами пить ни в коем случае не нужно. Дальше. Не заваривай его слишком крепким. Не нужно делать чай цвета земли, черный, чернозема. Не нужно этого делать ни в коем случае. Дальше. Что касается настаивания чая, то если это, например, зеленый или улун, опять же, не из пакетиков, то не больше 3 минут. Белый чай не дольше 60 секунд. То есть вот это, ну, совсем минуточка, и вот он...
3: Ну, я вообще проливами делаю это все. То есть там буквально меньше минуты.
2: Ну, вот. Да. Что касается обычного черного чая, то обычный черный чай, опять же, в зависимости от того, в каком он виде, гранулы, это листочки, которые раскрываются, откуда привезен этот чай, в смысле, где собран был этот чай и все остальное. В общем, не более 5 минут. Ну, вообще, за 5 минут, мне кажется, там он так заварится, что прямо, кисель.
3: Ну, чтобы весь вкус вышел. Вообще, на самом деле, правда, мне нравится сейчас, мне недавно друзья рассказали о способе заваривания проливами. У меня гайвань небольшая такая, 80 граммов, по-моему. Я в нее наливаю, буквально 2 гайваньки у меня хватает для того, чтобы налить кружку чая себе. Вот там буквально 30 секунд, наверное. Причем еще надо выбирать чай, который можно пить в первой половине дня, который можно пить вечером. И это ни в коем случае не помешает твоему сну. Я вот вечером пью габу чай.
2: И что, прям помогает?
3: Ну, мне хорошо спится. Я еще говорю, плюс аппликатор Кузнецова и все. Прочее, плюс медитация, положительные аффирмации и все прочее.
2: Собака, кондиционер.
3: Обязательно.
2: И все.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, 200 кг, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Дорожники Югры приступили к обновлению трассы «Север». В Сургуте призвали к ответу иностранного хулигана. Югорские таланты успешно завершили образовательный заезд в арт-кластере «Таврида». Хорошие новости для всех, кто регулярно путешествует между Югрой и Ямалом. Дорога станет значительно комфортнее и безопаснее благодаря обновлению трассы «Север». Этот стратегически важный для региона маршрут, входящий в опорную сеть, сейчас активно ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в Сургутском районе на участке, соединяющем крупные города Югры с Ямало-Ненецким автономным округом. Дорожникам предстоит обновить 5,5 километров, полностью заменив старое покрытие. Для этого будет уложено почти 20 тысяч тонн современного асфальтобетона. Особое внимание уделяется безопасности. Новая дорожная разметка будет выполнена из прочного термопластика со светоотражающими частицами. Это значительно улучшит видимость в сумерки и в плохую погоду. Как сообщает Управление автодорог Югры, оценить преимущества обновленной трассы водители смогут уже предстоящей осенью. Сургутский городской суд поставил точку в уголовном деле, фигурантом которого стал гражданин другого государства. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий, квалифицированных как хулиганство с применением насилия и групповыми действиями. Инцидент произошел 2 января этого года в одном из торговых центров города. Обвиняемый вступил в конфликт с 16-летним местным жителем, спровоцированный отказом последнего поделиться электронной сигаретой. В ответ на это иностранец не только высказал угрозы в адрес подростка на глазах у других посетителей, но и, действуя сообща с неустановленными лицами, нанес несовершеннолетнему множественные удары. В итоге суд приговорил виновного к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как сообщили в окружной прокуратуре, при вынесении вердикта были учтены смягчающие обстоятельства, в частности, юный возраст осужденного на момент совершения преступления и его признание вины. Горноправдинск активно готовится к зиме. Местные коммунальщики уже вовсю ремонтируют теплосети, закладывая основу для комфортного отопительного сезона. А сейчас кипит работа на участке от школьного переулка до бани. Старый защитный короб и трубы уже сняты, а новые ждут установки. Как только здесь все будет готово, бригады переключатся на улицы Вертолетную и Поспелого. Отмечу, это поэтапный, но очень важный процесс, который завершится тщательной проверкой готовности всей системы к холодам. И последнее. Четверо молодых и перспективных представителей Югры вернулись с новыми идеями из Крыма. Там состоялся очередной образовательный заезд арт-кластера «Таврида». Ребята с головой погрузились в творчество, разрабатывали медиапроекты, писали музыку, изучали модные тренды и даже продвигали туристический телеканал. Кроме лекций и мастер-классов от ведущих экспертов индустрии, югорчане смогли познакомиться с единомышленниками со всей страны. По словам одной из участниц, Юлии Степановой, этот форум учит быть настоящим, жить в гармонии с собой и дарит мощное вдохновение для новых свершений. Добавлю, творческая площадка «Таврида» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 34 минуты. Сегодня 23 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 30, в Сургуте 32 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Лентории в течение дня также 32 градуса со знаком плюс. В Югорске, Советском и Нягане плюс 28. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 28, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:37. И что, самое время поиграть?
2: Да.
1: 14:03 в общем зачете. И
2: мне
1: это все
2: нравится,
1: в
2: когда...
1: мою пользу.
2: Мне нравится, когда ты начинаешь загадывать, потому что у меня есть шанс выиграть на этой неделе.
1: Ну, вряд ли. На этой неделе вряд ли.
2: Как правило, наши слушатели угадывают.
1: Да, слава богу.
2: Они сейчас... Я нет.
1: Они тебе подыгрывают. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Ваша задача — отгадать, какое слово сегодня загадано. Все, что лезет в голову, все пишите. Искусственный интеллект наш, герой
2: Игнат Николаевич,
1: он нам, мы ему слово, он нам определение.
2: Определение к этому слову, да.
1: И мы потом, значит, друг другу эти определения зачитаем. Сегодня моя очередь, 14:03 в общем зачете и 0:00 в недельном. Сегодня классное слово.
2: Елена пишет, что уже готовы, я тоже готов.
1: Прекрасно.
2: Давай, поехали.
1: Это искусство переписывать реальность без черновика, где каждое слово становится причиной, а каждый жест – следствием.
2: Это что такое? Признание?
1: Нет.
2: Признание?
1: Нет.
2: Нет.
1: Сегодня Игнат Николаевич постарался на славу. Он откровенно постарался.
2: Предчувствие
1: сегодня.
2: Пишет Елена.
1: Нет, это умение говорить с миром на языке, который он забыл, но все еще помнит в своих самых древних слоях.
2: Эмоции, предвкушения, мысли. Это Елена и Татьяна пишут.
1: Это способ заглянуть в щель между причиной и следствием и увидеть, что там нет ничего, кроме чистой возможности.
2: Понимание. Нет. Пишет Светлана, миф.
1: Нет.
2: Пишет Сергей, прямолинейность. Пишет Елена.
1: Это...
2: Подвох, правда.
1: Это танец с тенями, где шаги создают не звук, а смысл. А каждый поворот открывает дверь туда, где времени еще не было.
2: Правда. Нет. Откровение.
1: Нет. Все не туда, ребят. Все не туда.
2: Подход был уже.
1: Вообще все не туда.
2: Преследование, пишет Татьяна.
1: В другую сторону. Смотрите, все, разворачивайтесь. Вот сейчас,
2: да,
1: разворачивайтесь.
2: Тут непонятно, какая сторона-то вообще.
1: Это...
2: Забвение, пишет Елена.
1: Да, нет. Это способность дышать под водой обыденности и видеть там города, которых нет на картах.
2: Галлюцинации.
1: Нет.
2: Это я говорю. Сергей пишет, воображение. Преследование, забвение, пишет Елена.
1: Нет. Это не власть над миром, а способность договариваться с тем, что мир считает неодушевленным.
2: Пьянство, пишет Елена. Фантастика, пишет другая Елена. Иллюзия, пишет Светлана. Инстинкт, пишет Ольга.
1: Это зеркало, в котором прошлое и будущее меняются местами, а настоящее становится лишь точкой их встречи.
2: Рандеву,
1: да
2: я
1: нет.
2: не... Что это?
1: Ну какой рандеву? Ну что ты? Ну смотри, что написано.
2: Давай, давай мне хотя бы, чтобы я услышал хоть одно определение,
1: смотри.
2: Потому что я читаю.
1: Посмотри, это зеркало, в котором прошлое и будущее меняются местами, а настоящее становится лишь точкой их встречи. Внимательно прочитай, что писали люди. Там правильного ответа нет, но близенько.
2: Память, иллюзия, история, доброта. Что так, не вижу. Пенсия, пишет Марина.
1: Нет.
2: Марина, по-моему, уже не первый раз про пенсию пишет.
1: Хочет, видимо, на пенсию. Ладно, это не то. Это письмо на языке ветра, где каждая буква — это шепот, а каждое слово — это память о том, что его еще не случилось.
2: Вот
1: о том,
2: про
1: чего
2: него,
1: еще.
2: Вот
1: о том,
2: про чего, то, чего еще не случилось.
1: Да.
2: Будущее было уже, да,
1: нет.
2: не случилось.
1: Да нет, ну что ты. Это
2: мысль,
1: да нет, но нет же. Это навигация по лабиринту, где стены — это наши собственные убеждения, а выход там, где мы перестаем верить в эти стены.
2: Прозрение,
1: да, но
2: идея,
1: нет, но
2: предсказание.
1: Но нет, но, ребята,
2: программа.
1: Но нет, это мост между словом и молчанием, построенный из интонаций, которые никто не слышит, но все чувствуют.
2: Смысл.
1: Да нет.
2: Сон,
1: нет.
2: Вектор, грядущее.
1: Нет.
2: Обида.
1: Да нет. Это искусство видеть нити там, где другие видят пустоту и тянут, и тянуть за те, которые меняют узор всей ткани бытия.
2: Уверенность,
1: да
2: эмоции,
1: да
2: пантомима,
1: да
2: шизофрения.
1: Нет, это способ превратить тишину в звук, а звук в событие, которое случается еще до того, как его произнесли. Какая первая буква?
2: Какая первая буква, пишет Светлана, уже все, уже привыкли, да, голос, впечатление.
1: Буква К, первая буква К, первая буква К.
2: Я даже не знаю.
1: Нет.
2: Нет,
1: ну смотри,
2: Самсон,
1: смотри, смотри,
2: красота,
1: что там пишет
2: Светлана.
1: Это способ... подожди. Это не манипуляция реальностью, а возвращение ей той гибкости, которую она имела до того, как люди ее назвали законами.
2: Контраст... законами назвали.
1: Ну, так ты читай, что пишет.
2: Да
1: потом...
2: я... Подожди,
1: ну,
2: контраст,
1: смотри.
2: Красота, красота... Я не... Клон... Что? калюники. Я не знаю, что такое. Калаш, краткость. Коррекция.
1: Ну, ладно, все не то.
2: Не то
1: это
2: все.
1: Акт внимания, доведенный до такой степени, что само внимание становится материальным и начинает менять то, на что направлено.
2: Крик.
1: Да, вторая
2: пишет
1: буква
2: Елена.
1: О. Последняя
2: красота
1: тоже буква
2: уже.
1: О.
2: Ну, я не знаю, люди добрые, компромисс,
1: смотри,
2: пишет
1: да нет,
2: Сабина.
1: Ну, смотри, первая К, вторая О, последняя О. Это умение быть сразу везде и нигде, говорить со всеми и ни с кем, создавать миры и рассеивать их одним дыханием. Ничего первая себе. К, вторая О, последняя О, и это...
2: Это коротко. Коко Джамбо, пишет Елена. Тоже нормально.
1: Браво, браво, Елена, браво.
2: Коко Джамбо подходит.
1: Браво. Ну смотри, еще раз.
2: Не знаю, я вот
1: это умение быть сразу везде и нигде, говорить со всеми и ни с кем, создавать миры и рассеивать их одним дыханием, это ко...
2: Кооперация.
1: Да какая кооперация? О, последняя.
2: Не знаю, что это. Кома.
1: Последняя О. Слушай,
2: колесо.
1: Да какое колесо?
2: Как Джамбо было уже, я не знаю, как коровы.
1: Короче, все, хватит.
2: Я не понимаю, люди просто уже, знаешь, просто накидывают слова. Давай уже, мы сдаемся. Колдовство.
1: Ну, колдовство же.
2: Это колдовство?
1: Ну, это колдовство. Но умение быть сразу везде и нигде. Говорить со всеми и ни с кем. Ну ты чё? Это колдовство.
2: Мне кажется, это шизофрения вот больше подходит в этом плане.
1: Нет, это колдовство. Всем спасибо, Игнат Николаевич, отдельно.
2: Ну вы, конечно, с Игнатом Николаевичем идите-ка куда-нибудь, не
1: 1-0 в недельном зачете. Всем спасибо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49. Овны. Извините. Овны, давние знакомые сегодня захотят вновь напомнить о себе. От вас зависит, идти на контакт или нет.
1: Тельцы, сегодня лучше отбросьте лишние сомнения и переживания насчет выбранного вами курса.
0: Близнецы и звезды рекомендуют заняться поднятием своего настроения, чтобы оно не дошло до критической отметки.
1: Раки, сегодня не бойтесь делиться своими идеями и планами. Никто не собирается вставлять вам палки в колеса.
0: Львы, вас ждет приятный и не обязывающий каким-то серьезным действием денек.
1: Девы, звезды призывают вас не тратить время на убеждения окружающих в своей правоте. Пусть это останется на совести каждого.
0: Весы, этот день будет посвящен успешному завершению рабочих дел.
1: Скорпионы, сегодня не исключено спонтанное приобретение, которое впоследствии окажется весьма полезным.
0: Стрельцы, сегодня ваше мнение и творческие идеи окажутся очень востребованными.
1: Козероги, сегодня старайтесь контролировать себя, даже если очень хочется высказаться по какому-то поводу.
0: Водолеи, этот день будет связан с анализом прошлого опыта. Сделайте правильные выводы и постарайтесь не наступать на те же грабли.
1: Рыбы, сегодня ваша финансовая стабильность заметно укрепится.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Давненько не было мошенников.
3: Да как, ну, вчера как были мошенники?
2: Вчера нас не было в эфире. Они, конечно, может, вчера и были, но нас не было в эфире. В общем, начали сейчас это внимание. Вот сейчас абсолютно ко всем, всех касающейся информации. Понятно, что все мы до этого говорили, это тоже касающиеся всех. Но сейчас мошенники вообще прям, они куда пошли вообще? Смотри, что делают. Они начали распространять вредоносное ПО под видом антивируса от МВД. Ну, то есть, вот представляешь, как далеко они зашли. Они, это программное обеспечение, прописывают как официальный антивирус канала определенного, да, который, ну, вот есть вестник киберполиции России, да. Они как будто бы вот от него рассылают, что типа, смотри, ты себе его качай, и все, и от мошенников защитишься, и все остальное. И они там упоминают министерство и, собственно, обещают функции проверки сайтов, выявления мошеннических схем, защиты устройств. И такая же схема фиксируется под видом продуктов антивирусных каких-либо компаний. И надо просто помнить о том, что подразделения МВД не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, тем более через какие-то сторонние ресурсы или, не дай бог, через какие-то файлообменники. Да? Что, если ты хочешь установить антивирус, то, конечно, делай это только через официальный магазин, через сайтов разработчиков, там, да, или там, ну, есть определенные антивирусные программы, которые...
3: Ну, на официальных площадках, да. То есть, которые можно включать.
2: Да, я вот буквально на прошлой неделе подключила себе очередной пакет. Интересно, конечно, они работают. В прошлом году защита на год от известного всем антивируса на букву К стоила 600 рублей. В этом году 1599. И нет ценника ниже. Ну, там они предлагают разные всякие функции и все такое. Ну, ладно, я подключила, и как они мне давай скидывать всякие сообщений, и эти следят, и Bluetooth кто-то чей-то за мной следит. И,
3: то есть сразу же они... нашли проблем в кучу устройств.
2: Ты понимаешь, они мне прям присылают червей. Уведомления, которые как бы вот это вот спящее приложение за тобой следит. Там еще какие-то там, значит, сторонние сайты за тобой следят. Убирай там, значит, все разрешения, которые ты давала там тем сайтам, на которые
3: вот
2: ты заходил.
3: Вот смотри, как круто!
2: Ты
3: помимо того, что ты сама
2: рублей.
3: За собой следишь, да. За тобой еще куча сайтов всяких следит. Ты вообще в отличной форме будешь. Я целую твои мысли.
2: Ну и спасибо антивирусу.
3: Да.
2: Прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Дорожники Югры приступили к обновлению трассы «Север». Стали известны имена новых лауреатов премии имени Ювана Шесталова. Югорские таланты успешно завершили образовательный заезд в арт-кластере «Таврида». Хорошие новости для всех, кто регулярно путешествует между Югрой и Ямалом. Дорога станет значительно комфортнее и безопаснее благодаря обновлению трассы «Север». Этот стратегически важный для региона маршрут, входящий в опорную сеть, сейчас активно ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в Сургутском районе на участке, соединяющем крупные города Югры с Ямало-Ненецким автономным округом. Дорожникам предстоит обновить 5,5 километров, полностью заменив старое покрытие. Для этого будет уложено почти 20 тысяч тонн современного асфальтобетона. Особое внимание уделяется безопасности. Новая дорожная разметка будет выполнена из прочного термопластика со светоотражающими частицами. Это значительно улучшит видимость в сумерки и в плохую погоду. Как сообщает Управление автодорог Югры, оценить преимущества обновленной трассы водители смогут уже предстоящей осенью. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил премию имени выдающегося мансийского поэта Ювана Шесталова шести лауреатам. Награды удостоились люди и организации, которые внесли большой вклад в сохранение родных языков, фольклора и традиций коренных народов Севера. Среди новых обладателей – учитель хантыйского языка Наталья Маковецкая, композитор Денис Павлов, руководитель фольклорного ансамбля Валентина Перова, Центр продвижения языков обско-угорских народов, педагоги Ляминской школы и общественная организация «Орт-ИКИ». Руслан Кухарук поблагодарил их за труд и отметил, что все они настоящие хранители культуры региона. Напомню, премия имени Ювана Шесталова присуждается с 2013 года и остается одной из главных наград для деятелей культуры и образования Югры. В Югре продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Сегодня на территории округа выявлено 6 очагов возгорания общей площадью почти 2000 гектаров. Все термоточки расположены в Нижневартовском районе. 3 из них уже взяты под контроль. В борьбу со стихией включились 150 специалистов и авиационная техника. Что касается населенных пунктов и предприятий, то им ничего не угрожает. Сотрудники авиалесоохраны просят жителей Югры при обнаружении дыма или огня незамедлительно звонить по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Четверо молодых и перспективных представителей Югры вернулись с новыми идеями из Крыма. Там состоялся очередной образовательный заезд арт-кластера «Таврида». Ребята с головой погрузились в творчество, разрабатывали медиапроекты, писали музыку, изучали модные тренды и даже продвигали туристический телеканал. Кроме лекций и мастер-классов от ведущих экспертов индустрии, югорчане смогли познакомиться с единомышленниками со всей страны. По словам одной из участниц, Юлии Степановой, этот форум учит быть настоящим, жить в гармонии с собой и дарит мощное вдохновение для новых свершений. Добавлю, творческая площадка «Таврида» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра.

0: реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ППЛА.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Строители из Югры вдохнули новую жизнь в одну из многоэтажек Авдеевки. Стали известны имена новых лауреатов премии имени Ювана Шисталова. Огненная стихия охватила почти 2000 гектаров югорских лесов. Надежда на мирную жизнь возвращается в Донецкую Авдеевку. Бригады югорских строителей, начавшие свою миссию в 2024 году, активно восстанавливают пятиэтажный дом, который сильно пострадал в ходе боевых действий. Сейчас специалисты сосредоточены на утеплении внутренней отделки квартир, а также на приведении в порядок мест общего пользования, лестничных клеток, установке ограждений и монтаже инженерных щитов. Уже завершена укладка плитки на 70 лоджиях и 8 балконах. А в подшефной Макеевке успешно сданы проекты по восстановлению детского сада, лицея «Престиж» и созданию Югорского парка. Эти достижения являются ярким примером системной и планомерной помощи, которую Югра оказывает Донбассу, восстанавливая ключевые объекты инфраструктуры. Губернатор Югры Руслан Кухарук вручил премию имени выдающегося мансийского поэта Ювана Шисталова 6 лауреатам. Награды удостоились люди и организации, которые внесли большой вклад в сохранение родных языков, фольклора и традиций коренных народов Севера. Среди новых обладателей – учитель хантыйского языка Наталья Маковецкая, композитор Денис Павлов, руководитель фольклорного ансамбля Валентина Перова, Центр продвижения языков обско-угорских народов, педагоги Ляминской школы и общественная организация «Орт-ИКИ». Руслан Кухарук поблагодарил их за труд и отметил, что все они настоящие хранители культуры региона. Напомню, премия имени Ювана Шисталова присуждается с 2013 года и остается одной из главных наград для деятелей культуры и образования Югры. В Югре продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Сегодня на территории округа выявлено 6 очагов возгорания общей площадью почти 2000 гектаров. Все термоточки расположены в Нижневартовском районе. 3 из них уже взяты под контроль. В борьбу со стихией включились 150 специалистов и авиационная техника. Что касается населенных пунктов и предприятий, то им ничего не угрожает. Сотрудники авиалесоохраны просят жителей Югры при обнаружении дыма или огня незамедлительно звонить по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Узнать реальные цены на топливо в Югре теперь можно с помощью чат-бота в мессенджере Макс. Цифровой помощник Вика позволит автомобилистам получать только достоверную информацию напрямую из официальных источников. Проверить стоимость бензина или дизеля в своем населенном пункте очень просто. Достаточно открыть чат-бот Вика в мессенджере, нажать кнопку «Цены на топливо», указать город и тип топлива. Система выдаст актуальную сводку по АЗС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
3: 6+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Строители из Югры вдохнули новую жизнь в одну из многоэтажек Авдеевки. Пытьякские огнеборцы предотвратили трагедию. Чат-бот Вика поможет пользователям мессенджера Макс узнать актуальные цены на топливо. Надежда на мирную жизнь возвращается в Донецкую и Авдеевку. Бригады югурских строителей, начавшие свою миссию в 2024 году, активно восстанавливают пятиэтажный дом, который сильно пострадал в ходе боевых действий. Сейчас специалисты сосредоточены на утеплении внутренней отделки квартир, а также на приведении в порядок мест общего пользования, лестничных клеток, установке ограждений и монтаже инженерных щитов. Уже завершена укладка плитки на 70 лоджиях и 8 балконах. А в подшефной Макеевке успешно сданы проекты по восстановлению детского сада, лицея «Престиж» и созданию Югурского парка. Эти достижения являются ярким примером системной и планомерной помощи, которую Югра оказывает Донбассу, восстанавливая ключевые объекты инфраструктуры. В одной из высоток Пытьяха накануне произошел пожар, который мог закончиться трагедией, если бы не своевременное вмешательство огнеборцев. В квартире на втором этаже загорелось помещение, и в условиях густого дыма спасатели в специальных костюмах вывели на улицу троих человек, двоих детей и взрослого. К счастью, никто не получил травм, а огонь успел охватить лишь небольшую площадь, около 8 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания. Спасатели призывают югорчан быть внимательнее с электроприборами и не оставлять технику без присмотра. Югорчане-плательщики НДФЛ вправе частично вернуть налог за фитнес, бассейн и другие спортивные услуги из официального перечня. Раньше вычет можно было оформить только на себя и на детей до 18 лет, а при очном обучении до 24, однако с 1 января перечень получателей расширен. Теперь заявить вычет разрешается и за родителей, но при условии, что они являются пенсионерами, услуги входят в утвержденный правительством перечень, организация или ИП включены в специальный реестр на соответствующий год, а платеж совершен именно тем человеком, который претендует на вычет. Новые правила действуют для расходов, понесенных начиная с 1 января. Оформить возврат можно через работодателя, лично в налоговой с декларацией 3 НДФЛ или в упрощенном порядке через личный кабинет Федеральной налоговой службы. При этом общий годовой лимит по всем социальным вычетам составляет 150 тысяч рублей, а значит максимальная сумма возврата не превысит 19,5 тысяч. И последнее. Узнать реальные цены на топливо в Югре теперь можно с помощью чат-бота в мессенджере Макс. Цифровой помощник Вика позволит автомобилистам получать только достоверную информацию напрямую из официальных источников. Проверить стоимость бензина или дизеля в своем населенном пункте очень просто. Достаточно открыть чат-бот Вика в мессенджере, нажать кнопку «Цены на топливо», указать город и тип топлива. Система выдаст актуальную сводку по АЗС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится с 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
6: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Главное управление МЧС России по Югре и Центр занятости населения наладили тесное сотрудничество. Лось спровоцировал смертельное ДТП в Ханты-Мансийском районе. Югурские защитники Отечества готовятся к масштабному спортивному событию. Главное управление МЧС России по Югре и окружной центр занятости населения объединили усилия в части поддержки граждан. Стороны заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на помощь в трудоустройстве тем, кто потерял работу или активно ищет новые возможности. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Документ призван облегчить их адаптацию к гражданской жизни и содействовать трудоустройству, в том числе в системе МЧС Югры. Стороны будут совместно проводить мероприятия, консультировать и информировать соискателей. Центр занятости, в свою очередь, будет осуществлять подбор кандидатов с учетом требований МЧС к квалификации, направлять их на открытые позиции через цифровую платформу «Работа в России», а также обеспечивать господдержку в части профессиональной ориентации. Напряженными выдались минувшие сутки на дорогах Югры. Было зарегистрировано 5 серьезных аварий, в которых один человек погиб, еще 6 пострадали. Трагедия произошла накануне вечером в Ханты-Мансийском районе. На трассе в сторону Пытьяха водитель БМВ сбил лося, который выбежал на проезжую часть. В результате столкновения с животным 21-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой. Еще один попутчик и сам автомобилист попали в больницу. Другое серьезное ДТП случилось на подъезде к селу Тундрино в Сургутском районе. Там с дороги слетела Audi, из-за чего пострадала 16-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля. Как выяснили полицейские, 20-летний водитель получил права всего год назад, но уже успел отличиться. Его неоднократно наказывали за превышение скорости. Когалым, Лангепас и Покачи возглавили рейтинг муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В пятерку лидеров также вошли Нефтеюганск и Югорск. Во всех вышеупомянутых городах показатель собираемости превысил 97%. В целом по округу уровень поступлений составляет более 96%. Однако, несмотря на положительную динамику, общая задолженность югорчан к началу июня достигла внушительной суммы – 1,5 миллиарда рублей. В Югорском фонде капитального ремонта напоминают, что от своевременности поступлений жителей округа напрямую зависят сроки и качество обновления многоквартирных домов. И последнее. Сборная Югры примет участие в Кубке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества. Он пройдет в Челябинске с 29 июня по 5 июля. Турнир объединит более 300 ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции из 6 регионов Урала. Югру представят свыше 50 спортсменов. Они выступят во всех 14 дисциплинах программы, среди которых волейбол сидя, мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, стрельба из лука, легкая атлетика и шахматы. Особенностью турнира станет участие семей спортсменов. Родные ветеранов не только поддержат участников, но и сами выйдут на старты. Стоит отметить, что югорчане подходят к турниру с серьезными амбициями. Весной на окружном кубке защитников Отечества в Екатеринбурге они завоевали 9 медалей, 4 из которых оказались золотыми. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: ты наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится, узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чультечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорских избирателей объединит проект «Информуик». На югорских трассах за сутки задержали 14 нетрезвых водителей. Школу шахматистов открыли в Ханты-Мансийске. Югра выстраивает многоуровневую систему контроля на предстоящих выборах. На каждом участке предусмотрено присутствие наблюдателей от политических партий и общественных палат. Запустят и онлайн-трансляцию на официальном портале, обеспечивающую прозрачность процесса. Доступ получат все заинтересованные лица, отметил председатель окружного избиркома Денис Корнеев.
2: Что такое доверие и, наверное, что такое прозрачность процедур, как ее обеспечить? И это именно возможностью проконтролировать, как все процедуры происходят. Безусловно, этому помогает изначально заложенный ключевой институт контроля за ходом голосования, за законностью всех процедур, является наблюдатель.
1: Одним из ключевых инструментов информирования станет проект «Информуик». Члены участковых комиссий будут обходить избирателей с информационными материалами. Отличить их от мошенников можно по фирменной экипировке, бейджу с фотографией, удостоверению, галстуку или платку с символикой, а также по специальной сумке. Особое внимание людям с ограниченными возможностями и маломобильным категориям граждан, включая мам с колясками. Все участки оборудованы кабинами для голосования с увеличенными трафаретами и подсветкой. Кроме того, определено ответственное лицо для помощи таким избирателям и специальные группы по обеспечению их прав. Что касается коренного населения, труднодоступных и отдаленных территорий, там процесс организуют с использованием авиации и речного транспорта примерно за 20 дней до начала выборов, уточнил Денис Корнеев. Напомню, югорчанам предстоит избрать депутатов сразу нескольких уровней власти. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов. Грубое нарушение дорожных правил привело к серьезному ДТП в Нижневартовске. Все случилось накануне вечером на улице Кузоваткина. 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Мерседес», совершая левый поворот на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с отечественной легковушкой. В результате водитель последней машины и его пассажирка получили травмы. Это была единственная автоавария с пострадавшими, зарегистрированная на югорских трассах за последние сутки. Также госавтоинспекторы задержали 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 66 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 27 за нарушение правил перевозки детей. Кузницу будущих гроссмейстеров открыли в Ханты-Мансийске. На базе Югорского физико-математического лицея начала работу школа шахматистов. Первыми учениками стали 27 юных дарований со всего округа. Неделю они будут оттачивать тактику под руководством титулованных наставников. Профессиональными секретами поделятся международные гроссмейстеры, победители всероссийских и мировых турниров Дмитрий Бочаров, Роман Овечкин и Алексей Придорожный. Добавлю, уникальную образовательную площадку запустили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». И последнее. В Югре объявлено трехдневное штормовое предупреждение. По данным Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия в виде сильной жары прогнозируются по 25 июня включительно. Ожидаемая максимальная температура воздуха превысит отметку в 33 градуса. Охват территории внушительный. Это Нижневартовский, Сургутский, Нефтьюганский районы, а также Нижневартовск, Радужный, Покачил, Ангипас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтьюганск и Пытьях. Управление МЧС России по Югре рекомендует при палящем солнце правильно одеваться, носить светлую, воздухопроницаемую одежду и головные уборы, избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени. Возрастает и вероятность пожаров. При возникновении очага возгорания следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте. Знаете, что такое метеопрогноз Шрёдингера?
4: Сегодня нам Тимур это расскажет. Здравствуйте, дорогие наши.
3: Прямо сейчас расскажу.
4: Хотела сказать всем хорошего начала недели, а потом поняла, что вообще-то вторник сегодня, да? Просто вчера нас в эфире не было.
3: Ну, по сути, все. Просто представим, что сегодня такая, ну, для нас, по крайней мере, немножко сокращение. Хотя мы вчера тоже работали, по-моему, конечно, даже больше, чем сегодня. Просто
4: это
3: заэфирная
4: правда
3: такая была
4: каждый
3: жизнь.
4: Раз, когда у нас нет эфирной части, почему-то еще больше, да, навалится всевозможных рабочих задач. По поводу погоды Шрёдингера, да, правда, интересно, потому что...
3: Не погода, а метеопрогнозы.
4: Да.
3: Пришло мне 4 сообщения от МЧС, все разные.
4: Угу.
3: В одной говорится, что сильный дождь, ливень, град, ветер порывами до 24 метров в секунду, гроза ожидаются в Югре 23 июня.
4: Сегодня.
3: То есть сегодня. Да, ну типа прям жесть какая-то, все зальет. И вторая сразу приходит смс, ну буквально через 5 минут.
4: Да-да-да.
3: Опасное явление в скобках, сильная жара ожидается местами по восточной половине Югры с 23 по 25. То есть получается, что где-то будет прям сильно мокро и гроза, а где-то прям сильно жарко. Но меня это, честно говоря, пугает, то, что здесь МЧС прям пишут, сильная жара — это опасное явление.
4: Ну да.
3: Ну да. Если смотреть на текущую погоду, телефон показывает 30 градусов, машина показывает 35 градусов. Выходишь на улицу, вот так выставляешь палец, к небу показывает 48.
4: Ну, короче, очень странная погода, меняющаяся в зависимости еще от района округа. Но и та, и другая, поскольку про них пишут нам в смс-ках от МЧС, понятно, что и та, и другая радости не должна принести. Если предупреждают, то обычно предупреждают о каких-то неблагоприятных погодных условиях. Где-то будут грозы у нас сегодня в округе, где-то будет невероятная жара. Мне кажется, Ханты-Мансийск ближе ко второму, правильно? Гроза у нас не ожидается, на небе даже никаких признаков того, что... дождик будет, зато уже не знаем, куда деваться от этой жары невероятной, ну правда. Более того, есть и такие, знаете, немного печальные даже, я бы сказала, ужасные новости, связанные с жарой, они не про Югру, они про другой регион России, но об этом тоже сегодня поговорим, чтобы, давайте, учиться на чужих ошибках, как говорится. У нас, кстати, вообще последние пару-тройку дней отметились такими ужасными природными явлениями, как, например, ураган в Свердловской области. Вот я хочу передать большой привет жителям Свердловской области, нашим слушателям. Кто там вообще, может быть, как раз у вас есть родственники в этом районе, где вот этот был ужасный ураган. Город Кушва. Есть такой, вот там как раз самая такая пострадавшая территория. Если брать количество домов, которые повредил этот ураган, то их почти 100. И если брать количество домов, которые разрушены полностью, и их надо просто отстраивать заново, то есть там не отделаться каким-то легким ремонтом, то целых 32 дома. То есть настолько была сильная стихия погодная накануне, да, в этом городе Свердловском, что сейчас там вот прям с утра уже работает губернатор Свердловской области, потому что, ну, это реально какие-то прям невероятные масштабы этой трагедии. 32 семьи остались без собственного жилья. Там просто нечего, понимаешь? Там, ну, нельзя жить теперь. Угу. От домов остались одни бревнышки, условно. Вот такой силы был ураган в Свердловской области. Там и много машин, которые тоже пострадали. И ладно, машины, дома. Я про количество людей еще не сказала. 16 человек в итоге оказались в больнице тоже в результате вот этого урагана. Ну и про количество домов, которые без света сидели. Ну, отсутствие света как будто бы на фоне всего того, что я сказала, уже не самая большая беда. Но, тем не менее, 5000 домов на протяжении... многих часов сидели без света. Вот такие дела. Ну и сейчас ущерб только предстоит оценить властям. Короче, черти что творится у нас тут на Урале. Что?
3: Добрый день. Не пугайте жару. С четверга понижение идет и так, как зарядит до осени дождь, потом будем просить чего-нибудь теплого, типа жары, пишет Вадим.
4: Да, Вадим, знаете, каждый раз у нас вот эти...
3: Будет повод поныть.
4: Приходит комментарий от слушателей, что...
3: Будем говорить, достал этот
4: ныть.
3: Холод.
4: Да,
3: вот
4: давайте уже определимся.
3: Неправильное, лето должно быть теплое, а это что за лето, будем говорить. Но это потом, это проблемы Тимура и Марины со следующей недели. А вот сегодняшний наш проблем, что я умираю. Это в прямом смысле у меня просто все
4: Вадиму,
3: признаки теплового удара.
4: Вадиму все по кайфу. Вадиму нравится такая погода. Я рада, что кто-то радуется.
3: В студии включил на минус 16 и не помогает.
4: И ты жалеешь, что нельзя меньше, да, как бы сделать? Понимаешь? Потому что минус 16 это минимум, который можно установить на нашем
3: кинотеатре. Это плюс 16, ты чего?
4: Ой, плюс 16, да.
3: Ладно, не парься. Мне
4: вот хотелось
3: нравится,
4: бы плюс 5.
3: Мне нравится такая тенденция интересная. Слушатели, вот из разряда «не могу уснуть, пока в интернете кто-то не прав». Причем два человека, причем написал по разным поводам. Например, сообщение от Ирины. Добрый денек, Марина, я тебе...
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Нашла информацию про Лукашенко. Ваш так. гость... В среду он приходил, кибердед, к нам.
4: Андрей Масолович. Здравствуйте, Ирина.
3: Нашла информацию про Лукашенко. Ваш так. гость... В среду он приходил, кибердед, к нам.
4: Андрей Масолович, да, в среду был.

0: реальности, но такие же люди, как и все мы, и как один конкретный эксперт может сказать свое мнение, вы с ним можете не согласиться, и это здорово, что вы не соглашаетесь. Более того, Ирина, она, видишь, не просто не согласилась, пошла, я так понимаю, нашла соответствующие даже материалы в интернете, доказывающие, да, что человек не прав. Поэтому я здесь вообще только за то, чтобы вот такой был серьезный подход. Ирина, я еще не видела ваши ссылки и материалы, но обязательно сейчас посмотрю. А вам спасибо, я потому что прекрасно понимала. Я больше скажу, когда у нас Андрей Масалович говорил подобные мысли в эфире, я почему-то в этот момент думала как раз про нашу слушательницу Ирину. Думала, так, Ирина сейчас наверняка напишет, что так, не надо тут, пожалуйста, про Белоруссию и Лукашенко говорить подобные вещи.
1: Ну вот за дело, видишь, как за живое.
0: Ну так
1: меня бы тоже задело.
0: Это нормально,
1: меня
0: мы же живые люди.
1: Не, на самом деле
0: меня... Тебя, Тимур, каждый день сотни поводов за живое задевают.
1: Погоди, меня тоже задело на самом деле, когда нам Масалович сказал о том, что вот там Беларусь, это не прям чтобы наши там друзья.
0: Ну, не так сказал. Даже, он сказал братья, друзья.
1: Практически вступил с ним в конфронтацию, да, и, наверное, вот. Есть еще одно сообщение, причем вот в субботу было написано.
0: Так.
1: Вот человек, можно я не буду в эфир говорить, как зовут, может, как-то, чтобы инкогнито было. А, после пятничного эфира ходил-ходил, думал, вот, знаешь, у него вот это вот кипело-кипело, и написал в субботу. Нас не было на работе, но...
0: А ты не думаешь, что это не человек написал, а просто интернет так плохо работал, что дошло до нас в субботу?
1: Не
0: Возможно,
1: знаю,
0: человек в
1: не думаю,
0: писал.
1: Не думаю. Пишет, разочаровался я в вас. После выпуска, где вы обсуждали высшее образование и его перспективы в нашей стране, топите за то, что высшее образование не обязательно.
0: Нет,
1: и ногти.
0: Так...
1: И ногти можно пилить и без него. А если завтра скинут разнарядку, что 3 класса хватит для того, чтобы быкам хвосты крутить, как будете это обосновывать, спрашивает нас слушатель.
0: Я все время наоборот говорила за то, что дайте людям возможность получить высшее образование и не диктуйте, какие вам нужны специалисты. Я наоборот... По-моему, полчаса эту мысль пыталась. Это Тимур говорил, что с точки зрения властей может быть понятно,
1: вообще,
0: почему
1: мы,
0: им нужны
1: целом,
0: рабочие специалисты.
1: Мы целый час дискутировали на
0: мы
1: эту
0: реально
1: тему.
0: Целый час. Причем дискутировали, вот прям другого слова здесь не подобрать. Более того, в эту дискуссию включились активно наши слушатели. Но мне кажется, человек 15 нам писали на эту тему. Это минимум, может даже и больше. Это значит, что ну, действительно живая была дискуссия.
1: Но если этот слушатель с нами на связи, поясним быстренько. Вот типа двумя строчками резюмируем еще раз. Высшее образование — это круто и хорошо. Избыток высшего образования беспонтового и бесполезного, типа, например, там 40 миллионов психологов, юристов, экономистов для России, ну, не надо, это очевидно.
0: Ну, ты скажи, что это позиция власти,
1: министерства
0: образования.
1: Министерство просвещения.
0: Не наша, потому что я считаю, если человек хочет стать юристом или психологом, пусть это получает, и все равно, что надо обществу.
1: Ты
0: вот
1: знаешь,
0: этот человек увлечен этой темой, почему он не может и получить это образование?
1: Я же говорю, дискутировать не будем,
0: да?
1: Но мне бы хотелось, чтобы
0: просто
1: средняя...
0: Просто ты опять говоришь не те мысли, которые могут...
1: Дискутировать, еще раз говорю, не будем, но мне бы хотелось, чтобы среднеспециальное образование было престижное и востребованное,
0: да.
1: Чтобы в рамках среднеспециального образования людям давали определенные компетенции, да, необходимые в жизни, расширяли кругозор, так же, как и в высшем образовании. Хотя я не считаю, что там высшее образование, оно расширяет кругозор. Если это какое-то техническое направление, если это математика, да, ну, вряд ли там прям сильно углубляется философия.
0: Тимур, поверь мне...
1: Философию? Алло,
0: конечно,
1: в историю?
0: Конечно. У нас было высшее...
1: Вот ты начинаешь. У меня было высшее математика. Ты филолог. Хватит мне
0: Тимур,
1: это, голову морочить.
0: Подожди, все-таки давай эту мысль проясним. Высшее образование — это всегда реально целый спектр знаний. Не только узконаправленных.
1: Ладно, короче, можешь потом, давай ты это запишешь рилс, или как он там запрещенный в России, выложишь в интернет, и пусть тебя смотрят. Я же
0: рилсы
1: говорю о том,
0: не запрещены
1: что
0: в России.
1: Хочется мне. Ну а где они выкладываются?
0: Рилсы — это формат видео.
1: Мне хочется, чтобы среднее образование было популярным, востребованным у людей и позволяло получить профессию, которая будет потом высокооплачиваемой и престижной. Все.
0: Угу.
1: Если кто-то не согласен, ну, простите, пожалуйста, я не могу угодить всем.
0: Так, вообще у нас тут сообщения от слушателей летят, а ты тут снова про образование.
1: Здравствуйте, для меня жара плохо, мороз хорошо, в Новоганске плюс 33. Угадайте, кто написал.
0: Александр из Новоганска. Ну, получается, если жара для Александра плохо, а в Новоганске плюс 33, сегодня для вас плохая погода. Вот такие могу я умозаключения сделать. Александр, я
1: у
0: вас...
1: У вас хотя бы
0: я
1: там
0: вас понимаю.
1: Озеро есть, у нас тут нету. Алла пишет, добрый день, вот не успела дойти до дома, взялась вам писать, услышав сообщение про... чего? Разорование?
0: Разочарование,
1: а, разочарование.
0: Ну что ты?
1: Это вам провокаторы пишут. Так долго мы обсуждали и смеют писать такие вещи. Да нет, но мы на самом деле, мы же не против этой дискуссии. Ну как бы, я еще прекрасно понимаю, знаете, у нас вот мы целый час с Мариной обсуждаем какую-то тему, а человек включил за 5 минут до конца эфира, например, услышал.

0: последнее, там, типа... Мы за то, чтобы высшее образование отменить. Все, он такой, нифига себе, что они несут. Я прекрасно это понимаю, потому что...
1: Из контекста,
0: ну,
1: ровно,
0: да? Да, прямой эфир, это типа не телевизор, где можно перемотать. Так, что они вообще про что там говорят?
1: Угу.
0: Ты просто, ну, деле... все, что успел услышать, услышал, на основании этого сделал какие-то выводы, что у нас такая позиция, у нас вообще не такая позиция.
1: Во-первых, я хочу сказать, что все-таки тот слушатель, который написал это, он с нами очень давно и очень, так скажем, лояльный наш слушатель. Мы с ним прям в хороших всегда переписках были. Поэтому здесь, я думаю... Он точно не из числа провокаторов, он просто вот, видимо, действительно какой-то кусочек эфира услышал и немножечко не понял эту мысль. А вообще, Алла, спасибо вам большое за такую поддержку. Ну вот Алла просто с нами была целый час, пока мы обсуждали эту тему. Даже Алла участвовала в этой дискуссии, поэтому вот такой взгляд у Аллы. Спасибо огромное еще раз за эти слова поддержки. А, кстати, по поводу истины, можно я тут один момент, с которой я прям вот соточку сейчас поставила нашей слушательнице? Я очень хочу зачитать этот комментарий. Написала нам Елена.
0: Давай.
1: Добрый день. Мне жалко людей, которые переживают, какую температуру можно установить на кондиционере. То ли дело вентилятор. Все это сопровождается, конечно, ржущими смайликами. Потому что нам присылает Елена...
0: Потому что там одна температура, да?
1: Фотография вентилятора. Собственно, мы понимаем, что Елена сейчас с ним в обнимку где-то сидит в офисе на работе. А вообще пишет, очень жарко сейчас, совсем не хочется быть на работе. Мы все... Вот это самая главная фраза в сообщении. Мы все должны быть счастливы на берегу моря.
0: Согласен, да. Это,
1: я как, вот прям подпишусь.
0: Один блогер, который офисную жизнь снимает, он говорит, почему я должен работать в свои каникулы?
1: Да,
0: ну, в смысле,
1: да.
0: Летом. Знаете, типа такой, только-только недавно школу закончил, пришел на работу, говорит, я хочу на улицу гулять, а не вот это в офисе душном сидеть. Но, у меня каникулы.
1: Елена, мы с вами действительно все примеры в одинаковых условиях, кроме того, что у нас вот в студии кондиционер есть. Нам чуть-чуть получше и полегче, но поверьте, как только мы выходим из студии, в здании нашей редакции очень тоже жарко и душно, поэтому нас спасает вот как раз эфирное время. Как только оно закончится, мы будем снова в одинаковых условиях. Давайте крепиться, держаться вместе. Ну, что поделать? Вот такая погода у нас в этом году.
0: Пишет Ирина, сейчас слушала вас на полной громкости у себя на работе, и незнакомый парень спросил, что это вы там слушаете? А я вас прорекламировал, а он про вас не знал. А я говорю всем, слушайте радио «Игра», свои люди. Спасибо большое.
1: Ирина, спасибо. Вы наш этот пиар-менеджер.
0: Вдруг ему не понравится?
1: Личный.
0: Ну, вот заставлять людей, да, что-то
1: а
0: делать.
1: А вдруг понравится?
0: Скажет,
1: вдруг потом он всегда
0: фигню
1: будет...
0: Фигню какую-то понасоветовали мне в этом магазине.
1: А вдруг он потом придет к Ирине и скажет, так, вы мне дали такую рекомендацию, давайте я скуплю у вас все ваши полотенца, которые есть в магазине.
0: Да?
1: И принесет что? Вам просто месячную выручку за один раз.
0: Ну, может.
1: Пусть так будет. Я это вам искренне желаю.
0: Так. И, кстати, для Ирины и для всех предпринимателей, которые с нами на связи, у нас вообще есть идея. Помните, к нам приходила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре, да, зовут ее Ирина Каск. И,
1: кстати, Ирина, да, ваша тезка, получается?
0: Получается. И очень открытый у нас такой был диалог, ну, половина этого диалога, по крайней мере, да, мне понравилось особенно. И, в общем, есть такая идея, чтобы нет-нет, да приглашать ее, хотя бы там, не знаю, раз в месяц, собирать вообще все проблемы, которые есть у наших предпринимателей. А я знаю, что много. Жалуются и на то, что маркетплейсы душат, и на то,
1: что... Мы хотим, чтобы эти эфиры были максимально полезны всем нашим слушателям,
0: и на
1: поэтому...
0: то, что НДС повысился, и на то, что все скоро придется бизнес сворачивать. В общем, есть какая идея? Организовать что-то вроде дебатов. Дебатов между сообществом предпринимателей и уполномоченным по правам предпринимателей. Чтобы, если у вас есть какие-то вопросы, вы могли в рамках эфира позвонить, написать. Ну, мы это придумаем, как
1: поэтому,
0: можно организовать.
1: Ирина, обращение к вам. Если вы готовы стать частью нашего эфира и рассказать о всех своих проблемах уполномоченным по правам предпринимателей, мы с удовольствием вас приглашаем. По телефону свяжемся, в рамках эфира вообще не проблема. И, кстати, это касается всех бизнесменов и предпринимателей у нас в Югре. Давайте решать проблемы сообща. У нас есть специалист, который готов это обсуждать в прямом эфире.
0: Здравствуйте, Тимур и Марина. Вы не забыли? Мы приедем в Ханты-Мансийск 26-го. Звучит страшно. Не, ладно, повод так классный.
1: Звучит прекрасно.
0: Повод так классный, пишет нам Сергей. У него у дочери
1: Сергей,
0: выпускной.
1: Да, они приедут с супругой как раз на этот праздник. Но, кстати, заметьте,
0: надо...
1: Сергей написал не просто дату, еще и месяц, и даже год уточнил, что это в этом году будет. Не в следующем, а в этом. Так
0: надо,
1: что будьте готовы.
0: Надо состыковаться по времени. Вы где-то примерно напишите, в какое время будете. Потому что, ну, с 3 до 7 мы, очевидно, заняты. А до 3?
1: До 3, да, мы должны обязательно с вами пересечься. Так, ну и еще...
0: Свободны.
1: Еще
0: привет,
1: есть.
0: Красота, пишет Руставели, и две фотографии земляники.
1: Той самой красоты. Это у вас где такое растет? На
0: или,
1: вашем
0: участке?
1: Это клубника. Это клубника. Ты что?
0: Ну, похоже на землянику.
1: Ну, потому что она еще не разрослась. Сейчас как вырастет, покажет тебе землянику.
0: Дома, пишет, дома.
1: Мы вам завидуем же, если у вас дома такая клубничка растет.
0: Я вообще завидую аграриям. Я же уже себе комбайн присмотрел.
1: Да, присмотрел. Осталось где-то найти пару миллионов, да, на этот комбайн.
0: Какую пару?
1: На огороде.
0: Какую пару, Марина?
1: Представляешь, вот мы сидим в душной студии, ну, кстати, в студии хорошо, на работе, в душном офисе.
0: 15 миллионов, Марина. 15 миллионов.
1: Ну, все, пока нам причем, это недоступно.
0: Причем это комбайн, не самый мощный.
1: Да.
0: 6 тонн.
1: Есть и за 30, да,
0: загрузка,
1: миллионов?
0: И получается в час 6 на
1: ну
0: это,
1: все, ну
0: если
1: хватит.
0: Делить 100 центнер в час, короче.
1: Прекрасно.
0: Ой, центнер в минуту.
1: Мы очень теперь рады, что знаем, какой тебе нужен трактор.
0: 15 миллионов, а более мощный вообще.
1: Мы вот дороже. Сидим в офисах, на работе, в духоте.
0: А я же планирую как минимум.
1: Да хватит, Тимур.
0: Где-то 500 гектаров. Представь, сколько я буду кататься.
1: А Руставель на своем огороде клубничку нам фотографирует. Ну какая прелесть вообще. Спасибо огромное. Аж, знаете, даже настроение улучшилось.
0: Смерч двигается от Тагила в сторону Серова. Видео пришло от Марины.
1: Кстати, ой.
0: Страшно красиво
1: по поводу смерча. У нас сегодня вот писали федеральные, кстати, и некоторые региональные СМИ, что сегодня новый смерч, сегодня, 23 июня, возможен на территории Свердловской
0: да
1: области.
0: Вот же он двигается
1: и в районе,
0: по Серову. Алло.
1: И в Тюменской области тоже. Ты мне не даешь договорить мысль. Так что
0: из Тагила в Серов.
1: Короче, Тюменская область тоже может это все затронуть, поэтому наши слушатели из Тюменской области, вы там, если что, давайте нам информацию, давайте знать, как там вообще у вас с погодой. Где-то вот на границе Свердловска-Тюменская он должен пройти сегодня.
0: Это все американцы. Я...
1: Конечно.
0: К бабке не ходи.
1: Ладно, на самом деле уже много всего успели обсудить, а у нас еще с вами больше 3,5 часов. Благо и новостей тоже море, так что будем их рассказывать.
0: Нет ли у нас смерча, и потом расскажу, как там дела на улице.
1: Хорошо. А номер телефона быстро напоминай.
0: +7 950 510 66 66.
1: Телеграм и Макс работают для вас, а еще мы работаем для вас. Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди». Скоро вернемся.
2: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте, Тимур, Марина. Очень рада, что наконец вы в эфире. Не подскажете, на какой стадии вопрос по поводу вещания радио «Игра» на Марусе, пишет Светлана. На стадии... Что за Маруся?
2: Ну, Тимур!
1: Да нет, ну
2: он прикалывается.
1: На
2: запрос
1: этой
2: от Маруси...
1: Яндекс Алисы же уже есть.
2: Давно, правильно? Но наши слушатели, вот как раз, вот. Я так понимаю, что...
1: Смотрите, это не быстрая была история. Мы когда начали вообще, в принципе, работать в этом направлении, когда к нам пришла в голову такая идея, сообща коллективно, прошло, наверное, полгода минимум, да, прежде
2: больше.
1: Чем появилось это,
2: больше.
1: Это все. Ну, с Марусей на стадии в рабочем порядке, вот так вот назову.
2: В процессе,
1: от меня этим
2: так.
1: Не зависит ничего, я этим не занимаюсь. Марина тоже, руководство, там юридический отдел и технический, они как бы этот вопрос решают, прорабатывают, но насколько это быстро или не быстро, я не в курсе.
2: Вообще, да, Светлана, спасибо за этот вопрос. Не только, кстати, Светлана, несколько человек уже спрашивали про Марусю. Это здорово, что есть такой запрос. Это значит, что вы хотите слушать радио «Игра» через определенное устройство. Мы тоже хотим, чтобы у вас это, ну, в общем, чтобы каждому было комфортно. Где, как хочется слушать, чтобы была такая возможность. Поэтому спасибо, что как минимум напомнили, а мы напомним тем, от кого это зависит, и, может быть, чуть-чуть быстрее дело пойдет. Спасибо.
1: Пишет Георгий нам: добрый вечер, только товарищ майор ушел в отпуск, вы сразу начали хулиганить в эфире.
2: Георгий, это наш личный товарищ майор, мы так и договорились с ним.
1: Знаешь, ей пишет: Томский район ХМАО тоже мучается от жары.
2: О,
1: вот такая шутка.
2: Какая прелесть. Наш слушатель из Томской области, вот, да, Георгий, из Томска, собственно, постоянно с нами все время на одной волне, радио «Игра», поэтому действительно вы уже наш родной.
1: На всякий случай мы осуждаем перепись
2: естественно.
1: Географии.
2: Да-да-да, нет, мы это все на уровне шутки, естественно.
1: Границы двигать мы не собираемся. Товарищ майор, можете жить спокойно.
2: Мы просто рады, что наш соседний регион, ну, все-таки Томская область, это наши соседи тоже ближайшие, вот там от Нижневартовского района рукой подать. Кстати, в пятницу были новости, причем даже некоторые федеральные СМИ писали. Вот я хочу у наших жителей, слушателей из Нижневартовского района спросить, и как раз вот у Георгия из Томска. Дело в том, что в пятницу восточная часть нашего округа, да, Югры, это Нижневартовск, Мегион, Радужный, ну и в целом весь район Нижневартовский, затянуло смогом. А почему? Потому что были лесные пожары в Томской области. То есть из соседнего региона пришел густой такой смог. И мне вот любопытно, СМИ правду писали, как вы там вообще выходные, нормально? В Томске, потому что я напомню, Тимур нам даже говорил про это. Самая сложная была ситуация с лесными пожарами в конце прошлой недели, по крайней мере.
1: По карте смотрел термоточки.
2: Да,
1: у
2: да,
1: нас
2: да.
1: их там штук 10 было, а вот в Томской области штук 100. И это прям видно было, что там страдает природа.
2: Такие подтверждают, вот это ты сам говорил по своему, как бы, по своим наблюдениям, но это подтверждают федеральные СМИ, говорят, что даже пришлось в Томскую область экстренно перебрасывать из других субъектов России пожарных, чтобы они помогали в тушении. Так что это действительно так.
1: Плюс 33, в общем, градуса, но если в офисах жарко, пишет нам слушатель, то можно пораньше же домой пойти. Трудовой кодекс разрешает.
2: Я даже засмеялась. Потому что по кодексу, наверное, можно трудовому, Георгий. И здорово, если какие-то предприятия реально все это исполняют. Но в большинстве случаев мы же прекрасно знаем, как это делается, да?
1: Скажут, что откройте окошко, пусть проветривается. Ну, мы с Мариной лайфхак придумали. Короче, сидишь, ждешь, пока не потеряешь сознание, потом вызываешь скорую и пораньше домой уезжаешь.
2: Ну, это, кстати, очень рабочий лайфхак, но в нем есть недостатки и минусы в виде того, что, ну, как бы, здоровье у нас одно дается на всю жизнь, до такого состояния доводить не хотелось бы. Кстати, вот можно, раз ты, Тимур, сам про это заговорил, можно я расскажу эту новость? Она, к сожалению, вообще ни разу не позитивная, она ужасающая, но я хочу просто напомнить, потому что это касается всех нас, у нас жара сейчас и в Югре стоит, да и в Томской области, в Свердловской, в Тюменской, везде. Короче, у нас на Кузбассе в минувшие выходные город Таштагол. Я, кстати, даже такой город не знала. Вот сейчас только благодаря этой ситуации узнала. РИА Новости писали. Там, получается, мама своего, это в пятницу было, мама своего сына 7-летнего в машине по делам.
1: Оставила.
2: Они ездили в машине по делам. И, получается, подвезла к какому-то зданию, оставила все окна закрытыми в машине. Ну, как бы тоже надо додуматься.
1: И ребенок внутри несколько часов был.
2: Три часа она ходила по делам. Три часа этот 7-летний мальчик находился в машине. И из-за теплового удара, который, естественно, случился, это неизбежно, 3 часа в духоте, он впал в кому. Это было 19-го в пятницу. Она, когда пришла, увидела его уже без сознания, вызвала сразу скорую, естественно, его госпитализировали. Он 2 дня был в коме, но, к сожалению, спустя 2 суток скончался. Вот так вот собственного ребенка по какой-то глупости потерял. Это ужасно. На самом деле это ужасно. Мне искренне жаль эту женщину, правда, жаль. Но вот мозг вовремя не включил,
1: слушай,
2: получается.
1: Слушай, а почему здесь мозг? Вообще можно, в принципе, детей оставлять в запертой машине? Даже если там кондиционер. Вот ты представь, ты, например, 3 часа, типа, да, пусть сидит, я пошла там, что, чем заниматься?
2: Она, возможно, я не оправдываю. Я считаю, что это, ну, как бы сама виновата. Она себя, наверное, сейчас корит. Я не знаю вообще, как можно понять чувства и эмоции матери, которая сама своими действиями убила ребенка. Это ужасно. Я не могу даже рассуждать на эту тему. Но, возможно, она ему дала планшет, сказала, так, посиди, сынок, я сейчас быстро схожу. Возможно, она хотела на полчаса уйти, может, задержалась. Я не знаю, об этом не сообщается. Всякое бывает в жизни. Поэтому я здесь не хочу никого осуждать, обвинять, но это ужасно. Это ужасная, в принципе, ситуация. А еще, знаете, у меня есть подруга, которая тоже несколько лет назад, ну, правда, у нее не ребенок, она оставила свою собаку также в машине летом на жаре. Час ее не было, и собаки тоже не стало за этот час. Это просто, знаете, к сожалению, это ежегодная такая история. Ежегодно у нас в стране происходят такие случаи, вот как раз летом, в адовую жару. Поэтому просто пусть эти истории будут нам всем напоминанием, что ну нельзя никого оставлять в машине, даже если вы на 10 минут уходите. Это просто убийство. Убийство при такой жаре оставлять кого-то в запертой машине. Животные, дети, да любой человек. Просто я читала, мне очень жаль, во-первых, мальчишку, во-вторых, жаль, что такая ситуация произошла. Но, к сожалению, это каждый год происходит. Вот. Ну все, я просто хотела рассказать, понятно, чтобы какие-то у каждого свои выводы были.
1: Единственное, что я могу прокомментировать в адрес этого поступка, да, а надо оно ко мне?
2: Не надо, нет, это просто к сведению, это просто информация, это не надо
1: вот
2: анализировать.
1: Примерно так же, как слушательница наша одна хотела прокомментировать. Ну не будем, давайте мы осуждаем оскорбления в адрес людей, тем более, что человек уже наказан, но...
2: Ничего не вернет.
1: Да, ничего не исправит.
2: И хуже всего сейчас, я уверен.
1: Сам Томск затягивает дымкой из Красноярского края.
2: Ого! Это... Посмотрите, какая у нас получается цепная реакция из Красноярского края на Томскую. Дым идет, да? Из Томской Томска. Области в Югру.
1: В Югру, причем, да, тут и подтверждают слушатели из Нижневартовского района. Александр написал, что в Новоганске было марево, отдаленно похоже на дым.
2: Вот.
1: Сейчас вроде получше.
2: Вот. Но это выходные было, пятница, суббота.
1: Георгий пишет по поводу ситуации. Тут даже дожди вызывают в области самолета. Некий йодид серебра распыляют, чтобы... Чтобы
2: влагу
1: кристаллизовать, да.
2: Угу. Ну, слушайте, здесь все средства дело хороши на самом деле. А, я вот тоже жду не дождусь дождя какого-нибудь. Я уже готова, не знаю, там, читать какие-то мантры, молитвы, шаманов вызывать, не знаю, самолеты запускать. Ну, что-нибудь уже. Как можно с небесной канцелярией договориться? Пусть на нас прольется дождик. Ну, кому это надо сказать, чтобы это... Что с тобой? У тебя что, глаза по 5 копеек?
1: Я вообще не знал, что так можно.
2: Ты изменил свой...
1: Пишет нам Елена: ребята, кому нужно, тот придумает, как слушать радио. У меня, например, компьютерные колонки подключены к старому кнопочному телефону. И фотографию даже скинула. Samsung, раскладушка, помните, такой был?
2: Помним, и вот. Что?
1: На котором настроена радиоволна. Можно придумать все, что угодно. И поэтому у меня глаза округлились, я такой: а что, так можно было, что ли, хочется мне сказать?
2: Я очень сейчас удивлюсь, если Елена скажет, что сама до этого додумалась. Как ваш мозг...
1: Ну, там, да, там реально раскладушка, кнопочный телефон.
2: Вы инженер какой-то по образованию.
1: На экране, помните, вот, ну... Да все, у всех, мне кажется, у каждого второго была эта раскладушечка такая, самсунговская. Там внизу реально FM, такая-то волна.
2: Как вы это сделали, как вы до этого додумались? Скажите, пожалуйста, что вам какой-то мужчина это подсказал и даже организовал. Потому что если вы сами это сделали...
1: То сексизмом запахло, чувствуете?
2: Нет, я просто...
1: Причем от кого? Это самострел, получается.
2: Просто...
1: Ты не в ту сторону воюешь.
2: Нет, а я вообще, я просто сама, как представитель женского пола, могу сказать, что я бы в жизни до такого не додумалась. Это надо обладать инженерными, такими, знаете, техничными мозгами.
1: А Елена додумалась. Она и вентилятор может настроить так, чтобы охлаждал, и телефон. Ну,
2: вот я и спрашиваю, кто вы по образованию?
1: Все сама пишет.
2: Обалдеть. Ну, я восхищена. Ну, понимаешь, когда до этого мужчина додумался, это одно. Когда женщина это все организовала, как по мне, это просто... Ну, для меня это что-то недосягаемое. Я в этом не разбираюсь от слова совсем. Я просто в приятном удивлении, какие у нас все-таки слушатели. Потрясающе. Вот так, знаете, лайфхаков понахватаешься, да, от слушателей. Вообще какие-то удивительные вещи иногда узнаешь. Потрясающе. Обожаю наше комьюнити.
1: Комьюнити.
2: Простите за это модное зумерское слово.
1: А я наше сообщество.
2: А я наших радиодрузей, своих людей, ну, все правильно, да, очень много эпитетов могу к вам подобрать.
1: Заставка тут должна быть просто.
2: А хочешь, я пожалуйста.
1: Если бы у нас нормальный звукооператор, например, был бы в третьем, да, соведущем, который бы кнопки нажимал вместо
2: Марины. А не Марина.
1: И реагировал вовремя, да, по сигналу, типа вот так. Он бы сейчас бы красиво было, но уже момент упущен, можешь уже не тыкать.
2: Ладно.
1: Да ладно, тыкай. Да,
2: а,
1: тыкай.
2: Все? Хорошо.
1: Конечно. Сделаем вид, давай переиграем. А я вот обожаю наше сообщество, потому что все свои люди.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Я, конечно, в восторге от наших девчонок, слушательниц, потому что еще Татьяна написала комментарий, что тоже слушает нас на кнопочном телефоне. Даже видео прислала, где реально кнопочный телефон, к нему вот подключены какие-то проводочки, я так понимаю, которые... Дело в том, что со звуком не могу это видео посмотреть.
2: Проводочки? Зарядка просто.
1: Наверное, зарядка? Да. Я к тому, что хватает мощности, да, этого телефона, чтобы громкость достаточно. Или, ну, колонкам все-таки, наверное, надо включить, да, чтобы слышать. У меня просто на компьютере звук не отображает.
2: Я кое-что увидел. Но здесь на видео, на экране, вы знаете, показатели есть, да, разные, там, сим-карта вставлена, не вставлена, время, и есть индикация батарейки.
1: Ну.
2: Вот здесь батарейка вытянута такая на полэкрана, да. Как бы демонстрация того, что я очень мощная, меня еще попробуй разрядить.
1: В отличие от современных смартфонов. Короче, у нас, оказывается...
2: То есть, вот это, ну... Если для понимания, на чем смеюсь, индикация батарейки обычно, ну, она такая маленькая, короткая, пальчиковая, а здесь она вытянутая в три раза длиннее.
1: Почти,
2: да.
1: Почти на полэкрана. Ну, это правда забавно смотрится. Но это как раз был большой плюс вот этих кнопочных телефонов, что батарейку можно было 3-4 дня не заряжать, хватало. Вот. Я, правда, удивлена, что с кнопочных телефонов вот так вот можно слушать радио, подключать их к каким-то устройствам. Вообще круто. Я в этом плане отставший человек абсолютно. А еще написал на комментарии Александр. Наблюдение свое написал Александр. По поводу футбола, кстати. Играет вся команда, пишет Александр, а забивает Месси. Ну, Александр, а вы смотрите футбол? Это для меня тоже сейчас... Просто у нас, кстати,
2: команда очень... Команда не против. Они первый матч сыграли, по-моему, 3-0, да, второй 2-0. Ну, если я не ошибаюсь, может быть, 3-1.
1: Я просто замечала, говорю мысль уже, господи.
2: 50 матчей посмотрел, у меня уже все смешалось. Люди, Кони, Месси, Роналдо, уже не знаю, не помню, в каких они командах играют.
1: Тебя футбол просто убьет, мне кажется, под конец июля.
2: Ну да, у меня уже давление скачет от него. Что не дать, не взять, вот я к Лионелю Месси отношусь как к перехваленному очень футболист. Ну, то есть никогда я не был фанатом Барселоны, например, да, за которую он там всю жизнь проиграл. Никогда не был фанатом Месси или Роналду или чего-то такого. Я вот выбрал для себя путь страданий. Болеть за Тоттенхэм. Все. И как бы на этом... И вот, ну, я не могу отдать должное человеку, который выходит в двух матчах, забивает 5 голов из 5. То есть его команда, да, 3 гола забила в первом туре. Во втором туре 2 гола с Австрией. Вот они 2-0 вчера сыграли. 5 голов забил, понимаешь?
1: Сам Месси один.
2: Один. Больше никто не играет
1: на поле, только Месси. Это то, что Александр и пишет, что вроде играет вся команда, забивает один Месси. Вот это же факт.
2: Ну, здесь, и как бы ты не любил человека, или любил, вообще ненавидел, тут он гений. Все,
1: объективно, футбольный гений.
2: Бог футбола, да, вот на сегодняшнюю секунду.
1: Я скажу мысль просто одну, которую уже пытаюсь 10 раз сказать. У нас с Александром, вот с нашим слушателем, очень похожи вкусы в телесмотрении, да, то есть мы смотрим примерно одни и те же проекты. Вот, а мне теперь любопытно, Александр, а вы прям футбол тоже, да, как Тимур, прям все матчи? Или вы новостями просто с футбольными следите. По поводу Месси, кстати, он же стал вообще, побил мировой рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В рамках чемпионатов, именно, да, мировых мундиалей, он забил 17-й гол. Ну, кстати, после этого 17-го гола еще были, да, у него? То есть он побил свой собственный.
2: Сразу 18-й.
1: Но, тем не менее, вот минувшие выходные, когда он забил свой 17-й гол, он стал мировым рекордсменом, потому что до этого рекорд принадлежал немецкому футболисту Мирослав Клозе, да, его зовут? Я сейчас у Тимура даже за эфиром ударение пыталась выяснить.
2: Легенда сборной Германии.
1: Ну, Тимур говорит легенда, я вот первый раз слышу.
2: Легенда клуба Кайзерслаутерн, который потом перешел Вердер, Бавария, у него были тоже легендарные годы. И, по-моему, это самый забивной среди... среди форвардов. Короче, лидер, бомбардир в истории сборной Германии по футболу. Больше 70 мячей он
1: накрывает. Ну и мировой лидер в рамках чемпионата.
2: И очень долго этот рекорд был за ним.
1: За ним, да, действительно. У него было 16 голов. Собственно, вот когда Месси забил 17, стал рекордсменом. И он потом свой же рекорд Месси еще побил несколько раз, потому что это был не единственный его гол. И, кстати, учитывая, что продолжается чемпионат, Месси, может, еще несколько раз забьет. И вообще его рекорд потом мало кому удастся переплюнуть, скорее всего. Потому что что, кстати, сейчас еще на рекорд претендует французский вот этот известный.
2: Килиан Мбаппе.
1: Мбаппе, да. Но у него, кстати, 14 забитых мячей, то есть ему как бы подтянуться еще надо до Месси, ого-го.
2: Слушай, у него вся жизнь впереди, в отличие от Месси.
1: Ну Месси, да, это, Месси на пенсию,
2: ну, скорее
1: уже уходит,
2: всего,
1: да?
2: По-братски. Последний чемпионат. Мы так думали и в 22-м году, в этом точно уже все. Последний чемпионат, сколько он сейчас заколотит, это будет такая планка, до которой нужно будет Мбаппе тянуть. У него 14. Понятно, что это голы, наверное, не такие голы, как у Месси. Понятно, что Мбаппе там каким-нибудь там кабовердианцем забивал и все такое. Но факт остается фактом. Он его догонит и обгонит, это неизбежно. Если,
1: ну,
2: сейчас, если сейчас он не поломается пополам, я имею в виду Мбаппе.
1: Будем,
2: он его обгонит.
1: Будем рады, пусть обгоняет. По поводу, кстати, Месси, можно я скажу новость? Она вообще не футбольная, ну, то есть не касается чемпионата.
2: Не, а можно быстро одной строчкой? Короче, согласно статистике, сейчас официальный Месси забил 25% всех голов на чемпионате мира среди игроков старше 35 лет. Но это, конечно, пустой звук. А по поводу Мирослава Клоза, которого он обогнал, у него спросили, у Клоза, как вы оцениваете вообще, ну, что испытываете? Он говорит, это лучший футболист всех времен для меня, Месси. Поздравляю его с
1: приятно,
2: с
1: когда лучше, да, тебя обгоняют в чем-то. Все-таки, да. Но по поводу Месси. Дело в том, что в Аргентине установили самую высокую статую Лионеля Месси в мире. Почему говорю самую высокую? Потому что до этого были уже открытые другие монументы в его честь. Но, кстати, неожиданно, до этого самая высокая статуя Месси была в Индии установлена. Высота у нее была 21 метр. И ее не так давно демонтировали. Почему? Потому что местные жители жаловались, что когда сильный ветер, его шатают туда-сюда. И этот Месси может кого-нибудь убить рано или поздно, когда приземлится на землю. А сейчас в Аргентине, на родине, наконец-то, Месси установили его такой большой монумент, скульптуру. Высота 26 метров. Сейчас это самая высокая статуя футболиста. Но я не знаю, будет ли выше какая-то. Но, тем не менее, заслужил. Вот видишь, у него еще одно мировое достижение, поэтому уже и как бы на родине сказали, пора ставить, извините, в Индии где-то ставят, почему мы не можем поставить? И установили. Вот так вот. Кстати, что еще про чемпионат мира можно сказать? У них там, во-первых, еще один мировой рекорд установлен на этом чемпионате по количеству зрителей. Короче, там даже он же еще только в процессе, но за первые вот эти дни, в субботу, по-моему, это была информация.
2: Телезрители или...
1: Нет, на стадионе. То есть количество зрителей на трибунах уже превысило все показатели, которые были до настоящего момента.
2: Американцы любят шоу.
1: Да, но... 36 игр, когда было сыграно, из 104, я напомню, 104, вот на 36-й уже был установлен рекорд свыше 2 миллионов зрителей. Соответственно, этот рекорд даже только вот на третьей матче уже был установлен. Смотри, сейчас еще будет больше народу.
2: Я, когда был матч, США играли, не помню с кем, да не суть. Я говорю, посмотри на них. То есть вот что-что они умеют в шоу. И их местные жители, они прям любят вот это вот нарядиться, флаги, разукраситься, какие-то шапки вот эти, знаете, с триколором, с их там, с полосатым флагом.
1: Шоу — это их формат.
2: Шоу — это их,
1: прям...
2: И вот ты смотришь на болельщиков, а они такие пестрые, как будто какой-то бейсбольный матч какой-то суперлиги американской.
1: Ну, и, в общем, это самый посещаемый чемпионат мира в истории. Уже признали. И еще один момент. Египет одержал свою первую победу в рамках чемпионатов мира. Вот они тоже в минувшие выходные забили Новой Зеландии 3-1. Выиграли. И никогда на чемпионатах мира они не побеждали. Это их первая победа официальная. И когда самого известного египетского футболиста, Мухаммед Салах, его зовут, даже я его знаю, попросили... Знаешь, мне нравятся эти заголовки в СМИ. Пишут, Мухаммед Салах прокомментировал историческую победу их команды. И внутри этой новости написано, он не смог выразить эмоции словами. Я думаю, классно прокомментировал. Всем бы так комментировать.
2: Ну, так примерно обычно про Пескова пишут.
1: Да, я сразу тоже почему-то про него вспомнила. Но на самом деле его понять можно, эмоций действительно больше, чем слов в данном случае.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Лангепасе фиксируют критический уровень воды в протоках. На югорских трассах за сутки задержали 14 нетрезвых водителей. В игру пришла аномальная жара. Жители Лангепаса предупреждают о высокой воде. Уровень проток Лангепас и Каюковская поднялся до 529 сантиметров при критическом максимуме 523. На первый взгляд разница небольшая, но она вызывает серьезные опасения специалистов. Кроме того, уже сейчас в городе частично потоплено более 40 дачных участков в садово-огороднических товариществах «Рябинушка» и «Беларусь». В связи с тревожными данными мониторинга паводковой обстановки в муниципалитете действует режим повышенной готовности, комментирует исполняющий обязанности директора Единой службы спасения Лангепаса Павел Зюрин.
2: По данным Главного управления МЧС России по Хмао-Югре, существует вероятность уровня подъема воды в городе Лангепасе. Пик придется, по данным МЧС России по Хмао, на 24-25 июня. Специалисты ЕДДС продолжают отслеживать обстановку. Если вы находитесь в зоне возможного подтопления, рекомендуем заранее подготовить документы, ценные вещи и средства первой необходимости. При резком подъеме воды или появлении угрозы затопления немедленно звоните по номеру 112.
1: Грубое нарушение дорожных правил привело к серьезному ДТП в Нижневартовске. Все случилось накануне вечером на улице Кузоваткина. 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Мерседес», совершая левый поворот на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с отечественной легковушкой. В результате водитель последней машины и его пассажирка получили травмы. Это была единственная автоавария с пострадавшими, зарегистрированная на югорских трассах за последние сутки. Также госавтоинспекторы задержали 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 66 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 27 за нарушение правил перевозки детей. Пересмотреть налогообложение для самых богатых россиян. С таким предложением обратился главе федерального правительства Михаилу Мишустину лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, текущая система не в полной мере учитывает доходы сверхопределенного уровня. Миронов предлагает ввести повышенные ставки налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает от 250 до 500 миллионов рублей в год – 25%, а для доходов свыше 500 миллионов рублей – 35%. Особое внимание предлагается уделить крупным дивидендам, которые часто составляют основу благосостояния обеспеченных граждан. Партия считает, что дополнительные средства, полученные таким образом, должны быть направлены на развитие здравоохранения, образования и поддержку нуждающихся. Сергей Миронов аргументирует свою инициативу ростом состояния самых обеспеченных россиян и необходимостью более справедливого распределения налоговой нагрузки в условиях растущих расходов у большинства населения. Он призвал правительство разработать соответствующие законодательные изменения. И последнее. В Югре объявлено трехдневное штормовое предупреждение. По данным Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия в виде сильной жары прогнозируются по 25 июня включительно. Ожидаемая максимальная температура воздуха превысит отметку в 33 градуса. Охват территории внушительный. Это Нижневартовский, Сургутский, Нефтьюганский районы, а также Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтьюганск и Пытьях. Управление МЧС России по Югре рекомендует при палящем солнце правильно одеваться, носить светлую, воздухопроницаемую одежду и головные уборы, избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени. Возрастает и вероятность пожаров. При возникновении очага возгорания следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Помните, здравствуйте, когда-то была гречка. гречка.
4: Она сейчас есть.
3: Потом
4: вот
3: были
4: дома у нас 2
3: яйца, куриные
4: лежит.
3: Яйца.
4: И
3: да?
4: Яйца у нас тоже.
3: Потом огурцы. Я это плавно намекаю на то, что у нас сейчас тенденция к другому. Но это уже не смешная как бы такая, знаешь, типа вещь. Типа, ну, гречка. Кто-то ест гречку, кто-то не ест гречку. Кто-то любит, кто-то без нее обойтись может. Кто-то скажет, да, я рис добавлю там. Яйца тут посерьезнее, конечно. Яйца, они много куда идут. А огурцы, ну, тоже такое. А вот бензин, он всем нужен.
4: Угу.
3: И не только, типа, нам с тобой, чтобы на работу себя довести.
4: Угу.
3: Нет. Ну, например, сельхозпроизводители, да, которые, если столкнутся с дефицитом, с критическим дефицитом, они не смогут просто собрать урожай пшеницы. Угу. Соответственно, если они не соберут его вовремя,
4: да,
3: они рискуют... не накормить Россию.
4: Да.
3: О. Либо это косвенно так или иначе повлияет на стоимость. Ну, если ты соберешь, например, не все, что ты запланировал, а, например, из-за того, что ты не смог вовремя купить себе топливо, да, собрал часть, собрал поздно, качество этого топлива уже другое совсем, уже кормовое. И это так или иначе повлияет на цену, потому что если у тебя триллион, например, там, центнеров или тонн пшеницы,
4: угу,
3: это одна цена хлеба. Если у тебя не триллион, а меньше гораздо, это уже другая цена хлеба. Это уже называется продовольственный... Как это называется? Дефицит, да?
4: Дефицит. По поводу дефицита и прочего, вот раз Тимур затронул тему бензина...
3: Плавно к чему подхожу? К тому, что очень много сообщений сейчас появляется в интернете. Видео, фото, блогеры, статьи, сообщения федеральных СМИ, новостные издания, которые пишут, что локально в разных регионах происходит...
4: Можно я их перечислю?
3: Давай.
4: Власти сразу нескольких регионов России вот за последние 2 дня собрала ситуацию в кучку, скажем так, да, посмотрела. Надеюсь, все сейчас регионы, по крайней мере, те, которые увидела, назову, может быть, уже этот список расширился. Но, тем не менее, власти уже нескольких регионов России объявили об ограничениях на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС-ках. Объясняют это решение тем, что надо стабилизировать ситуацию на рынке, борьба со спекулянтами, опять же, которые искусственным образом создают ажиотаж и завышают таким образом цены. По поводу стихийного ажиотажа, кстати, я вот читала в местных наших пабликах югорских, по крайней мере, жители Нижневартовска писали, что есть некий такой стихийный ажиотаж у них в городе, потому что, как пишут люди в соцсетях, своими глазами видят, как водители приезжают на заправку, и не только машину заправляют полный бак, но и кучу канистр с собой привозят.
3: Вы не думаете, что топливо нужно не для того, чтобы... Ну, вот, да, хорошо, я согласен. С одной стороны, если я вижу мужика, который заправляет машину и чуть-чуть еще сливает себе в пластиковые канистры, складывается впечатление, что он на прозапас берет это топливо. Так оно с первого взгляда. Но иногда ему это топливо надо для каких-то других целей. Например, лодку заправить. Ты же не попрешь лодку на АЗС, правильно? Там газонокосилку сейчас лето нужно. Там у кого-то свой огород, нужно культиватором работать. Ты дофига куда бензин нужен. Трактор заправить, в конце концов. Плуг. Да? Мотоблок.
4: Да.
3: Ну, много чего можно бензином заправлять.
4: Честно,
3: может, он его нюхает. Я не знаю,
4: честно,
3: для чего он ему нужен.
4: В пятницу.
3: Но он нужен не только для того, чтобы машину заправить. А вот это все вот сообщения, типа, создается дефицит, потому что люди заправляют в баки. Ну, не только для этого. Ну, откройте глаза, очнитесь, посмотрите чуть глубже на проблему. Может быть, ему еще для каких-то целей это надо.
4: Но ты не
3: ты
4: можешь...
3: же не попрешься на тракторе на заправку.
4: Ну, ты же не можешь отрицать. Мы в пятницу после работы поехали заправиться.
3: Я ничего не отрицаю. Нет, я говорю, что... Эти люди, они не махинаторы. Возможно, они не про запас это топливо берут. Возможно, это не перекупщики, которые перепродают это топливо. Возможно, они заливают в канистру это топливо, потому что им нужно газонокосилку заправить.
4: Может быть.
3: Может быть.
4: Но мы тоже...
3: И обвинять их в том, что они искусственно повышают спрос, из-за этого бензин
4: никто
3: пропал с заправок.
4: Никто ничего не обвиняет. Я лишь говорю, что мы наблюдали ровно то же самое. В пятницу, когда мы сначала на одну приехали АЗС-ку в городе.
3: Тоже называть не будем, как называются
4: не эти будем, АЗС-ки. Конечно.
3: Но в прошлый раз, когда у нас был дефицит топлива, она чудесным образом была закрыта, там меняли колонки. Так совпало. А в этот раз она просто была закрыта, там, видать, приемка топлива. Вот тоже так совпало. У них такие
4: одна
3: совпадения.
4: Одна была закрыта, мы поехали на вторую, там колоссальная была очередь. Мы, наверное, минут 25 стояли в этой очереди, прежде чем смогли заправиться. Но мы сами лично наблюдали, как тоже вот у нас жители Ханты-Мансийска, ну, как минимум 2 человека, которые с канистрами стояли, заправляли. Было дело, честно говорим.
3: Это когда было? Пятница,
4: пятницу вечером
3: пятницу
4: это было,
3: простояли,
4: да.
3: Ну, наверное, минут 20.
4: Я только только что сказал 25 примерно. Да. Потому что...
3: Я тебя прослушаю, читал
4: сообщение. Вот очень плохо, что ты меня не слушаешь. Короче, что касается других российских регионов, вот у нас, этим... по крайней мере, давай я говорю, у нас, по крайней мере, нету никаких лимитов на продажу бензина. А... Более того, у нас...
3: По сообщению от Денчика, по непроверенной информации, пишет Ханты-Мансийский, 40 литров в одни руки. Вот комментируй.
4: Серьезно?
3: Ну, Денчик так пишет.
4: Тогда сегодня мы съездим после работы?
3: Нет, мы не сможем 40 литров заправить. Мы уже заправить.
4: Мы просто уточним. Мы зайдем на АЗС к оператору и спросим, есть ли такие ограничения.
3: Знаете, у нас, ну, то есть, мы после отпуска...
4: Денчик, прости, а когда вы заправлялись? Мы просто в пятницу, видимо, вы в выходные или сегодня. Напишите, когда это случилось. Вот ваша конкретная ситуация.
3: Мы после отпуска уже... 3 недели без денег. Вот,
4: сегодня. Напишите, когда это случилось. Вот ваша конкретная ситуация.
3: Мы после отпуска уже 3 недели без денег. Вот аванс через пару дней должен быть. Ну,

0: кадрового дефицита у нас нет. Я сейчас про игру конкретно говорю, да. В игре дефицита нет, поставки осуществляются по графику, поэтому паники точно никакой не должно быть у нас. Что касается других регионов, где вот как раз ввели уже эти ограничения на продажу бензина, все выходные наблюдаю. Сначала были сообщения о том, что в Саратовской области вводят лимиты, у них с сегодняшнего дня 30 литров на машину, не больше. Об этом, кстати, лично губернатор Саратовской области у себя написал в соцсетях. Потом было сообщение про Иркутскую область. Там будут продавать бензин только в ручном режиме. Об этом тоже губернатор местный сообщил. Часть ИЗС вообще прекратила работу в Иркутской области. Остальные будут сами решать, сколько литров продавать покупателю. То есть там отдали все на усмотрение самих предпринимателей. В Омской области ограничили продажу бензина до 40 литров на машину. Чуть больше, чем в Саратовской. Там, вот видите, 30, здесь 40. Это 40. Тоже губернатор Омской области сообщил.
1: Ты же можешь целый день там, если тебе прям нужно, нужно сильно тебе заправить, там, не знаю, 1000 литров бензина, какой-нибудь резервуар для того, что ты понимаешь, так осенью у меня там сбор урожая, у меня надо трактор чем-то заправлять. Ты же можешь условно подъезжать, заправлять 40 литров, отъезжать, сливать этот бензин, становиться на следующий круг, снова заправлять. У тебя же не идет никакой идентификации по номерам. Но это, конечно, усложняет в принципе жизнь. Я понимаю, что это такие меры по борьбе с, как ты говоришь, этими...
0: Спекулянтами,
1: да, правильно. Вот давай
0: три
1: пару
0: региона
1: сообщений.
0: Еще можно? Договорю уже историю с регионами, потом сообщение от слушателей. Воронежская область, там та же история. У них с сегодняшнего дня 30 литров можно по городу, 60 литров на трассе заправляться. Четко, единое требование для всех. А что касается Новосибирской области, там губернатор поручил своим профильным ведомствам переговорить с владельцами АЗС и выработать вот эти правила. То есть 30-40 они еще определяются, но в Новосибирской области тоже ведут ограничения на этой неделе. А вот Владимирская область, там жителям губернатор местный просто у себя в соцсетях порекомендовал реже ездить на машине и не покупать бензин впрок. То есть пока решила как бы ограничиться вот этими предупреждениями и просьбами. Если вдруг будет ажиотаж, возможно, тоже уже возьмет в управление в свои руки, но пока лишь как бы рекомендует и просит. Вот так получается сколько? Ну, с десяток регионов уже ввели какие-то ограничения.
1: Видишь, там Светлана, мы из Нягани с мужем периодически берем бензин в Советском. О, как. Про запас, причем, так как нам кажется, и мы так считаем, что качество топлива лучше. А это сегодня сфотографировало у нас Нягани на одной из заправок. Нам написано объявление на колонке. Внимание, уважаемые клиенты, в связи с отсутствием отгрузки ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов мы вынуждены ограничить отпуск топлива в канистры и другие емкости. Функция полный бак осуществляется только в бензобак автомобиля.
0: То есть только вот в машины. Понятно.
1: Смотри, ну вот, допустим, у меня моторная лодка, мне же надо как-то заправить. Я же не приеду с лодкой заправлять моторную лодку, правда?
0: Да?
1: Ну, и туда сколько я залью? Там 3 литра, сколько возьми?
0: Я
1: не в курсе, сколько.
0: Ну, вот у меня папа, например,
1: водочный мотор вливает.
0: Понятия не имею, но знаю, что газонокосилка 250 рублей надо, чтобы заправить газонокосилку полностью. Вот это мне папа рассказывает, буквально вот выходные рассказывал. Я не знаю, сколько это в литрах.
1: Как полностью? Ну, он по чуть-чуть заливает, он берет там 5 литров.
0: Ну, он раз в неделю ездит вот это и покупает. У них там просто трава в этом году просто не по дням, а по часам растет. Ужас какой-то. Вот, еще участок большой. Ну, в общем, спасибо большое нашей слушательнице из Нягани, которая вот, пожалуйста, фотографию собственного телефона нам. Какие здесь нужны еще доказательства?
1: Здравствуйте, пишет Ольга Кагалым. Сегодня ограничение 40 литров в одни руки. Вчера еще не было такого, успела заправить машину до полного бака. Сегодня вторую хотела, уже только 40, пишет нам Ольга.
0: А получается, у нас тоже в Югре есть ограничения, но в зависимости от города разные условия.
1: Опять-таки,
0: я просто первый раз.
1: Еще раз, неофициальная информация, да, от нас.
0: Это Марины, от наших слушателей.
1: Там, главному окружному радио сказали, что у нас там все, бензин не продают. Мы так не говорим. Мы просто говорим о том, что Ольга утверждает, что у них в Кагалыме такая ситуация, ограничение 40 литров. Светлана нам скидывает как бы пруф, фотопруф. Денчик пишет про Хантымансийск. То есть это только исключительно сообщение от наших как бы народных репортеров. Вот и все.
0: От наших слушателей, которые приезжают, лично фотографируют эти таблички. Спасибо за фотографии.
1: В Томске есть ограничения на заправках 40 литров. Это на синих, на желтых 50. Цены 61,50 за 92, 65 за 95. На мелких сетях ограничений нет, но цена на 5 рублей больше. Там заливай сколько хочешь, но дороже.
0: Ну какие у вас цены приятные? У нас гораздо больше.
1: Такие, да. У нас, знаете, это бензин 72. Вот вчера, когда вчера, в пятницу 72.
0: Это 95, да?
1: Ну,
0: вот нам каждый раз, когда пишут...
1: Это такой 95-й улучшенный.
0: Когда нам пишут, Георгий, вот их местные цены в Томске на тот же бензин, что мы покупаем, ну, прям думаешь, хорошо.
1: Тимур, вот вы...

0: фермеры хотите, а не знаете, что крупная сельхозтехника работает на дизель. На дизель лимит выше. Я, ну, знаю, почему не знаю. Я же говорю про... Ой, ладно, хорошо. Но знаю, если честно. Если честно, знаю.
1: Ну, ты просто сказал...
0: Условно говорю.
1: Ты просто сказал, что в трактор надо кому-то, может быть. Ну, это он так, значит, до кучи добавил просто.
0: В трактор, хорошо, дизель. Ну, ну, ну, ну... Поле, что? Как правило, поле. Поле, оно далеко, далеко от заправки, правильно?
1: Да.
0: Далеко поле от,
1: да,
0: заправки. Если у меня не ряд тракторов, там, сельхозтехники, и нет своего резервуара, да, топливного, и я не заключаю договоры с поставщиками, чтобы мне на мое поле привезли, там, 1000 литров залили, я как-нибудь там недельку перебьюсь. У меня один трактор, допустим, который работает только летом, так, да, там, вспахать 50 соток, например.
1: Так.
0: Но трактор есть. Я же не поеду на этом тракторе в город, в Ханты-Мансийск, для того, чтобы на заправке заправить.
1: Речь-то не про
0: а
1: это.
0: А как мне его заправить?
1: Речь про то, что другое
0: Нет,
1: топливо.
0: Нет, это что лимит. А как мне заправить эту технику?
1: А вот хороший вопрос, потому что...
0: То есть, получается, если у меня нет бензина,
1: да,
0: и я не умею его сливать со своей машины, допустим, или нет там солярки, условно, я не знаю, где достать, я, получается... перестаю пользоваться газонокосилкой, перестаю пользоваться там мотоблоками, плугами, там культиваторами, которые ручные, ручные. Трактора не могу использовать, если не могу на них приехать.
1: Ну, получается так, на самом деле. Потому что я вот читала...
0: На лодке покататься не
1: Вот
0: могу.
1: Если взять Крым, например, да?
0: Генератор. Вот у меня, например, там перебои в деревне со светом. У меня генератор бензиновый.
1: Да, у нас Крым один из первых начал страдать вот с точки зрения вот этого бензинового, да, кризиса. И, короче, там местные жители сейчас публикуют в соцсетях фотографии, видео, как начали устанавливать на этих, как называется, баки, да, заправочные, вот эти крышки. Короче, там какие-то замки специально устанавливают, чтобы не сливали, потому что участились случаи даже сливов бензина с машин. Представляете, до чего дошло?
0: Некоторые слушатели считают, что это... эффект гречки, чтобы взвинтить цену, и можно было это оправдать. Пишет нам Роман.
1: По поводу цен, кстати. У нас же тоже...
0: Некоторые слушатели, Роман.
1: Взял, да, и сразу выдал. Ну, я думаю, Роман не против. Обычно, когда слушатели не хотят, чтобы называли имена, в самом начале пишут анонимно. Или не для эфира. Или для эфира, но имя не называйте. У нас, кстати, по поводу цен, не только же мы с вами замечаем, да, всю эту ситуацию, правительство тоже знает, и вот у них, получается, накануне было совещание на тему того, какие принимать меры для стабилизации цен на топливо. Как пишут федеральные СМИ, правительство собирает, ну, у них вообще ряд, они предпринимают мер. Во-первых, хотят увеличить импорт бензина и дизеля, то есть закупать будут больше из-за границы. Я напомню, что когда началась эта история, мы даже у белорусов начали закупать бензин. Да, казалось бы, почему Россия у Беларуси закупает бензин, но вот были и такие моменты, особенно когда в Минпромторге, помните, какой Минпромторг? В Минэнерго, когда пару недель назад говорили, что из-за вот этих налетов беспилотников у нас в том числе, да, сейчас с топливом проблемы и перебои, вот как раз на фоне этих новостей начали завозить бензин из Беларуси. Ну, я считаю, Беларусью мы, наверное, только не ограничимся, наверное, и ряд других стран тоже в этом плане будет помогать. Короче, это одна из мер. Другая мера, которую обсуждают сейчас в правительстве, это временно ослабить контроль качества к топливу, ну, то есть чуть похуже продавать.
0: Мы продлили же. Продлили возможность не евро 5, а евро 3.
1: Да, ну вот это все из той оперы, допуск, как говорится. И еще один момент, он связан с биржей. В общем, хотят снизить норму объема продаж бензина на бирже с 15 до 10%. Сейчас 15 хотят понизить, а вот эта часть топлива, которая не будет продаваться, вот эти 5%, которые раньше выставляли на биржу, а сейчас не будут выставлять, их хотят направить в правительстве сельхозпроизводителям или каким-то другим важным объектам, где бензин жизненно необходим, как ты правильно заметил в самом начале, чтобы хотя бы мы остались с продовольствием.
0: Хорошо, то есть сельхозпроизводителям мы направим, а еще меньше, получается, станет топливо на частных АЗС, потому что частные АЗСки, они закупают топливо на бирже,
1: угу,
0: и перепродают как бы у себя через свои мелкие АЗС. Если я не говорю федеральные сети какие-то, сетевые.
1: Ну, федеральных сетей это не коснется. Опять же, как у нас, давайте, я не помню, какой город, по-моему, Нягань, да, вот как раз наша слушательница Светлана из Нягани может подтвердит, если я правильно помню, у нас как раз в Нягани нет ни одной крупной сетевой АЗСки, да, то есть вот такие мелкие частные игроки. Только.
0: Пишет нам Юрий. Добрый день. Только что от заправки выехал. Слушаю вас. Максимум 40 литров дают. Даже по топливной карте ГХМ.
1: А где? В каком городе вы?
0: Г.Х.М.
1: А, город Ханты-Мансийск. Я просто не сразу поняла. Спасибо большое. То есть про Ханты-Мансийск, вот то, что мы сейчас говорили в самом начале, это пятничная была информация от нас. Она, ну, как бы, получается, уже устарела, потому что в пятницу никаких ограничений не было. Мы лично заправлялись. Вероятно, за выходные ситуация изменилась. И за то, что вы нам вот свежайшие данные подаете, только-только заправки, как говорится. Спасибо большое за оперативную информацию.
0: Не знаю, насколько правда, но читал, что в Крыму из-за обстановки выдают бензин только спецтранспорту, полиция, скорая, пожарная, пишет Андрей.
1: Был такой период. Я не знаю, как сейчас, потому что у них там, знаете, новости с Крыма каждые 2 часа меняются. Но за последние 3 дня точно была такая история, когда на протяжении, по-моему, суток или около того выдавали только спецтранспорт. Было дело. Но у них там реально за несколько... Вот если посмотреть федеральные СМИ, несколько раз в сутки меняется ситуация, то открывают продажи, то закрывают, то запрещают, то там это, пятое, десятое. Короче, вот в Крыму жизнь такая, знаете, там на всеми... Вот жила бы я в Крыму, я бы на все местные паблики подписалась, на все паблики властей, потому что ситуация меняется там каждый час, и надо реально за всем этим следить. Вот Светлана, кстати, подтверждает, да, что в Нягане только местные заправки, крупных игроков нету сетевых.
0: Mm-hmm.
1: Вот так получается, что если вот эта история с продажей на бирже как-то отразится на частных игроках, то, возможно, тоже наши слушатели попадут в это все.
0: По 100 рублей, говорит Георгий, который из Томска, говорит, у нас по области дороже, чем в самом Томске, в некоторых районах 100 и больше рублей за литр.
1: Ого.
0: Ну и что можно сказать? Давайте пешком походим. Поддержим страну.
1: Чем?
0: А? Просто пересядем с машин на велосипеды.
1: Ну, я, кстати, Тимур, вот мы когда стояли в пятницу в этой очереди к АЗС-ке, я вот говорила, что ну даже если вот, ну вот сегодня мне не продадут бензин, скажут, извините, бензина нет. Ну, как бы есть общественный транспорт, есть ноги, и благо у нас городки-то небольшие, да, преимущественно в Югре, ну, не считая Сургута, наверное, да, все-таки побольше он. Но в Ханты-Мансийске условно даже до работы полчаса я могу потратить и дойти пешком. Я к тому, что сильно не умрем, но какие-то сложные времена сейчас в этом плане наступили, мы их обязательно переживем.
0: Я одно знаю, какая же это благоприятная почва для раскачивания ситуации в стране. Вот какая же она просто лакомая.
1: А до этого мы не должны допустить.
0: Для людей, которые бы хотели это сделать, использовать, да, вот этот вот ажиотаж вокруг топливного рынка под тезисом, ну как же так, мы самая там добывающая нефть и газ страна в мире, не можем обеспечить безопасность, продовольственную, там сельхозуборку. И вот этих новостей будет все больше и больше. И что с этим делать, непонятно. Что предложить? Давайте забьем просто на все. Пойдемте домой.
1: Кошмар.
0: Так не получится?
1: Нет, что-то плохой совет.
0: Надо сказать, ну ладно, взять на себя социальную ответственность, сказать, давайте не паниковать, пожалуйста.
1: Не, паника это точно не...
0: Без паники.
1: Паника
0: это... Как этот Харламов?
1: Враг.
0: Все под контролем, без паники. Все в порядке.
1: У самого на заднем плане все горит, да? Не, паника никогда не была и не будет товарищем. Все со спокойной душой, со спокойным умом принимаем и знаем точно, что переживем и это, господи.
0: Как нам посоветовали говорить, вызывает недоумение ситуация, которая происходит. Вот правда, она вызывает недоумение.
1: Но и она пройдет. Вообще все пройдет.
0: Надеемся, что.
1: Все пройдет рано или поздно. Так что просто подстраиваемся под ситуацию. Как говорят мудрые люди, выживет не сильнейший, выживет самый приспосабливающийся. Вот надо уметь подстраиваться под обстоятельства, и тогда точно выживем.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: И это просто какой-то замкнутый круг. Ой, сразу вспоминается песня Арии. «Мы колесили по дорогам». Знаешь ее?
2: Нет. Я только «Беспечный ангел»
1: знаю. «Мы колесили по дорогам, меняя струны и подруг. Нам не хватало рук». Просто замкнутый круг. Ну, в общем, мэр...
2: Плохие строки.
1: Мэр Калуги. Ну, там песенка-то красивая, я тебе поставлю как-нибудь. Мэр Калуги на совещании, да, у себя там в администрации, зовут его Дмитрий Денисов, он, это видео даже есть в интернете, заявил о том, что не смог заправиться, потому что везде заправляют в канистры.
2: Вот.
1: И говорит, что затариваться топливом абсолютно бестолковое занятие. Но... Сам говорит о том, что не смог заправиться. И таким образом людям намекает на то, что пока не поздно, заправляйтесь. То есть мы когда пытаемся не создавать ажиотаж и говорим, ну, затариваться топливом – бестолковое занятие. Но я не смог заправиться. Ну, он буквально говорит, что это бестолковое занятие, но вот как по мне прозвучало, если там мэр не смог заправиться, то я пойду и попробую сам заправиться. И еще и с запасом. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Спасибо.
2: Я вот, кстати, написала...
1: Не дать, не взять.
2: Когда Андрей писал комментарии про Крым, пошла сейчас почитать вообще оперативную обстановочку насчет Крыма, потому что там очень много событий и новостей приходит с этого региона. Да.
1: Культурные там праздничные вот массовые мероприятия, спортивные мероприятия отмененные, перестают туда завозить на летние смены, на новые смены детей в детские лагеря. Очень много ограничений. Запретили, например, кататься на мототехнике в ночное время, чтобы не отвлекать от работы людей, которые бдят за обнаружением дронов, чтобы их ликвидировать. Очень много у них там всяких разных нововведений за последнее время.
2: Да, вот, Андрей, вы оказались правы, потому что два дня уже действуют эти ограничения. Я читала, что они будут. Я читала про 22-е. Сейчас вот читаю, что 23-го числа это тоже касается. На сегодняшний день продлили эти ограничения. А именно, во-первых, ограничили работу транспорта, магазинов и ресторанов. То есть там это касается конкретно Севастополя. В Севастополе действительно морское сообщение полностью прекратилось, только пассажирские катера курсируют. Всему бизнесу попросили как-то временно ограничить свою работу, либо по времени, либо вообще закрыться. Кафе, рестораны, точки общепита, все это сейчас также работает где-то так, по чуть-чуть, локально, и все. А что касается Крыма и детских лагерей, которых Тимур вот уже только что коснулся этой темы, там остановили прием детей в лагеря, и те, которые уже заполнены, да, их сейчас расселяют. Об этом глава Крыма у себя писал в соцсетях, ну и, в принципе, все СМИ федеральные тоже. Бронирование мест, прием размещения полностью приостановили до 1 сентября, то есть до конца лета ничего не будет. Прям конкретных причин не приводили, но единственное, говорили, что это связано с обеспечением безопасности. Понятное дело, да? И эти меры были приняты после того, как в ночь на воскресенье беспилотники атаковали паром на Керченской переправе и нефтяной терминал, и еще ряд других объектов. Там 4 человека, кстати, погибли, 28 пострадали. Если говорить про Крымский мост, там его закрывали для проезда. Пробки, которые были в минувшие выходные, достигали 600 сначала, я читала, потом 800 машин, потом более 1000 уже в каждую из сторон. Ну, короче, там в очередной раз были какие-то невероятные пробки. И все правильно написал наш слушатель по поводу ограничений на продажу бензина. Только госслужбам сейчас его продают, ну и какой-то спецтехнике. Все остальные купить бензин просто не могут. Полный запрет. Сегодня он будет действовать. Я не знаю насчет завтра, но вчера и сегодня вот такие действуют ограничения.
1: Мы же думающие люди, да?
2: Да.
1: Думающие. Смотрите, Украина плотничком угрожает Белоруссии. Дали ультиматум, по-моему, неделю. Для чего? Вывести войска, которые сосредоточены на границе в Беларуси, от этой границы подальше. Ну, они там боятся, что Беларусь в какой-то момент второй фронт откроет, условно. И вот они ультиматум предъявили. Вы либо отводите их там на 200 километров вглубь, либо мы бомбим нефтеперерабатывающие заводы через неделю. Срок уже подходит.
2: На территории Беларуси.
1: На территории Беларуси.
2: Это Зеленский такие ультиматумы ставит?
1: Для Беларуси это буквально означает, что если вдруг такая эскалация произойдет, и эти там нефтехранилища и перерабатывающие заводы будут задеты, уничтожены, там разрушены и так далее, это угроза национальной безопасности и продовольственной безопасности, потому что у нас сбор урожая уже вот на носу. Что, в принципе, как бы...
2: Какой-то урожай уже собирают?
1: заявление российской стороны о том, что мы связаны с Белоруссией тесными братскими отношениями и договором о коллективной взаимной безопасности, подразумевает, что мы в любой момент готовы впрячься за них, а они готовы впрячься за нас. Это второй тезис. Далее, в плане думающих людей. Когда у нас бывает иногда, да, не топливные кризисы, но где-то локальные дефициты на каких-то заправках в регионах аграрных, где у нас очень много сельхозугодий и сельхозтехники. Это посевная, это сбор урожая. Вот, то есть по весне, там, апрель, май, и по осени, сентябрь, например, да? У нас такое бывает. Но у нас сейчас нет ни посевной, ни сбора урожая. Ну, у нас такой сезон роста, так скажем. И при этом, при всем, у нас уже несколько дней тенденция. Без новых сообщений о том, что где-то поражены какие-то объекты. У нас как бы ограничения и дефициты. Я ни на что не намекаю, но не только тракторы и комбайны можно заправлять. Вот и все. Ну, то есть, ну, уже получается намекаю, но не буду, не хочу.
2: Получается намекаешь. А я хотела вас, знаете, чем еще? Я лично удивилась, может, и вас удивлю. Завершаю всю вот эту бензинную
1: тему.
2: Есть
1: в России еще техника, которую нужно заправлять.
2: Я поняла.
1: В случае каких-то обстоятельств.
2: Бензиновую тему завершаю уже, хотя если есть комментарии, вы, конечно, пишите. Но вот, в принципе, то, что я хотела рассказать, сказала. Завершая, скажу про маркетплейсы. Я была удивлена, когда увидела такие заголовки в федеральных СМИ, что российские маркетплейсы перестали торговать бензином. Им запретила ФАС, Федеральная антимонопольная служба.
1: Есть у нас такое, типа,
2: ты знал?
1: На Озоне можно купить бензин?
2: Я тоже не знала. Оказывается, у нас бензин продавали на Авито, на Озон и на Валберес. Вот этим трем площадкам ФАС запретила это делать, и они таким образом выполнили распоряжение.
1: На Авито, ладно, там, допустим, у кого-то есть какой-то бензин, да, который он кропотливо сливал со своей техники, на которой работает.
2: Ну да, да, из рук в руки, типа.
1: Понятно, но Валберес, Озон удивляет.
2: Вот, и как сказали как раз на этих маркетплейсах, что теперь попытки создать новые объявления о продаже топлива блокируются еще на этапе модерации, то есть их просто не пропускают. Усилили в этом плане модерацию. А вообще говорят, что на фоне вот этих как раз проблем на маркетплейсах вот за минувшие выходные появилось несколько объявлений о продаже бензина из своих запасов, то есть люди начали продавать. Возможно, какие-то предприятия, которые до этого, знаешь,
1: или
2: там
1: перекупщики,
2: да,
1: которые
2: все вполне возможно,
1: которые с канистрами приезжают на заправки, заправляют там по 1000 литров во все щели, заливают себе и потом продают в два раза дороже.
2: Но тем не менее, вот чтобы вы знали,
1: и
2: что
1: люди
2: даже
1: берут
2: до маркетплейсов докатилась эта волна.
1: Люди берут, вот представь, что кто-то сейчас на машине возвращается с отпуска из Краснодарского края.
2: Угу.
1: Ну, ему сколько надо ехать? 4000 километров почти,
2: да,
1: до дома.
2: Заправляться надо
1: где-то. Надо заправляться. И в каких-то регионах, возможно, там, ну, супер дефицит, он где-то на трассе стоит, у него 2 литра в бензобаке, чтобы доехать куда-нибудь, он, естественно, куда идет, там, а вдруг на Авито где-то продают там бензин, а там, пожалуйста, только не по 60 рублей, а по 100. Будешь брать? Конечно, буду, мне же домой надо ехать.
2: Да-да.
1: Возьму еще и запасы.
2: Угу.
1: Поэтому спрос он-то есть.
2: Ладно, мы тему бензина пока прикрываем, но я бы с удовольствием продолжила тему, связанную с транспортом, с путешествиями. И очень много новостей
1: тему,
2: из этой сферы.
1: Тему бензина прикрываем, потому что внутренний голос мне шепчет: дурачок, да не лезь ты уже туда, да остановись, да успокойся.
2: Да ничего ты не лезь, мы ничего не лезем, мы рассказываем обстановку. Более того, рассказывают даже наши слушатели, которые сегодня заправлялись в разных городах игры. Ну а в целом мы про нашу страну говорим, что ряд регионов уже действительно ввели эти ограничения где-то полностью, да, как, например, Крым.
1: Ну опять-таки, да, вот мысль у меня не покидает, что резко закончится бензин по всей стране не мог.
2: Конечно.
1: И топливо, и дизель тем более, да, значит, он нужен для каких-то целей. Вот и вся
2: логика. Ну, это мысли Тимура, которые он имеет привычку говорить всегда вслух. Проблема в том, что иногда он это делает в рамках прямого эфира. Но вы слушаете его мысли или отмахнуться от них, как от назойливых мух, это дело каждого из нас и выбор каждого из нас. У нас и музыка, далее в конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал нам Роман.
2: Так.
1: Лаконичное, коротенькое сообщение. Лучше по 100, чем никак.
2: Да.
1: Расшифровывается это так. Лучше бензин по 100 рублей, но в достаточном количестве, не в дефиците, чем полное отсутствие топлива.
2: Соглашусь.
1: Но вот это теория номер два. Теория номер два. Ведь когда ограничения кончатся и дефицит кончится, цена-то останется. Ну, так всегда.
2: Это теория номер два от Тимура. Теория, это его личные теории, это его личные мысли. Вообще
1: и вот,
2: не
1: и
2: надо
1: вот,
2: воспринимать их иногда всерьез.
1: Да. А мы уже привыкли, что по 100. И вот уже нас не удивляет.
2: Кстати, вот буквально
1: сейчас. Ну, представьте, если бензин резко с 60 до 100 рублей скаканул. Мы все такие, что происходит? А, алярма. Что это за безобразие, куда смотрит ФАС. А так, пожалуйста, ну, был дефицит, повышение цен вызвано там ростом, то все, 5-10, а потом дефицит отменяется, а цена остается. И мы какие-то такие, ну, в принципе, мы уже привыкли.
2: Я как раз сейчас за эфиром Тимура читала, некоторые телеграм-каналы пишут, опять же, есть даже фотографии подтверждающие, да, фото СЗС. В Нижнем Новгороде на сети одной очень популярной АЗС, которую все знать не буду называть, там, в общем,
1: это,
2: цена...
1: Скорее всего, это не... То есть, смотри, федеральные сети АЗС, они, правда, не делают так. Это те, кто по франшизе работает.
2: Возможно.
1: Вот они так иногда
2: тем не менее,
1: грешат.
2: Тем не менее, 95-й, есть даже фотки, подтверждающие 95-й. Там, в Нижнем Новгороде конкретно, цена достигла уже 119 за литр.
1: Ну, тут, опять же, я вот это с этим, наверное, могу не согласиться.
2: Так что
1: может,
2: что
1: это и фейки, и нейросеть,
2: может,
1: и чего угодно.
2: Может, и фейки.
1: Доверять всему, что в интернете написано, я бы все-таки не стал.
2: Поэтому продолжим лучше обсуждать и рассказывать другие новости. А в частности, вот как раз хотела сказать про бедный наш Крым и Севастополь, в частности.
1: Да, богатый наш Крым, все хорошо.
2: Ну, бедненький, я к тому, что достается очень много в последнее время. Вот, например, в выходные в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых ощущались в Севастополе.
1: Причем, самое интересное, я читал заголовок, он называется там «Эксперт назвал причину землетрясения в Крыму». И я думаю, сейчас открою по-любому там в первой строчке, типа, это свойственно для региона. Потому что, ну, там реально, типа, разлом, вот этот литосферный
2: плит. А зачем
1: плит,
2: нам, ну, причина-то это ладно. Факт в том, что это произошло, и как вот писал губернатор Севастополя в соцсетях, что не исключена вероятность повторных толчков, поэтому всех просят сохранять спокойствие. Я к тому, что вот мало там им вот этого всего, что происходит сейчас, тут еще и землетрясение.
1: Ну, это опять...
2: До кучи, как говорится.
1: Опять, знаешь, такая полярная информация, типа... Ребята, не исключена опасность повторных толчков. Может быть, еще сильнее, может быть, вообще капец. Просим сохранять спокойствие.
2: Угу.
1: Ну так не надо говорить о том, что не исключена вероятность, чтобы люди сохраняли спокойствие. Да, зачем говорить? Ну, скорее всего, еще долбанет. Ну, я вот уже не спокоен, мне уже нельзя. Это как сказать, типа, не думай о синей обезьяне. Все. В ближайшее время человек вынужден о ней думать. Даже если он хочет о ней не думать, он вынужден о ней думать. У нас есть, знаешь, элегантная, короче, такая методика, как уходить от этих тем. Во.
2: А я хотела продолжить в тему Крыма и туристической как раз отрасли, потому что на фоне всех последних событий, к сожалению, падает число бронирований в Крым по понятным, мне кажется, вполне причинам, и люди ищут себе новые направления для отдыха. И вот как сообщают нам в Ассоциации туроператоров России, большинство россиян рассматривают в связи с этим Анапу. Рост спроса на отдых в Анапе в этом году вырос значительно, при том, как в Крым, наоборот, сокращается число бронирований. А в Анапе, я напомню, уже 58 пляжей работает, то есть их открыли официально, Роспотребнадзор дал добро, там новый песок отсыпали, который высотой более метра, вот этот свежий завезенный новый песок, более метра. Поэтому разрешили там и купаться, и загорать, и все такое. Вот туда люди как раз едут в Анапу.
1: Да, чтобы сменить тему, зачитаю следующий комментарий от Татьяны. Все-таки лето, жара, это здорово. Как вы относитесь к самому летнему блюду? А, крошки.
2: Это называется
1: съедем с темы.
2: Да будет конфликт только в другой теме.
1: Я вот люблю окрошку на кефире, например. Ну, причем вместо воды минералка. Ну, без шуток, вот обычная, просто не соленая минеральная вода, а просто газированная вода. И майонез туда побольше бахнуть.
2: Угу.
1: Кайф.
2: Ну, это Тимур любит, тут на квасе. Я люблю окрошку с майонезом просто.
1: Это, знаешь, фанаты окрошки.
2: Без жидкости всяких. То есть, когда Тимур нарезает окрошечку себе, я беру у него вот эту салатную смесь, заправляю майонезом, это типа летнее оливье получается, и все.
1: Фанаты окрошки на квасе тезисно утверждают о том, что раньше на Руси в древние времена
2: только квас и был.
1: Никакой вообще кефира или майонеза и минералки уж тем более не было.
2: Молочные продукты всегда были. Молоко же на Руси всегда было, а значит, все производные от него тоже были. Ну, что уж, прям не надо так говорить. Как будто бы эта теория разбивается в пух и в прах.
1: Ну, логично, слушай. Но квас-то был раньше, чем кефир.
2: А что, квас — это составляющий кваса вообще что? Из чего он состоит?
1: Хлеб.
2: Хлеб?
1: Сахар, дрожжи.
2: Ну, коровы, мне кажется, с хлебом наравне появились как-то, нет?
1: Хлеб, сахар, дрожжи, и получился самогон. Вот у нас за что не возьмись.
2: От количества ингредиентов не меняется, да, ничего? Ладно, Тимур мне не дал рассказать про туристические другие новости. Мы обязательно к этой теме вернемся в следующем часе. А если вы хотите про продовольствие говорить, без проблем, можете писать про окрошечку. Тем более тема хорошая, добрая, благодатная, не то, что мы тут обсуждаем.
1: И завязываем тему с темой цен. Просто, ну, реально смешное
2: завязываем
1: сообщение.
2: Завязываем тему с темой цен.
1: С темой. Георгий пишет, есть плюсы, да, потому что на некоторых АЗС сегментные циферблаты для цен. Там 4 цифры влезает. То есть больше 99.99 бензин стоить не будет никогда.
2: Ну, хоть какие-то ограничители есть.
1: А что вот эти копейки нам зачем? Будем просто ровно, типа 130. Хоть, ровно.
2: Хоть какие-то ограничители есть.
1: Или цифру, эту точку переставим, будет 135.
2: Ну, или вообще просто задумаемся о том, чтобы новые вот эти табло производить, где уже 5 цифрок будет, а не 4. Да?
1: Да.
2: Чтобы вмещалось все, что захотим и не захотим.
1: А я вам еще, знаете, секретом поделюсь в начале следующего часа, как считать в голове, в уме проценты с точностью до, я не знаю, там, десятой доли.
2: Там такой секрет, что, знаете, ну, как бы...
1: Ну, гораздо проще. Мне Марина будет тестовые задания давать, а я буду в прямом эфире
2: решать.
1: Ну,
2: если это речь про большие числа, большие, да, цифры, то это нереально. Про какие-то маленькие, может быть. Не забудь, а то мы вечно вот это я вам расскажу, и наступает новый час, и все уже забыли, что хотели рассказать.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Лангепасе фиксируют критический уровень воды в протоках. Прокуратура Югры помогла пенсионеру вернуть деньги, отправленные мошенникам. Югорских старшеклассников приглашают присоединиться к акции «Выпускной в МАКС». Жители Лангепаса предупреждают о высокой воде. Уровень проток Лангепас и Каюковская поднялся до 529 сантиметров при критическом максимуме 523. На первый взгляд разница небольшая, но она вызывает серьезные опасения специалистов. Кроме того, уже сейчас в городе частично потоплено более 40 дачных участков в садово-огороднических товариществах «Рябинушка» и «Беларусь». В связи с тревожными данными мониторинга паводковой обстановки в муниципалитете действует режим повышенной готовности. Комментирует исполняющий обязанности директора Единой службы спасения Лангепаса Павел Зюрин.
2: По данным Главного управления МЧС России по Хмао-Югре, существует вероятность уровня подъема воды в городе Лангепасе. Пик придется, по данным МЧС России по Хмао, на 24-25 июня. Специалисты ЕДДС продолжают отслеживать обстановку. Если вы находитесь в зоне возможного подтопления, рекомендуем заранее подготовить документы, ценные вещи и средства первой необходимости. При резком подъеме воды или появлении угрозы затопления немедленно звоните по номеру 112.
1: Телефонным мошенникам не удалось завершить схему обмана, рассчитанную на пожилого радужнинца. 64-летний мужчина доверился неизвестным и перевел им почти 70 тысяч рублей. На помощь пенсионеру пришла окружная прокуратура. В ходе разбирательства было установлено, что деньги оказались на банковской карте жителя Новгородской области. Прокурор подал на владельца счета исковое заявление в суд, потребовав вернуть средства и выплатить проценты за их использование. Благодаря положительному судебному решению украденные накопления уже поступили на банковскую карту владельца. Пересмотреть налогообложение для самых богатых россиян. С таким предложением обратился главе федерального правительства Михаилу Мишустину лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, текущая система не в полной мере учитывает доходы сверхопределенного уровня. Миронов предлагает ввести повышенные ставки налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает от 250 до 500 миллионов рублей в год – 25%, а для доходов свыше 500 миллионов рублей – 35%. Особое внимание предлагается уделить крупным дивидендам, которые часто составляют основу благосостояния обеспеченных граждан. Партия считает, что дополнительные средства, полученные таким образом, должны быть направлены на развитие здравоохранения, образования и поддержку нуждающихся. Сергей Миронов аргументирует свою инициативу ростом состояния самых обеспеченных россиян и необходимостью более справедливого распределения налоговой нагрузки в условиях растущих расходов у большинства населения. Он призвал правительство разработать соответствующие законодательные изменения. И последнее. У 9 и 11 классников Югры еще есть шанс выиграть крутые призы всероссийской акции «Выпускной в МАКС». Запущенный в национальном мессенджере марафон подарков продлится до 25 июня. Для тех, кто к нему присоединится, предусмотрены моментальные дары от партнеров. Их можно забирать каждый день. Среди сюрпризов – подписка на ВК-музыку, интерактивные уроки от Skyeng, баллы от Озон на покупки, личные поздравления от известных блогеров и многое другое. Главный приз – современный смартфон. Его разыграют среди участников 1 июля. Отмечу, зарегистрироваться на платформе просто. Нужно сделать всего два шага. Перейти в чат-бот «Выпускной в МАКС» и нажать кнопку «Забрать приз». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: 5 вечера уже, даже 17.05 уже, вот так даже, если быть точнее, про циферки вот мы как раз хотели, да?
4: На выходных, короче, я так вдохновился этой штукой, что Марину терроризировала, она мне полдня задавала вопросы, я пытался все это дело решать.
5: А ты, кстати, откуда ее взял? Подсмотрел где-то?
4: Где-то на Пикабу.
5: Понятно.
4: На Пикабу.
5: Короче, Тимур выяснил...
4: Зашла тема про математику, про арифметику, про проценты, как легче. Ну, там, в общем, такая, знаешь, была заметка, что проценты имеют обратное значение. То есть, например, 7% от 50, да, это типа 50% от 7.
5: Чего? Короче, нет, ты нас не запутывай. Давай, рассказывай, сам пример любой приведи. И
4: ну,
5: потом...
4: 7% от 50 это да. 50% от 7. То есть проценты, они взаимообратные. Но 7% от 50 трудно посчитать. Но 50% от 7 легко, 3,5.
5: Да.
4: Получается, что 7% от 50 это 3,5, понимаешь?
5: Ну, так же не со всеми числами
4: работает. Со всеми абсолютно.
5: Ну, хорошо, тогда давай, например...
4: Вот давай, 10% от... Не, ладно, 10 это...
5: Легко очень.
4: Легко очень. 10% от 30. Сколько это будет?
5: Не знаю. Ты же считаешь в уме.
4: 3.
5: Это тоже легко.
4: 30% от 10?
5: Давай 4% от 18.
4: Ну, 4% от 18 это 18% от 4. Можешь на калькуляторе проверить? Вот открой. Смотри, 18 умножить на 4%. Мы сейчас это число запомним. 18 умножить на 4%. И скажи нам, сколько это будет, пожалуйста. А я это дело 0,72. 0,72. А теперь 4%, ну, наоборот сделай, короче. 4 умножить на 18%.
5: 4 умножить на 18%. 0,72.
4: Все, вот оно обратное. Всегда. Неважно, какое ты число берешь за основу, откуда ты процент забираешь. Просто как тебе легче, так и высчитывай.
5: Мне это никак не облегчает.
4: Ладно, иногда это помогает.
5: Мне особенно проще школьная если формула.
4: Это, как особенно если это круглые какие-то числа, типа 50, 20, 10.
5: Ну вот как ты сейчас сказал, 50, да, и 10, это легко.
4: А и так... в комментариях люди начали делиться лайфхаком. Говорят, что проценты это... производная от 100. Ну, типа, это всегда делить на 100. То есть ты умножаешь два числа друг на друга.
5: Делишь на 100.
4: И делишь на 100.
5: Ну да,
4: всегда.
5: Вот со школы я так и знаю, так и делаю.
4: Либо переставляешь просто запятую на два знака вперед. Как пример, допустим, 7% от 138.
5: Угу.
4: Мы берем, ну, умножаем 7 на 138, получается 8 умножить на 7, 56, держим в уме. А 30,
5: видишь, это уже сложности 3, на начальном
4: этапе. Это, не перебивай. 56 плюс 30 на 7, 210, это 266, плюс 100 на 7, это 700, то есть 966. 966 переставляешь два знака, получается 9,66.
5: Вот ну, так. Я не знаю, кому-то, может, сейчас вообще понимает, о чем Тимур говорит, кому-то, может, скажет, да, действительно, так легче. Я ничего не поняла, и мне не легче. Ну, спасибо, что поделился. Может, понимаешь, вот сейчас наверняка...
4: Меня просто всегда восхищали вот эти умники, которые, знаешь, там, дети даже, да, там, ему 10 лет, его приводят на передачу, там, как они называются, ну, вот эти вот мощные дети, когда своими талантами делятся, шоу талантов, короче.
5: Не только дети.
4: И они, типа, в уме вообще любые там числа складывают, делят, проценты вычисляют.
5: На России вот не так давно закончился очередной сезон этого шоу, «Удивительные люди» называются, вот там приходят...
4: И туда приводят реально 10-летних каких-то детей, и, типа, там, 38% от 1225. И он такой что-то раз-раз-раз в уме прикинул. Ответ за 2 секунды.
5: Да,
4: ну, как вы это делаете? Невозможно так вообще. Ну, насколько я там как бы прикалываюсь на эту тему, увлекаюсь в постоянном высчитываем чего-нибудь. Ну, это вообще меня удивляет. А оказывается, у них есть формулы, согласно которым можно это вот в легкую считать в уме.
5: Да, этого можно учить.
4: Главное запомнить определенный алгоритм.
5: Про
4: и тогда
5: сейчас.
4: Все будет хорошо. Но, с другой стороны, зачем? Обожаю такие штуки с цифрами. Спасибо за лайфхак, пишет Марина.
5: Представляешь? Вот, я как раз...
4: Кому-то да полезно.
5: Да,
4: если тебе, Марина, не полезно, значит, ты не факт,
5: значит,
4: что
5: другой Марине будет полезно.
4: Другой Марине полезно.
5: Я как раз...
4: Марины разные бывают.
5: Ты мне просто не дал договорить эту мысль. Я как раз хотела сказать...
4: Марины всякие нужны. Марины всякие важны.
5: Это точно. Я как раз хотела сказать, что если наши, среди наших слушательниц, именно среди девчонок, есть те, кто понимает, о чем говорит Тимур, и вполне вот эти все объяснения по полочкам вы все разложили, потому что я, честно говоря, Тимур меня вообще запутал. И опять же, искренне вами восхищаюсь. У вас, значит, абсолютно математический склад ума, и вы вообще большие молодцы.
4: Да как, сообщение от Сергея пишет, типа, еще чуть-чуть, и будут на АЗС стоимость бензина выставлять за 100 миллилитров, а не за литр. Это я вчера с Мариной прикалывался, говорю, представляешь, заголовок на какой-нибудь панораме придумал. Типа, для того, чтобы это было принято решение, указывает стоимость бензина не за литр, а за 940 миллилитров, как молоко.
5: Или пишут, за 0,9.
4: За 0,9, да.
5: Да. А сейчас вообще некоторые известные бренды молока уже, знаешь, сколько продают? 937 миллилитров. Реально, 937. Нам, кстати, даже кто-то из слушателей, по-моему, Алексей из Междуреченского не так давно кидал эту картинку. Эх, не найду я сейчас ее уже быстро, но вот Алексей нам кидал фотографию, как один из производителей молока, там какую-то тоже дичайшую циферку начал писать, там типа 948 или что-то такое, короче, неадекватное совершенно. То есть уже до какого-то миллилитра все это указывает, и мне любопытно, а они прям четко до вот этого миллилитра все наливают? Чуть не больше, не меньше? Вот 948 прям? Как они это высчитывают, вообще не понимаю. Ну ладно.
4: Дмитрий пишет: добрый день, гуляем с сыном по Ханты-Мансийску, жарко, 32 градуса, пауты атакуют, пауты.
5: Да ё-моё, это же где пауты в Ханты-Мансийске? Смотрите. Назовите
4: паут
5: мне...
4: Паут это же...
5: Большая муха. Назовите мне район...
4: А я как их называю? Овод.
5: Оводы. Оводы, но они похожи. Назовите мне, пожалуйста, район, в котором вы гуляете, я там гулять не буду. Потому что, ну, у нас возле работы нет таких больших, да, насекомых. В районе дома тоже не встречаем, поэтому...
4: Есть огромный, просто колоссальный плюс от погоды, которая на улице. Ни комаров, ни мошки, ничегошечки нет. Ну, по крайней мере, возле работы, если я там...
5: Пауты, пожалуйста.
4: Еще пару дней, ну, от них отмахну комаров, ни мошки, ничегошечки нет. Ну, по крайней мере, возле работы, если я там...
5: Пауты, пожалуйста.
4: Еще пару дней, ну, от них отмахнуться можно, я же тебе рассказывал. Берешь воду.

0: всего. То есть, если жара адская, да, зато комаров нет. Если ты где-нибудь в комфортных условиях, рядом с водой, рядом с прудом, как
1: обязательно
0: красиво.
1: Что-то испортит, да?
0: Березки, фонтанчики, прохладно, там постоянно.
1: Запиши, пожалуйста, запиши в наш словарь неологизмов слово «насекомость».
0: Насекомость.
1: Да.
0: Повышенная.
1: Только что придумала.
0: Повышенная насекомость в югре.
1: Да, вырвалась, как говорится. Ну, в пару кило всего, по крайней мере.
0: Вот, типа такое молоко. Вот Александр там фотографию скинул. Молоко 2,5%, 973 миллилитра. Но это они еще переливают, кстати.
1: 973.
0: Могли бы и сэкономить немножко.
1: Вообще. Вот зачем эти нам 3 миллилитра? Ну, что мы с ними делать будем? Ну, вот останутся же на дне банки по-любому.
0: Вот это вода.
1: Тем
0: вообще.
1: Более, тут даже не банка, здесь тетрапак, коробка. А вот в этом тетрапаке всегда что-нибудь на дне остается. Там невозможно до последней капли все вылить. Вы же знаете, да, эту тайну тетрапака?
0: Сколько ни старайся, сколько ни тряси, все равно что-то будет.
1: Какие-то
0: звучать.
1: Капельки все равно останутся, да.
0: Эх.
1: Так, ладно, про циферки продолжим. И про образованных людей, и в целом про образование. Во-первых, у нас стартовал на госуслугах прием заявлений вуза. Вот это Минцифры сообщили еще в минувшие выходные. С помощью этого сервиса можно подать заявление в тот вуз, который вы хотите, или в несколько, да, отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление. В общем, все сейчас можно делать дистанционно через госуслуги. И прием заявлений уже стартовал. Это раз. Это я просто вас уведомляю. Вдруг кому это важно, полезно, и нигде еще не читала, не слышал, да? Началось, стартовало. Во-вторых, у нас сейчас депутаты предлагают, ну, очередная волна ЕГЭ, да, у нас вот прошла, кстати, по-моему, еще не вся, да, часть экзаменов осталась, но уже практически на финишной прямой. Предлагают перенести ЕГЭ на 2 часа позже, в следующем году, уже в этом, понятно, бессмысленно, а вот на следующий год предусмотреть не с 10 утра проводить экзамены, а в 12 часов дня. Как говорят депутаты Госдумы, из-за того, что дети рано просыпаются, потому что им, во-первых, надо дойти до своей школы, потом они централизованно идут в пункт проведения ЕГЭ. Это все время. Ну, кстати, да, вот
0: у меня... учителя же тоже перестраховываются. Зная, какие дети бывают, один там опоздает, один забудет, один проспит там, и так далее, а одному надо через весь город ехать. Вот, например, в 10 часов утра у нас там в школе номер 7 экзамен. Мы находимся в школе номер 5, допустим, да? А у нас в школе номер 7. Это что нам надо? Это нам надо, чтобы вовремя дойти, желательно заранее, за час. Нам надо выйти еще без 15:09 в ту школу.
1: А
0: чтобы
1: 8:30?
0: Без 15:09 выйти, это надо, ну, к 8 минимум собраться. А-а-а. То есть за пару часов до экзамена нам нужно собраться в нашей
1: Можно
0: школе.
1: Можно расскажу, опять же, пример из личной жизни. У меня вот племянник в этом году сдавал ЕГЭ, я уже миллион раз про это говорила. Когда у него был самый первый экзамен, я говорила, во сколько ты завтра идешь? У вас же в 10? Он говорит, да, мы собираемся в школе в 7:30. Я говорю, господи, зачем в 7:30? Он говорит, ну, во-первых, потому что мы сначала, ну, должны дойти до школы централизованной. Но, говорит, мы с ребятами, там своя компашка, мы с ребятами собираемся еще раньше, то есть их в школу позвали к 8:30, но они пришли за час для того, чтобы еще дополнительно там что-то позаниматься, какие-то сложные моменты, это русский был, они все русского почему-то боялись, весь класс, и они какие-то еще моменты проверяли. Я вам больше скажу, даже не знаю, насколько это можно говорить вслух или нельзя, но, например, наши уральские школьники, понятно, московские, им еще проще в этом плане, они собираются утром пораньше, потому что в это время ребят на Дальнем Востоке уже сдали ЕГЭ, и есть какие-то призрачные шансы, что эти ребята дальневосточные где-то в соцсетях начнут говорить, какие там были сложности, кто-то, может, даже конкретные вопросы и ответы будет кидать, ну, всякое, знаете, бывает. И вот он говорит, что, типа, это ежегодная традиция, все ребята собираются пораньше, вдруг там дальневосточные наши собратья нас подумают и что-нибудь где-нибудь опубликуют. И в этом году, кстати, я говорю, ну что, были какие-то эти инсайты от дальневосточных школьников? Он говорит, были. Но, говорит, они не сильно мне помогли на экзамене. Я говорю, ну вот получается, ты мог целый час дома поспать еще и прийти выспавшимся, а вы на целый час раньше приперли школу зачем-то.
0: А они только русские узнали? Или уже какие-то еще?
1: Математика уже известна. Ну, вот он еще английский сдавал, информатику. Но два предмета уже точно знает.
0: Ладно, за эфиром спрашиваю.
1: Конечно, за эфиром. В эфире точно не будут такие вещи обсуждать. А у нас, кстати, еще...
0: Ну, не 100 баллов?
1: Не 100 баллов.
0: Блин.
1: Ну, хороший результат, нормальный, достойный.
0: Я думал, хоть... премию поделим.
1: Ну, подожди, он еще два предмета у него. Премию поделишь. А ты занимался с ним, чтобы его премию делить?
0: Ну как, удачи ему же. А меня 10 минут назад вот через футболку прокусил в машине прям. Вот откуда взялся, пишет Андрей, Нижневартовск. Хотя живности действительно мало в такую жару летает. На что Георгий из Томска возражает нам, говорит, у нас жара, и мошкара чувствует себя вольготно. И фотографию, видимо, своего автомобиля, который просто облеплен капот. Ну и там комфортно, у них там еще жарче.
1: Ой-ой-ой,
0: да?
1: Ой, что-то у вас правда немного.
0: Я чесаться начинаю.
1: Жесть, почему так много?
0: Почему так много?
1: Не, у нас такого нету, кстати.
0: Они все к вам улетели.
1: Да.
0: Ну, в принципе.
1: В принципе, мы не против, да, в данном случае?

0: ладно, мы шутим. Мы на самом деле сочувствуем вам, потому что сами не любим всю вот эту машкару. Господи, ты посмотри, там еще одно видео кинул Георгий. Это что такое у вас там просто? Полчище.
1: Вы посреди леса полчище. Стоите, мне кажется, да? Машина где-то в тайге?
0: В тайге, кстати, примерно такая, наверное, ситуация.
1: Я не хочу в Томск.
0: Зря?
1: По крайней мере, в июне.
0: Наша с тобой подруга, которая в Новосибирске живет, училась в Томске, то есть это ее город студенчества. Безумно красивый город, говорит. Надо съездить и убедиться в этом лично, как-нибудь обязательно. Так, я хотела вас в очередной раз шокировать. А, ну, кстати...
1: Шокировать.
0: Что у нас по поводу ЕГЭ-то? Как вы, поддерживаете, не поддерживаете? Потому
1: как
0: что...
1: говорится, кстати, потихонечку начал привыкать к этой песне Шакиры.
0: Которая новый гимн чемпионата?
1: Дай.
0: Да, даже я уже ее это, на слух могу напеть. Потому что она, ну, извините, она у нас в доме каждый день, да не по разу играет, потому что чемпионат мира просто круглосуточно у нас. Матч ТВ не выключается у Тимура.
1: Я терпеть не могу букмекерские компании, но одна из них сделала прям классную песню, которая мне нравится, и они ее крутят. Ну, рекламные ролики 10 раз за перерыв, да, представляете, вот это. «Ой, что не вечер, то футбол, ой, нам снова не до сна». Ну, круто.
0: Да,
1: вообще.
0: Да, да, я слышу, как ты подпеваешь телевизору. Ну, в общем, про ЕГЭ. Как говорят разные эксперты, это не решит. Вообще-то, ну, типа, предложение непонятное из Госдумы. Типа, дети с разными биоритмами. Кому-то в 10 рано, кому-то в 10 поздно, у кого-то в 8 утра мозги хорошо работают. И вообще, переносить на 12 часов, мол, смысла нету. Не сильно поменяется картина от этого. Ну, так говорят эксперты из разных институтов. Тем не менее, депутаты хотят эту историю, эту идею продавить. Они даже направили уже соответствующие обращение в Министерство просвещения, но в Минпросвещение пока не комментирует эту идею. Может быть, и в следующем году что-нибудь сдвинут хотя бы на час или два.
1: Мне понравилось, как...
0: Мне больше интересно мнение наших слушателей, родителей, у кого школьники. Вот вы бы в 10 или в 12 лучше отправили ребенка на экзамен?
1: Как Матч ТВ чуть-чуть переобулся. Ну, я их не обвиняю, на самом деле. Конечно, с одной стороны, это, наверное, лицемерно, но с другой стороны, это понимаемо, это деньги. Когда только-только чемпионат начался, и стало для многих сюрпризом, что в середине матча на 25-й минуте, 22-й, 25-й, судья дает свисток, типа перерыв на водопой, да? Это практиковали в Катаре, когда было жарко, там действительно плюс 50 градусов, там футболистам надо было водички попить, дух перевести. Но в Америке это неоправданно, там 20 градусов, нормальная температура, зачем там перерыв? И как стебались комментаторы спортивных трансляций,
0: наши.
1: Типа, да, вот эти американцы, позорище, им бы лишь бы деньги зарабатывать. Они специально придумали этот водопой, чтобы показывать у себя рекламу, чтобы еще больше денег собрать. Фу-фу-фу, мы не такие, короче. И у них действительно первые, наверное, несколько дней. У них просто 3 минуты мы смотрели на то, как люди пьют воду.
0: Да, а в американском телевидении в трансляции в это время шла реклама. У нас же просто трансляция с поля.
1: Сейчас, что вы думаете? Комментаторы резко риторику сменили. Они такие, ну вот у нас сейчас как бы техническая пауза, никуда не переключайтесь. И начинается реклама. У нас уже реклама идет.
0: А
1: и все уже так, типа,
0: нормально. А потому что наш бизнес российский говорит, так, подождите.
1: А это очень круто.
0: А почему мы не можем здесь тоже рекламироваться?
1: Это суперсегмент. Да. То есть рекламу между таймами ты пропустишь, скорее всего, 100%. Да. Потому что тайм закончился, ты такой, так, пойду там схожу в уборную, налью еще себе чайку там, то есть все. И ты просто ходишь, занимаешься своими домашними делами. А здесь у тебя перерыв 2 минуты, ты по-любому посмотришь эту рекламу, по-любому.
0: Да, поэтому сейчас в нашем российском эфире в эти двухминутные паузы, как Тимур их называет, водопой, тоже уже рекламируют определенные напитки чаще всего, да?
1: Прикольный вопрос у Сергея. Типа, ну ладно, перерыв на водопой, окей, можно было бы еще между ними сделать перерыв на слив.
0: Того, что выпили.
1: Интересная идея.
0: Сергей, вот вечно, как вы что-нибудь напишите?
1: Вот бизнес-меновская жилка у вас.
0: Просто у Сергея такое, знаете, оригинальное чувство юмора, узнаваемое вполне. Вот в следующий раз ты зачитаешь шутку от Сергея, я скажу, о, это Сергей по-любому написал. Я уже узнаю вот этот юмор.
1: А как вот...
0: Такой, знаешь, уникальный,
1: не похожий. Как бы это выглядело? То есть они все останавливаются по свистку, занимают друг с друга очередь и идут в кабинки, да? То есть там, вот здесь, где...
0: Не, ну, кстати, сколько длится матч? 1,5 часа же?
1: Где тренерская ложа.
0: Да.
1: Да, у них там 2 кабинки синие.
0: Ну, все, ладно, подробности можешь не вдаваться. Это 1,5 часа идет один?
1: 2:45. Это если, например, групповой этап.
0: Ну вот, это же как бы, ну...
1: Это как бы, да.
0: Прилично.
1: А если это не групповой этап, если это, допустим, плей-офф, где может быть 2 дополнительных экстра тайма по 15 минут, а еще полчаса, а потом серия пенальти.
0: Ну,
1: а
0: что,
1: у тебя только что был перерыв на водопой.
0: Сергей вполне себе грамотные вещи предлагает. Сергей, вы поберегите эти идеи. В следующем чемпионате мира до этого тоже додумаются.
1: И считайте, можно еще две рекламы. А потом можно еще дополнительно тайм-ауты вести, чтобы еще рекламу.
0: А лет через 20 чемпионат мира будет примерно полтора часа футбола и часа два рекламы, которые вечно перебивают этот футбол.
1: Ну, типа, знаете, там сидишь 40 минут, смотришь рекламу, и тебе потом в конце итоговый счет показали просто.
0: Не дай бог.
1: 2-0 пока что на 45 минут. Еще реклама дальше началась.
0: Так, тема образования. Я хочу продолжить. У нас тут эксперты почитали, как изменилась стоимость обучения в вузах в этом году. Я вам скажу, где дороже всего сейчас учиться. Кому, собственно, чтобы получить образование, надо готовить миллионы, это не шутка, да? А где попроще? Кстати, слава богу, мы с вами относимся к тому региону, я сейчас в целом про Урал говорю, Уральский федеральный округ, у нас относительно всей страны не самое дорогое образование высшее. Ну, обо всем по порядку, давайте сначала музыку послушаем.
2: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, спасибо большое федеральным СМИ. Они составили это РБК. Они посмотрели, сколько сейчас стоит образование, обучение, да, в разных вузах страны. Что я могу сказать? Сильно подорожало у нас обучение. Например, если взять инженерное образование в ведущих вузах страны, то вот как пишет РБК, у них тут даже такая табличка, где отмечено, сколько в этом году и сколько в прошлом стоило. Вот, например, в МФТИ ядерная физика и технология, это самое дорогое направление, подорожало аж на треть. Плюс 33%
2: по сравнению
1: с прошлым годом. Ну, 1 200 000.
2: Как, в смысле?
1: 1 200 000.
2: За что?
1: За год обучения.
2: За год. Да. Не за семестр хотя бы.
1: За год.
2: Ну, тоже, по-моему, чересчур.
1: Но плюс 33%. Так можно вообще?
2: Ну, это к вас вопрос, может, так или нет. Вопрос.
1: Я вот
2: фасы
1: задаю.
2: 33% одно дело. 1 200 000 за направление ядерная физика.
1: Да.
2: Ну, вот не сказать, что прям там бешеные бабки крутятся в этом.
1: А я не знаю, я там не работала. Может, и крутятся.
2: Ну, опять-таки, куда
1: смотря, по крайней
2: смотря,
1: мере,
2: да?
1: как
2: куда?
1: Нам всегда говорят, у нас инженерные специальности
2: если
1: очень нужны.
2: Мощнейшую организацию, там, в Росатом, главным ведущим, там, каким-нибудь инженером, может быть, ты отобьешь когда-то свою учебу. Но так, в целом, вот эти вот аспиранты, лаборанты, то есть сотрудники, как бы, начинающие, но они же вряд ли зарабатывают по 300 тысяч.
1: Прикладная математика в этом же вузе также подорожала на 32%, правда, процента, ну, практически треть прибавила, и стоит чуть больше 1 000 000. 1 140 000. Поэтому, как бы, тоже лишний раз задумаешься, да, нужна тебе эта прикладная математика, если у тебя родители не миллионеры, по крайней мере. Дальше, МИФИ, СПБГУ, МГТУ имени Баумана, вот эти все вузы, ИТМО, кстати, очень популярный вуз, где хакеров учат.
2: Хакеров.
1: Программистов, компьютерщиков.
2: Но там-то хотя бы это оправдано. То есть ты за 1 000 000 идешь учиться, зарплата у тебя там 1 400, да, или сколько?
1: Ну, дай бог. Ну, короче, везде вот эти вузы ведущие, которые я назвала, где инженерное хорошее образование дают, везде подорожало минимум на 10%, максимум на 37%. На 37,5% подорожало направление мехатроника и робототехника в МИФИ. 37%. Вот это точно ФАС должен обратить внимание, не кажется вам? Ну, как-то это же прям уже жесткий перебор.
2: Тебе же сказали русским языком, что количество людей, получающих высшее образование, неоправданно раздутое.
1: Ну, вот за счет этого, в том числе, может быть, и хотят, да, как-то подсократить.
2: Не знаю, хотят или не хотят, но это один из таких факторов, которые
1: вот,
2: почему нет.
1: Высшая школа экономики, пожалуйста, направление у них самое популярное, оно так и называется, экономика. Вот здесь все легко и понятно, прям четенько. Обучение за год стоит ровно 1 000 000. Ну, это легко.
2: Удобно.
1: Считай. Удобно. Ровно 1 000 000. Приходишь к родителям, говоришь...
2: Продавайте
1: мам,
2: квартиру.
1: Пап,
2: приходишь, говоришь, продавайте квартиру.
1: Мне нужен лимон.
2: Возьми в холодильнике.
1: Да-да-да. С чаечком попей.
2: Это единственный лимон, который у нас есть.
1: И, кстати, это тоже плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Ну, ё-моё, ну прям как будто бы не должно быть так, как мне кажется.
2: Учение свет. А за свет надо платить, пишет Андрей.
1: Ну, не столько же. Свет уж больно дорогой. Да, в нынешних реалиях.
2: Атомная энергетика, капиталоемкая отрасль, зато эксплуатационные расходы минимальные, пишет нам Сергей. Это как это понять? В смысле, один раз зарядил стержни, и они там пашут, да, годами? Да ты только ходи, проверяй воду, подливай.
1: И вот давайте сравним, например, в высшей школе экономики учиться на экономиста 1 000 000 стоит в год, а вот, например, в Уральском федеральном университете, это в Екатеринбурге, который 283 000, то же самое направление экономика. То есть разница получается более чем в 3 раза. Вот, и думаешь, а может быть, даже к нам из Москвы поступают ребята, приезжают, им это реально выгоднее?
2: Ну, может быть.
1: В регионы, я имею в виду, в регионы.
2: Ну,
1: да?
2: Вряд ли какой-то подросток, ребенок мечтает из Москвы переехать в Екатеринбург учиться. Обычно наоборот.
1: Скорее всего так, да. Но при этом я хочу напомнить, что у нас даже вот если брать вузы Югры, то цены гораздо более адекватные, чем, например, в тех же вот столичных вузах. Ну, у нас есть высшее образование за 100 тысяч, за 150, за 200. Ну, за 300 тоже есть, но 1 000 000. У нас таких расценок нет в Югре. Ну, ни один вуз за такие деньги ни одну специальность не преподает.
2: Зато я в интернете активно ищу информацию об удостоверении тракториста-машиниста.
1: Ты все про это, господи. Кто о чем Обшивая бани.
2: Так вот, в Югре у нас самое недорогое, что мне предлагали за одну категорию, 30 тысяч. Ну, пока что, я еще дальше буду узнавать, может, дешевле найду. А вот в Москве есть такие там техникумы и вообще учреждения, школы, которые предлагают мне за 60 тысяч 8...
1: Тебе прям предлагают?
2: Ну, мне, да. За 60 тысяч 8 категорий.
1: Прикольно.
2: Ну, то есть, по сути, все их там всего 9, если я правильно помню.
1: Ну вот, а вам?
2: Мне говорят, за 68 любых.
1: Хочешь за 68 разных категорий?
2: То есть, я думаю, какой-нибудь гусеничный турбоукладчик мне не надо, все остальные я бы взял.
1: Так ты представляешь, вот опять же вспоминаю, да, вот этот вуз, где миллион стоит обучение в год, это миллион в этом году, а ведь она каждый год, стоимость меняется, в большую сторону, естественно, индексируется, поэтому, условно, сейчас ты заплатил миллион, а на пятом курсе ты уже можешь и 3 миллиона заплатить. Такими темпами, если они на 33, а то и на 37% вырастает стоимость. Это же жесть.
2: Для этого существует образовательный кредит.
1: Да.
2: Многие родители боятся, ну, типа, зачем обрекать ребенка на, там, вообще всю жизнь он за него будет рассчитываться.
1: Ну, всю жизнь, ну, 15 лет дается.
2: Ну, первые 5 лет, когда ты учишься, ты же вообще там
1: платишь. Там вообще копейки, реально копейки. Но потом 15 лет дается после получения диплома, 15 лет для того, чтобы выплатить. Но там единственное, в чем вот крутость и прелесть, что фиксируется вот эта сумма, она не растет, она не индексируется. Условно, через 5 лет это будут уже не такие большие деньги, да, как сейчас. Во-первых. А во-вторых...
2: И плюс не на всех направлениях работает эта штука.
1: А во-вторых, можно же выплатить досрочно.
2: То есть нельзя любой обучение платить. Там какие-то, ну, да, узкие направленные специальности можно. Но эта тема классная.
1: Те,
2: вообще,
1: которые
2: хотел...
1: востребованы у нас в государстве,
2: есть
1: которые
2: у нас
1: нужны.
2: Эксперт какой-то в Югре, который может...
1: Есть, это банки. Это комментировать могут только банки. Потому что даже в ВУЗ, я звонила в один ВУЗ, в тот, в который у меня племянник хочет поступать, спрашивала насчет этого. Они говорят, вы знаете, эти моменты вам лучше прокомментируют. Потому что, не знаешь, как в ВУЗах, получается, приходишь и в рамках вот приемной комиссии отдельное выделено место, вот этим там 3, 4, 5 банков, сколько их выдают, вот представители каждого банка, и ты можешь подойти ко всем, узнать там, какие условия, с каким тебе ближе сотрудничать и так далее. Вот, но в целом действительно штука вроде как хорошая. Вот насколько мы читали и знаем...
2: И если я правильно понимаю, там фиксируется, если ты берешь этот кредит,
1: да,
2: фиксируется стоимость
1: вот
2: обучения.
1: Вот это самый главный плюс. Самый И мне кажется, плюс, что да, здесь даже нам не особо банки нужны. Нам бы вообще в идеале какого-нибудь родителя найти, который брал. Ну, кстати, там оформляют кредит не родители, а сами дети. Фишка в том, что оформляется этот кредит только на учащегося. Так что это, по сути, сам.
2: Ну, вот поэтому многие родители не хотят на своих детей оформлять ничего.
1: Ну, может быть. Но если среди наших слушателей есть такие, кто имеет такой опыт и брал образовательный кредит, пожалуйста, напишите нам, расскажите. Вообще классная штука, стоит, не стоит ей воспользоваться. Какой у вас остался от этого... Какие впечатления, скажем так? Вашу рекомендацион.
2: Объясни мне шутку. Учение свет, а не учение культ просвет.
1: Культ просвет?
2: Да.
1: Это что-то из советской эпохи. А теперь спрашиваем слушателей, которые больше в этом разбираются. Мы-то, видите, с Тимуром родились, когда Советский Союз уже... Все.
2: Но культ просвет... на всякий случай смешно.
1: Ну, нет, если я правильно понимаю, это культурно-просветительская работа. Если расшифровку брать. Ну, это вот...
2: Ну, да. Александр, спасибо за шутку. Мы вот сейчас тут обсудим за эфиром.
1: Ну, по крайней мере, шифровку я знаю прекрасно. Ладно, что и дальше про образование. Хотела рассказать вам еще, знаете, какие профессии у нас женщины в России считают самыми привлекательными. Мужские, я имею в виду, профессии. У нас, кстати, предпочтения у дам меняются из года в год. Вот на этот раз очередное исследование женщины показывают некие изменения. Но одно не остается неизменным. Каждый год, когда спрашивают нас, какая профессия нам кажется наиболее привлекательной, первую строчку неизменно занимают, угадаешь, кто?
2: Нет.
1: Врачи.
2: Депутаты Госдумы. Я не знаю.
1: Не, какие депутаты Госдумы.
2: Почему врачи?
1: Врачи.
2: Не, врачи это молодцы.
1: 80%.
2: Конечно, это вообще самые прям крутые люди в стране наряду с сотрудниками МЧС, с военными, с правоохранителями, все такое, с учителями. Но почему врачи? Врач это прям не самая такая высокооплачиваемая
1: профессия. А я тебе объясню.
2: Профессия.
1: Дело не в деньгах. Во-первых, скажу, что 80% россиянок признают, что работа партнера потенциально как бы влияет на интерес к этому человеку. Да? То есть при знакомстве, когда узнаешь, кем работает твой потенциальный там муж, это очень большое влияние имеет. А что касается конкретных специальностей, ежегодно в лидерах у нас оказывается записываться врачи. Особенно, в этом году...
2: Особенно, если не можешь на МРТ записаться куда-нибудь, знаешь, типа такой, ух ты, врач. И все.
1: Кстати, про МРТ вы читали
2: да
1: вообще?
2: Да не, подожди, не кстати. Анастасия написала нам. Добрый день, культ просвет училища. Туда раньше всех подряд брали, это типа шарага, поэтому так говорили.
1: Учение света, спасибо большое.
2: И Александр тоже поясняет шутку, что да, это с советских времен культ просвет училище.
1: Спасибо большое. То есть культ просвет это училище, куда брали без особых каких-либо сложных испытаний. Спасибо большое. Знаете, за что особое спасибо? За то, что вы не пишете нам, ну вы тупари, что да. такое не знаете.
2: Вы тупые, там
1: вообще. То, что вы нам просто объяснили.
2: Я уверен, что все так подумали.
1: Но вежливо написали все-таки, да, что такое. Нет, правда, спасибо большое, даже если вы про нас так подумали. Я вообще считаю за то, что лучше один раз оказаться дурочкой, но узнать, чем всю жизнь не знать этого. Вообще, ты знаешь, вот после 30 как-то я начала не стесняться того, что какие-то вещи не знаю. Правда, вот до этого прямо было стыдно в каких-то местах признаться. А после 30 уже так стало на все пофиг, как-то,
2: Евгений,
1: знаете.
2: Евгений спрашивает, какие конкретно врачи? Неужели гинекологи?
1: Нет, я сейчас расскажу.
2: Мне кажется, знаете, стоматологи. Вот стоматолог, это да.
1: Вот смотрите, тут как раз Тимур угадал интересный момент.
2: Это, во-первых, бешеная экономия, во-первых. А во-вторых, это прям, ну... Это все хорошо с доходом у людей.
1: По поводу стоматологов мне реально было смешно, потому что на первом месте место россиянки поставили просто врач, да, выбрали профессию. 48% женщин, это почти половина. На втором месте бизнесмены и предприниматели. Mm-hmm. Каждая третья сказала, что не против выйти замуж за бизнесмена, особенно если бизнес хороший, да, чтобы и не выйти, да. А на третье место поставили стоматологов, потому что для меня это как бы тоже врач. Но мы их выделяем отдельно.
2: Ну, это вообще разные врачи.
1: Каждый. Ну, подожди, потом россиянок спросили, вот врачи, которые на первом месте, кого конкретно? Большинство из тех, кто выбрали врач, сказали хирург.
2: Хирург, да.
1: Самый предпочтительный. А еще говорят, ну, почему? Потому что заработок хороший. Нет, говорят россиянки. В первую очередь, если человек стал врачом, значит, у него хорошее образование. То есть человек, как минимум, не глуп. Во-вторых, врач это всегда про ответственность и способность сохранять хладнокровие в сложных ситуациях. Поэтому вот привлекают именно качества, которые присущи всем врачам без исключения. Ну, потому что врач так или иначе профессия откладывает, накладывает отпечаток.
2: Ну, такая, знаешь, еще и романтическая мужская профессия. То есть человек спасает жизни каждый день.
1: Вот, как раз еще говорят, 40% женщин сказали, что профессия врача у них ассоциируется с заботой о людях. Mm-hmm. А если он о простых, ну, как бы о посторонних людях заботится, то понятно, что о своих домашних он и тем более будет заботиться.
2: Звучит гордо, что мой супруг... Врач-хирург, да. Спасает жизнь.
1: И, кстати,
2: да? Вот, например, звучит гордо. Ирина пишет, а я люблю военных.
1: Вот, Ирина, вы, кстати...
2: Красивых, здоровенных.
1: Вы, кстати, входите в пятую часть женщин. У нас 20% россиян.
2: Тоже звучит гордо, правильно?
1: Говорят, что военных, да.
2: Вот не гордо звучит, когда кем твой муж? Да, никем не работает, сидит в доту, играет.
1: О, да? Ты прям угадал, смотри, потому что антирейтинг у нас возглавили блогеры и геймеры. Их большинство женщин назвали непривлекательными. То есть никто не хочет встречаться с блогером и с геймером. Хотя, простите, но профессиональные геймеры, которые реально зарабатывают этим на жизнь, они побогаче любого врача будут так-то, если честно.
2: Ну, их уже разобрали, всех там уже.
1: Щенками, да, как говорится.
2: Занята поляна уже там.
1: Да. Ну и плюс ко всему, не очень уважают у нас россиянки коллекторов. Мало кто хочет выйти замуж за коллектора и говорить, что у меня муж является коллектором. Криптотрейдеры почему-то не нужны россиянкам. Наверное, потому что звучит ненадежно. Кто такие криптотрейдеры? Сегодня они есть, завтра нету, да? Бизнес-коучи. Вы не поверите, но даже вот охранники, которые тоже есть в этом антирейтинге, но они в самом конце, там только каждая десятая говорит, что не очень бы хотела замуж за охранника. А вот бизнес-коучи, извините, треть не хочет за них, понимаете? Так что охранники тоже пусть знают, что очень даже...
2: Ладно, реклама у нас в эфире должна прямо сейчас появиться, Марин.
1: Да, ну раз должна...
2: Я понимаю, что хочется знать... сказать и вообще болтать без остановки до 7, но...
1: Тема-то какая благодатная. Знать. Раз должна выйти, значит выйдет.
0: Свои люди. Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
6: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, раз уж мы пошли по исследованиям, которые связаны тем более с мужчинами, я бы еще одну хотела рассказать. Наверное, в первую очередь мужчинам это будет интересно послушать. Для начала скажу, что на прошлой неделе у нас отмечался такой повод, как День мужских недостатков. Мы его деликатно опустили в эфире, не стали говорить, а что недостатки обсуждать, правильно? Зачем мне на весь мир говорить, какие у тебя недостатки?
2: Нет,
1: кстати, день женских недостатков отсутствует в календаре праздников.
2: Потому что такого понятия не существует.
1: Действительно. Но в честь такого праздника, день, ну как праздник, это повод скорее, да? День мужских недостатков у нас россиянок опросили. А какие, собственно, недостатки нас бесят больше всего, с чем мы не готовы мириться? И самый главный ред флаг, как сейчас модно говорить, тот самый красный флаг, который, по сути, ставит отношения уже изначально под вопросом. То есть, если вы пришли на свидание, да, и узнали что-то о человеке, то большинство россиянок не пойдут дальше в эти отношения, если узнают о зависимостях. Это самое главное, что нам не нравится в мужчинах. Будь то алкогольная, игровая зависимость, ну и какие-то более сложные, типа наркотическая и так далее. В общем, это самая главная проблема, с остальными уже там как-то можно мириться. На втором месте, ну, кстати, вот зависимости больше половины россиян.
2: Что интересно, да, значит, женщины не хотят категорически мириться с зависимостями, да. Но количество семей, где мужчина от чего-то зависим, оно прям добротное в нашей стране.
1: А я сейчас объясню, почему. Попозже, в конце. На втором месте оказались грубость и агрессия. Если мужчина ведет себя грубо-агрессивно, то 45%, это практически половина, да, не готовы встречаться с таким мужчиной.
2: Помнишь, когда я рассказывал, с какими мужчинами не хотят встречаться женщины и не готовы? И был у меня рейтинг, и там больше половины не готовы встречаться с мужчиной, если у него нет собственной машины и жилья.
1: Да.
2: И ты сказала, да все это брехня, это все ситуативно. Вот я то же самое хочу сейчас сказать про твой опрос. Все это такая фигня ситуативная.
1: Может быть.
2: Готовы, не готовы, но тем не менее, я, честно говоря, не вижу просто орды миллионные людей, которые живут одни, потому что кто-то играет в компьютер, кто-то пьет пивко по пятницам.
1: Потому что...
2: Кто-то грубиян, да? Они все пристроены практически.
1: Пристроены. Какое слово ужасное. В отношении человеческого союза. На третьем месте находится скупость. То есть, когда мужчина скупой, не щедрый, скажем так, 40% россиянок, ну, таких не очень уважают и не хотят с ними встречаться. Плюс ко всему, отталкивает женщин лень и отсутствие каких-то жизненных целей. Каждая третья так ответила. При этом бытовые особенности мужчин воспринимаются нами спокойно. Абсолютное большинство россиянок, практически все, говорят, что можно ужиться с беспорядком, ну, если мужчина беспорядок в доме наводит. Если не умеет готовить, тоже не проблема. Вообще, там больше 90% говорят, ну и пусть не умеет, я сама умею, да. Каждая четвертая говорит, что не против дать своему мужчине побыть в одиночестве или там, если он любит уединяться, и как бы ему уже личное пространство, сейчас тоже модное понятие, тоже не против. Любовь к видеоиграм или какие-то хобби, увлечения, там, пойти с мужиками в гараж, тоже большинство людей, большинство женщин переносят нормально. Но зато, неожиданно выяснили эксперты, некоторые какие-то банальные повседневные привычки могут испортить впечатление о человеке. Например, если на первом свидании мужчина будет громко чавкать за едой, то каждая вторая, скорее всего, не пойдет на второе свидание. Представляете? Ну, казалось бы, мелочь, а может испортить впечатление. Да. Вот. Еще многим женщинам не нравится, когда мужчина выходит из ванной, а там просто черт что, как будто там целое стадо коров мылось, все в воде, в пене.
2: Ты сейчас это... Нормально говори. Когда моется и расплескивает воду.
1: Не убер...
2: Ты просто сказала... Когда мужчина выходит из ванной, а там черти что. Я сразу, у меня картинка в голове. Ну, а что там такого черти что, что вам не
1: хорошо
2: нравится?
1: Может, я дословно прочитаю, как это написано у экспертов. Не убранная после себя ванная комната.
2: No, no.
1: Вот как. Ну, это когда действительно осталось много воды, может быть, где-то
2: потому
1: там...
2: Потому что мы, как правило, умираем, когда туда выползаем.
1: Бутылки
2: открытые
1: всякие.
2: Мы там лежим, пока у нас кожу не разъест в горячей, в кипятке, а потом просто вываливаешься через край ванны, доползаешь до двери.
1: Кошмар какой.
2: Чтобы продышаться, просто свежий воздух опустить.
1: Ну, не все мужчины такие, Тимур, не все.
2: Потом лежишь еще минут 15, думаешь, выживу, не выживу.
1: И еще почему-то каждую третью женщину раздражает, когда мужчина подолгу сидит в туалете со смартфоном. Фоном. Представляете, мужчины, если что, это вот, знаете, тоже некий red flag. И самое забавное, самое смешное, что это же исследование показало, когда у россиянок спрашивают, можно ли изменить взрослого мужчину, вообще взрослого человека, абсолютное большинство, больше половины говорят, нет, нельзя. Ну, то есть вот поэтому я тебе отвечаю на твой вопрос, почему все пристроены, как ты выразился, да, не очень красиво. Ну, потому что мы понимаем, что даже если нас что-то раздражает и не нравится, ну, сложно уже поменять мужчину, женщину, неважно, особенно если им там не 20 лет, когда еще можешь что-то как-то подстроиться друг под друга, когда уже за 40, например. Ну, там, правда, все гораздо сложнее, это уже сформировавшиеся люди, личности. Поэтому миримся и идем в эти отношения. Вот так. Больше половины ответили. Потому что хорошо, что мы понимаем вообще эту важную истину, что сложно поменять взрослого человека. Но при этом есть миллионы, а то и миллиарды примеров, как во всем мире. Если искренняя любовь, если искренняя заинтересованность в отношениях, люди все-таки, пускай не меняются, но подстраиваются друг под друга, если важны сами отношения. Это тоже жизнь многократно уже доказывала. Все. С этим опросом закончили.
2: Ага, хорошо.
1: Есть еще.
2: 6 часов не за горами, Мария.
1: Ой, 6 уже. По моим ощущениям, 5. Всего час осталось в нашей компании. Потерпите. Вернемся в следующем часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Общественники проверили доступность инфраструктуры на транспортных узлах Ханты-Мансийска. Прокуратура Югры помогла пенсионеру вернуть деньги, отправленные мошенникам. Югорских старшеклассников приглашают присоединиться к акции «Выпускной в МАКС». Югорские общественники проинспектировали доступность инфраструктуры аэропорта и автовокзала в Ханты-Мансийске. Рабочая группа проверила, насколько транспортные узлы соответствуют требованиям безбарьерной среды. В фокусе внимания – комнаты матери и ребенка, детские игровые пространства, автостоянки для маломобильных граждан и удобства навигации. Особое внимание уделили процессам прохождения всех этапов поездки – от прибытия и регистрации до досмотра, ожидания и посадки. В результате среди плюсов авиаузла была отмечена современная парковка, среди минусов – отсутствие питьевых фонтанчиков. На вокзале проблемных зон оказалось больше. Объект находится в стадии текущего ремонта, что усложняет ситуацию. У общественников появились вопросы к внутренней инфраструктуре, в частности, к переполненной автостоянке и отдаленности комнаты матери и ребенка. Итоги мониторинга будут направлены в Общественную палату России, комментирует член Общественной палаты Югры Станислав Розенко.
2: На федеральном уровне идет работа по увеличению количества данных требований, а с другой стороны, прежде всего, обращается внимание на их качество. Работа транспортной инфраструктуры – это прежде всего большое количество пассажиров, большое количество детей, и этот поток, он всегда является постоянным. Поэтому здесь надо максимальным образом те или иные требования, соответственно, соблюдать и прежде всего развивать.
1: Телефонным мошенникам не удалось завершить схему обмана, рассчитанную на пожилого радужнинца. 64-летний мужчина доверился неизвестным и перевел им почти 70 тысяч рублей. На помощь пенсионеру пришла окружная прокуратура. В ходе разбирательства было установлено, что деньги оказались на банковской карте жителя Новгородской области. Прокурор подал на владельца счета исковое заявление в суд, потребовав вернуть средства и выплатить проценты за их использование. Благодаря положительному судебному решению, украденные на накопления уже поступили на банковскую карту владельца. 22 котельные и центральные тепловые пункты модернизируют в Сургуте в текущем сезоне. Под замену пойдут и около 7 километров сетей горячего холодного водоснабжения и подачи тепла. Общий объем финансирования составит 577 миллионов рублей. Один из ключевых проектов – строительство котельной мощностью 18,5 мегаватт в поселке Юность. Этот объект поможет снизить расход топлива и обеспечит подключение новых микрорайонов. Что касается актуального положения дел, сейчас специалисты сосредоточены на замене магистральных тепловых сетей. Только на Университетской обновят 168 метров трубопровода диаметром 630 миллиметров. Такое переустройство заметно повысит надежность теплоснабжения для жителей микрорайонов 31Б и 30А, где 15 домов и 2 спортивных комплекса. Как отмечают у мэрии, завершить ремонт и восстановить благоустройство планируется не позднее 15 сентября. И последнее. У 9 и 11-классников Югры еще есть шанс выиграть крутые призы всероссийской акции «Выпускной в МАКС». Запущенный в национальном мессенджере марафон подарков продлится до 25 июня. Для тех, кто к нему присоединится, предусмотрены моментальные дары от партнеров. Их можно забирать каждый день. Среди сюрпризов – подписка на ВК-музыку, интерактивные уроки от Skyeng, баллы от Озон на покупки, личные поздравления от известных блогеров и многое другое. Главный приз – современный смартфон. Его разыграют среди участников 1 июля. Отмечу, зарегистрироваться на платформе просто. Нужно сделать всего два шага – перейти в чат-бот «Выпускной в МАКС» и нажать кнопку «Забрать приз». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: И снова здравствуйте. Начало седьмого уже в Югре, последний час эфира. Мне так всегда не хочется на последний час какие-то плохие новости оставлять. Вот благо попадаются хорошие поводы. Можно я с вами ими поделюсь? Вот только что обновила ленты новостные, сразу две прикольных, добрых новости. Во-первых, надо рассказать, что школьник из Приморья впервые, по крайней мере в истории их края, сдал ЕГЭ на 400 баллов. Артем Шунтов, так зовут 11-классника, он из Владивостока, и он 4 ЕГЭ, соответственно, каждый сдал на 100 баллов. Представляете?
4: Это типа, подожди, в прошлом году было 3 таких, да, вернее, 3 экзамена девочка сдала, помнишь?
3: Помню, было такое.
4: И типа рекорд поставила, а сейчас 4.
3: Кстати, 300-бальники тоже уже зафиксированы в нашей стране. Вот на Камчатке есть, например, один ученик, Иван зовут его, он 300 баллов получил, а вот парень из Владивосток аж 400, представляете?
4: Самый первый,
3: поди. Что самый первый?
4: Ну, тот, кто на Камчатке. Самый первый?
3: Самый первый сдавал, самый первый получил.
4: Ну, логично.
3: Ну, вообще, это, конечно, мега круто. Мега. Он причем сдал русский, математику, понятно, это обязательные предметы. А два, которые он выбрал, собственно, по желанию, это химия и физика. Как по мне, оба предмета очень сложные, но каждый из них он сдал на максимальные 100 баллов. Это уникальный случай, как у нас говорят эксперты, потому что в прошлом году такой результат был один на всю Россию. Вот в этом году он уже повторился. Кто знает, потому что еще итоги подводят, может быть, и найдется второй человек.
4: Есть фамилия этого мальчика?
3: Артем Шунтов, я что
4: Артем
3: сказала?
4: Артем Шунтов.
3: Да?
4: Откуда он?
3: Владивостока.
4: Владивосток.
3: Да.
4: Вот через 10 лет мне хочется погуглить, где сейчас Артем Шунтов из Владивостока? Чем он занимается? Вот, какой вуз он закончил, да? Где оказался после учебы? Мне интересно, где будет Артем через 10 лет.
3: Надеюсь, на благо Родины работать.
4: Надеюсь.
3: По поводу, кстати, хороших новостей. Вот смотрите, какой прекрасный повод я вам рассказала. Тимур все равно ведь добавил туда ложку дегтя. Это что за талант у тебя такой? Сколько в тебе этого дегтя? Можно не комментировать, сказать, классно, парень, желаем тебе удачи. Понятно, что
4: классно,
3: он сейчас,
4: парень,
3: он сейчас поступит
4: удачи,
3: в любой,
4: классно,
3: мне кажется,
4: супер,
3: в любой вуз, который только захочет с такими-то результатами. Хотя, как показывает практика, в некоторые вузы, даже если ты набрал все 100 баллов по всем предметам, этого недостаточно. Надо еще красный диплом, дополнительные баллы, надо еще олимпиаду обязательно выиграть всероссийского уровня, надо еще быть волонтером, надо еще ГТО сдать золотым значком. Ну, короче, иногда столько требований, что думаешь, может, даже этих 400 баллов и не хватит.
4: У нас же есть некоторые отрасли, которыми мы, ну, гордимся, правильно, да?
3: Да.
4: Это, например, ядерная отрасль в целом, это наши реакторы, наши легендарные ледоколы, которые точно так же на этом топливе. Это, ну, космическая отрасль сейчас, не знаю, насколько можно ей гордиться, но тоже какие-то надежды подает. Ну, самолетостроение, да, ракетостроение, военные, там, промышленность.
3: И оборонка в целом, да.
4: И вот дальше посмотришь, как будто, ну еще медицинная разработка,
3: да,
4: всевозможных,
3: кстати,
4: препаратов.
3: Вот в медицине у нас прям прорывные, уникальные вакцины, в том числе за последние 2 года 3 таких уже, да. Ну, какие-то уже, кстати, сейчас на пациентах, ну, не то, что пробуют, их испробовали уже, но пока первые только пациенты, да, сейчас про вакцину от онкологии говорю, от опухолей, а какие-то появятся вот осенью, например, от аллергии на пыльцу берез в сентябре будет запущена эта вакцина. В этом плане тоже мы преуспеваем, потому что таких еще пока никто нигде не придумал, ни в одной стране мира. Мы в этом плане первые. А ты к чему это?
4: Да ни к чему, к тому, что есть какие-то направления, которые у нас, ну, развиваются, они перспективные, и остальные. Хочется же вообще лучшим везде и всюду быть, во всех.
3: Ну, тут я считаю, что каждый должен на своем поприще. Вот ты пришел в журналистику, сделай так, чтобы наша журналистика стала лучшей в мире. Ты же здесь, добивайся высот. Ну, как бы придут в любую отрасль талантливые, классные ребята, так они и будут добиваться этих высот. Но поддержка, я с тобой согласна, поддержка очень важна со стороны государства, если особенно мы заинтересованы, как говорит у нас премьер-министр Мишустин, мы очень заинтересованы в инженерных специалистах. У нас, в принципе, острая нехватка инженеров. И если вот сегодня я приводила в пример вузы, да, ведущие, где инженерные специальности сейчас обучение стоит 1 200 000, 1 900 000, ну, как бы поддержка, это сложно назвать, очень сложно. Мне кажется, вот в этих вузах, которые нам реально нужно, чтобы специалистов выдавали классных, там вообще нужно 90%. Ну, я, конечно, не политик и не знаю, как там это все регулировать, но я бы вот на этих направлениях 90% бюджетными сделала, а оставшиеся 10% платными. Ну, такую, знаешь, незначительную какую-то сумму. Ну, потому что раз надо стране, ну, так давайте выучим бесплатно. Пусть они отработают потом эти 3 года обязательных. Но это так, мне кажется, это гораздо более лояльные условия, чем 1 200 000 за год обучения. Не каждый может себе такое позволить. Ну да ладно, не об этом сейчас. Можно я еще одну классную новость, которую сегодня вот сейчас прочитала буквально? У нас же вчера даже не было эфира по этому случаю. 22 июня для нашей страны это день памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. И, собственно, из-за этого не было вчера нашего эфира, потому что все-таки мы больше к развлекательному сегменту относимся, хотя с Тимуром каждый раз над этим удивляемся, как это мы можем к такому сегменту относиться. Ну и, в общем, вчера прекрасное, мне кажется, событие произошло в Мурманске. Короче, там местные спортсмены доиграли прерванный футбольный матч, который 22 июня 41 года начался, но не закончился. Потому что, когда... Ну, начались все эти события, а узнали об этом футболисты вот утром, когда, собственно, начался матч, но, к сожалению, не закончились. Там даже перечислили местные СМИ фамилии тех парней молодых.
4: Это, что, еще раз, подожди, это где?
3: В Мурманске. В Мурманске доиграли матч, который 22 июня не закончился. Были в местных СМИ даже перечислены фамилии тех людей, которых уже нету в живых, которые были когда-то молодыми ребятами. Было 2 команды футболистов. «Рыбник Севера» одна называлась, вторая «Динамо». И они тогда даже не подозревали, что вот этот матч, он станет последним в их мирной жизни. Они фактически вышли на поле в спортивной обуви и через несколько часов уже сменили эти бутсы на солдатские сапоги.
4: Вот так вот пишут, да, СМИ?
3: Да.
4: Понятно.
3: Вот, ну и, собственно, вчера...
4: Всех забрали на фронт,
3: день,
4: да?
3: памяти и скорби. Ну, кто-то на фронт, кто-то не на фронт. В любом случае, не до игры уже всем было.
4: Ясно, понятно.
3: А вчера в день памяти и скорби они взяли и доиграли этот матч, представляешь?
4: Георгий пишет, я хотел брать образовательный кредит, мне отказали, хотя учился на инженерной специальности. У нас было больше всего бюджетных мест на направлении. Среди почти всех институтов.

0: отдыхаете? Возле Пяти озер мы отдыхаем. Шутка.
1: Какие Пять озер?
0: Марина настолько не испорченный человек, она даже не поняла, в чем юмор. Мы какие озера? Нет, мы не отдыхаем. Мы вообще трудимся всегда. Нам не до озер. И больше того, запрещено же у нас плавать, купаться.
1: Ну, в Ханты-Мансийске нет ни одного официального пляжа. Я пошла просто гуглить, что за Пять озер. Я не понимаю, это какой-то прикол?
0: Это прикол.
1: А, я поняла. Мне картинки сразу вышли.
0: Смешно?
1: Ну да, учитывая, что это такое. А я даже не знала, что такая есть. Ну ладно, буду знать.
0: Это шутка. На самом деле мы, знаете, это за здоровый образ жизни.
1: Естественно.
0: ЗОЖ – это наше все. Это вообще смысл моей жизни и Марины.
1: А вообще, вот мы, Алла, отдыхаем. Если брать, например, опять же, отдых у каких-то водоемов, то мы это только исключительно в отпуск. Когда вот уезжаем в отпуск. Но мы всегда в мае уезжаем.
0: Иссык-Куль, опять же, это озеро. Вот.
1: В 22-м году, кстати, да, на Иссык-Куле были. Вот. Ну, и, кстати, тоже был май, да, начало мая. Поэтому в Ханты-Мансийске мы ни у каких озер не отдыхаем. Нет, я знаю, что какие-то водоемы у нас здесь есть, но мы ни разу на них не были. Более того, к сожалению, на этих водоемах вон трагический случай иногда происходит. В этом году уже, в этом сезоне уже есть, к сожалению, смертельный летальный исход. Поэтому мы отдыхаем дома, в душе. Если брать водную тематику, то даже ванна недоступна нам, понимаете? У нас в квартире только, получается, душ, ванны нету. Я каждый раз говорю Тимуру, может, соседям написать в домовой чат? Соседи, кто меня возьмет? Можно ванной поплескаться с пенкой, там, с солью?
0: Кстати, да.
1: Потому что мы каждый раз, когда уезжаем в отпуск, куда-нибудь, понятно, в деревню у родителей баня, а если, например, едем на Ямал к друзьям или к родственникам, тоже, это вот сразу первый же день. А можно, пожалуйста, в ванну
0: пустите
1: принять?
0: Пустите помыться.
1: Потому что, ну, правда, это круто. Ванну мы оба любим. Тимур, кстати, больше, чем я даже. Он может там вообще 2 часа в этой ванне отмокать, лежать. Любит водные процедуры такие. Поэтому это для нас такая...
0: Все, не рассказывай про меня. Что ты всем рассказываешь?
1: Ну, что, это плохой, что ли, фактор? Нормальный? Так, ладненько. Что я еще хотела?
0: Ты же только что рейтинг там рассказывала, что женщины не любят, когда мужчина засиживается в
1: туалете со смартфоном.
0: Со смартфоном. Потом долго в ваннах лежит, выходит, там все расплескано. Вот это все.
1: Так вот, цени.
0: Зачем антирекламу?
1: А ты рекламируешь себя, что ли?
0: Не, ну
1: как это?
0: Никто не знает, куда жизнь повернется, правильно?
1: Действительно. Ты мне скажи, если надо будет рекламу тебе дать, я тебя разрекламирую лучше всех вообще.
0: Ладно.
1: Если, знаете, как когда женщина о своем муже говорит максимально много хороших слов, когда спихнуть его куда-нибудь хочет. Заберите уже кто-нибудь, пожалуйста. Самый лучший. И готовит, и убирает. Да. Ладно, шутки шутками.
0: Отдам хорошие руки.
1: Все-таки 20 лет прожили вместе. Вабы какие, не хочется отдавать. Действительно, зашутились мы. Про футбол вот раз заговорили, одной строкой еще скажу. У нас вот этот чемпионат мира, который сейчас проходит, действительно очень много уже и мировых рекордов установил, и каких-то новых правил, фишек и так далее.
0: Ты дебильный,
1: вот, например,
0: например,
1: ну, знаете, мне рассказывать,
0: знаете, вот правило такое, да, как, допустим, если ты человеку на поле, любому там, футболисту
1: вот
0: или судье,
1: как раз хотела
0: сказал, что он нехороший человек, редиска,
1: да.
0: Вот так, в открытую, в лицо, да, в громкую, громко подбежал к судье, отобрал у него микрофон и заорал туда что-нибудь. Желтая карточка максимум. А если ты то же самое сказал и прикрыл рот рукой вот так вот, знаете,
1: да?
0: Чтобы по губам не прочитали. Красное. Уже
1: все
0: такой
1: правильно.
0: Случай был. Дурацкая
1: какая-то система.
0: Вот как раз система.
1: Хотела сказать, что впервые в истории футболиста удалили на чемпионате мира за прикрытый рот. Это, короче, этот Парагвай, страна, да, называется. Вот полузащитник сборной Парагвая сказал кому-то там из игроков нехорошее
0: туркам.
1: Слово. А может, он хорошее слово сказал? Мы же не знаем. Он
0: играл Парагвай с Турцией. Причем они забили на второй минуте, обыграли сборную Турции. Сборная Турции первая, по-моему, да, страна, которая покинула чемпионат мира, потому что они в двух первых матчах
1: заработали. Им вообще не везет.
0: Заработали 0 очков. Они в первом матче 30 ударов по воротам нанесли, 0 голов, 0-2 проиграли. Во втором матче вот с Парагваем, да, казалось бы, они же с ними играли.
1: Да.
0: 0-1. На второй минуте пропустили, потом 32 удара по воротам нанесли,
1: вот.
0: 0 голов, и вылетели благополучно с турнира.
1: И вот этого парня, когда его удалили с поля за то,
0: но удалили-то парагвайца, и они доигрывали еще в десятером.
1: Вот, то есть они не полным составом, но они все равно сохранили свой победный счет 1-0, и таким образом реально лишили сборную Турции выйти из

0: группы. То есть турки вылетели, по сути, с чемпионата, а Парагвай...
1: Парагвай нет.
0: А Парагвай прошел дальше, во-первых. А во-вторых, вот этот парень, которого удалили за то, что он закрыл рот, прежде чем что-то сказать, такое тупое правило, как мне кажется, реально. Ну, в общем, он, когда уходил с поля, он аж плакал. Реально, он плакал.
1: Да потому что ни за что.
0: Мне так было его жалко вообще.
1: Потому что ни за что. Он, может быть, вообще сказал что-нибудь, типа там, а мне знаешь, тут пиво вкусное, и все. А этот начал кричать, эй, судья. Ну, вот знаете, как сдал его, можно сказать. Вот прям вот здесь вот прямо это слово подходит, потому что вот это, вот он мне там закрыл рот, что-то сказал. Там,
0: у нас, кстати, у нас в России очень тоже резко везде раскритиковали вот это решение, и даже Златан Ибрагимович, бывший нападающий, он сказал, что это...
1: Подожди, еще раз. У нас в России везде раскритиковали, и даже Златан Ибрагимович, бывший нападающий это уже... сборной России по футболу, очевидно, да, хочешь сказать, или что?
0: Это уже другая мысль про Златана Ибрагимовича, это уже не про Россию.
1: Вот я и думаю, как он из там Швеции...
0: Хотя, а подожди, вот чисто теоретически такое имя и фамилия в России может быть Златан Ибрагимович, хотя я знаю, что он не из нашей страны. А откуда он, кстати?
1: Есть футболист, у него фамилия Тахирович.
0: Ну.
1: Вот. И я сразу Азамат Тахирович.
0: А имя Златан вполне может в России чуть ли не в каждом втором регионе.
1: Диктор говорит, там, Тахирович получает мяч, и я сразу вспоминаю этого Мусагалиева, который в России.
0: Но у него же имя Тахирович по паспорту. Азамат Тахирович.
1: И о чем умная
0: что-то? Так что, Ибрагимович, он кто?
1: Швед.
0: Швед. Вот этот швед Ибрагимович, очень известный, он вообще раскритиковал это даже в СМИ местных, сказал, что это чушь, а не норма новая, и сказал, что это сейчас просто усилит бюрократию в футболе, и вообще давайте докатимся до того, что реально уже за такие вещи удалять с поля, говорит, ну, короче, бред.
1: А еще один момент, который мне дико не нравится в этом чемпионате мира.
0: То, это... что мы там не участвуем.
1: Да подожди, это ситуация, да, это, кстати, нормально, зато не проигрываем. Это ситуация, при которой футболист, если, допустим, это... связано с тем, чтобы не симулировали. Футболисты, они имеют свойство, в отличие от хоккеистов,
0: они очень жестко это
1: падать
0: делают.
1: На пол, там, типа, ой, мне оторвало ногу, видит, что судья не реагирует, сразу подскочил, дальше побежал, знаешь, ну, это...
0: Такие нытики, так правда.
1: Руками глаза закрывает и чуть-чуть так сквозь пальцы подсматривает, там, не...
0: Обращают на него внимание или нет?
1: Это решили пресекать. Каким образом? То есть, если ты упал, например, и корчишься от боли, затягиваешь время, обращаешь на себя внимание, чтобы медицинская бригада выбежала, тебе там оказали помощь.
0: А что, время не останавливается в этот момент?
1: Нет, не останавливается, просто потом добавляется.
0: Понятно.
1: Но, как правило, ты там валяешься 3 минуты, а добавили полторы, да, компенсационных.
0: То есть им выгодно валяться и
1: выгодно валяться,
0: от боли,
1: да,
0: типа...
1: тянуть время, особенно в концовке встречи. И вот правило таково, что если, допустим, выбежала медицинская бригада на поле, то ты должен после оказания помощи минуту провести за пределами поля.
0: Так.
1: То есть как бы тебя удаляют на минуту с поля.
0: Ну.
1: Вроде бы все логично звучит. Но есть ситуации, при которых людей реально прям, ну, сбивают с ног.
0: Например. И там реальные травмы?
1: Там реальные травмы. И вроде как, ну, меня сбили.
0: Уносить
1: человеку,
0: поле надо вообще.
1: Человеку желтую карточку не показали, на мне правила нарушили, и меня еще удалили на минуту с поля. Понимаешь, это что за бредятина вообще?
0: Бредятина.
1: Кто придумал такую ахинею?
0: А еще самое интересное.
1: Когда против меня грубо сыграли в подкате, мне чуть ногу не оторвали, реально, да?
0: А ты еще виноват.
1: И вместо того, чтобы наказать человека, который это сделал, меня удаляют с поля.
0: Наказывают твою команду.
1: Меня.
0: И это команду что? Твою наказывают.
1: Типа судья не усмотрел здесь нарушение.
0: Слушай, а еще какой бред на самом деле? Я вот не знала этого, что на минуту удаляют. То есть типа за эту минуту человек выздоровеет? Полностью.
1: Да.
0: То есть нога пройдет, его там подуют на коленку, ну, и все пройдет?
1: Вот таким образом наказывают тебя. Типа, не надо симулянтничать.
0: Ну, понятно.
1: Ты, в общем-то, это самое диво, но подумай,
0: или, или просто они, американцы, мексиканцы, канадцы, где сейчас проходит чемпионат мира, они, наверное, просто прознали про наш подорожник. Они знают, что если приложить подорожник к любой ране, за минуту все затянется.
1: Ну да, он как раз-таки растет вот на краю поля, да, футбольно.
2: Свои люди.

0: Реклама. Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Да, что-то у них там никак не получится, у этих министров. Читаю
2: по
1: сейчас.
2: По поводу? Новости читаешь?
1: Премьер-министр Британии Стармер, правильно говорю фамилию? Ну, какая разница, собственно.
2: Ну, да.
1: Премьер-министр Британии объявил о своей отставке, и он стал 6-м британским премьером подряд, который не смог досидеть свой срок до конца. То есть 6 премьеров подряд уходят, даже не отдав родине все то, что они там обещали, когда вступают в эту должность.
2: Да, и не сказать, что родине.
1: Сложненько.
2: Родине. Там один был премьер вообще, по-моему, из Индии или откуда там вообще. Ну,
1: да,
2: не местный.
1: Было дело.
2: Ну, знаешь, что хочешь люди? Сказать? Ну, сдох Максим, ну и черт с ним, вот. Много очень внимания. О, это в отставку. А что будет? Вот сейчас, знаешь, все федеральные эти издания. А что будет дальше в наших отношениях между Россией и Лондоном?
1: Я не задаюсь этим вопросом.
2: А может быть, придет какой-то нормальный человек, который любит нашу страну, Россию? Ну, надеяться на это можно, конечно, но бессмысленно, по-моему. И это даже не мои слова, это слова людей повыше, гораздо-гораздо повыше. Говорят, что вряд ли что-то изменится в наших отношениях.
1: Ладно, я вообще не хотела на эту тему рассуждать. Просто такой интересный факт. Представляете, 6 министров подряд не могут у них
2: нас
1: вытянуть вообще то, что они должны
2: так
1: вытягивать.
2: По барабану вообще.
1: Действительно. Поэтому расскажу о реальном важном.
2: Давай.
1: Уралик.
2: Уралик.
1: Уралец. Ураленок.
2: Хорошо.
1: Три самых популярных имени для соболенка. Все интереснее и интереснее, правда?
2: Ага.
1: Который является символом международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге уже этой осенью.
2: Угу.
1: Понятно?
2: Предельно.
1: Я же говорю, о самом важном сейчас буду говорить. Но если, кроме шуток, в сентябре в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль молодежи, со всего мира приедут молодые люди. Уже выбран символ этого фестиваля соболенок, очень симпатичный. А теперь мы всем миром придумаем ему имя. Ну как всем миром? Всей России. Хотя присоединиться может любой желающий, но мало кто... Ну, главное, чтобы человек на русском говорил. Уже более 1000 вариантов имени поступило в организаторам. Ну, кстати, до конца практически июня еще принимаются эти варианты. И самый популярный пока «Уралик», «Уралец» или «Ураленок». Мне безумно понравились эти названия, я решила их в эфире обозначить. Ну, чуть-чуть разбавить эту серьезную повестку. Тебе что больше нравится, «Уралик», «Уралец» или «Ураленок»?
2: Ничего, вообще ничего не нравится.
1: А, по-моему, очень мило.
2: Это в Екатеринбурге пойдет, да?
1: Да.
2: То есть столица Урала.
1: Да.
2: А кто он по национальности?
1: Соболь-то?
2: Соболь, да.
1: Какой национальности?
2: Ну, это по звериной национальности.
1: Все
2: есть
1: понятно.
2: Такое.
1: Какая разновидность? Вид?
2: Он тип? Соболь.
1: Да.
2: Соболенок. А просто соболенок нельзя?
1: Нет. Ну, видимо, имя ж как-то надо... Че соболенок? Ну что, ты когда заводишь кота, ты не зовешь его кот? А собаку не зовешь собака?
2: Вполне себе.
1: Ну нет, кличку всегда придумывают. Вот здесь, ну, здесь скорее не кличка все-таки, а имя. Потому что, ну, символ все-таки. А, кстати, есть и другие варианты.
2: Ну, вот, смотри, я сочетаю соболь, млекопитающий рода куниц, семейства куньих. Можно так и назвать, кунья.
1: Кунья? Но это мальчик.
2: Не надо повторять, там аккуратно надо повторять.
1: Это же мальчик. А ты больше называешь сейчас форму имени для девочки.
2: Да.
1: Поэтому уралик, уралец или ураленок. Вот наши варианты. Мне безумно все три нравятся, если честно. Уралик. Милота невероятная.
2: Все.
1: Ладно, хорошо. Едем дальше.
2: Предложение, он типа на писца похож, да, пишет Андрей, почему его писец не дать?
1: Наверное, просто форум молодежи не такой уж как бы формат, а вот какие-то взрослые форумы, там вот иногда можно и такие символы, да. А здесь все-таки более такой формат веселый, молодежный.
2: Для форума для взрослых и мой вариант первый подойдет уже неплохо, но не суть.
1: Это как, знаете, помните, на прошлой неделе мы обсуждали, прошел у нас в стране форум недвижимости, у которого название этого форума, я дико смеялась в эфире, форум движения. Форум недвижимости движения. Я до сих пор прикалываюсь на эту тему, потому что, ну, недвижимость, она же потому недвижимость, да, что не движется, а тут движение. Ну, приколисты. Так вот, в рамках этого форума, мне, кстати, немножечко не понравилась эта формулировка, эта фраза, замминистра строительство, заместитель, который, кстати, говорил, да, что с 1 июля у нас уже, скорее всего, там на 99% заработает новая вот эта система льготной семейной ипотеки, когда 3 ребенка 10%, то есть увеличит, да, для них, для таких семей ой, наоборот, если один ребенок, 10% ставка, если два ребенка, 6%, как сейчас, то есть для семей, где два ребенка, ничего не изменится, как было 6%, так и останется, а там, где три ребенка или более, для них уже будет 4% ставка. Вот это с 1 июля, как нам сказали в рамках этого форума, должно все заработать. И вот этот же самый заместитель министра строительства, который все это рассказывал, он еще сказал одну такую формулировку в рамках общения на этом форуме. Он говорит, обидеть чиновника может каждый, но не каждый может за это потом ответить.
2: Ух ты.
1: Я такая думаю, а зачем вы такие вещи говорите? Замминистра строительства. Это как-то обидно даже, знаете, немножечко угрожающе даже звучит.
2: Ну, знаешь, типа, давайте на нас сильно не ругайте, потому что публичное, там, как это, оскорбление... Но
1: я
2: тоже
1: знаю,
2: у нас карается.
1: По закону преследуется.
2: С другой стороны, ну, нет у нас закона, который, слава богу, до сих пор, да, нет такого закона, который бы запрещал критиковать, например, да, народных избранников, чиновников, но в рамках дозволен, то есть не переходя на личность. Ну, типа, я считаю, что такой-то вещь не справляется со своими обязанностями, которые на него возложил российский народ, например. Mm-hmm. Это одна формулировка. А когда ты говоришь, он дурак, его там надо там в тюрьму посадить, потому что я так думаю, но это уже, как бы, извините меня, пища для разбирательств. Вот новость интересная. В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского.
1: Все правильно. Их включили тоже в этот перечень.
2: На что, я вот думаю, Ленин бы в гробу перевернулся, если бы...
1: Если бы узнал об этом?
2: Если бы мог.
1: Если бы что? Если...
2: Если бы не в мавзолее лежал, Марина.
1: Если бы, все, поняла. Короче, действительно, сборники Ленина и Маяковского внесли в перечень книг, которые должны из-за нового закона маркироваться. Я напомню, это закон о пропаганде наркотиков. Он с 1 марта у нас работает уже вовсю. В перечне этих книг уже почти 3000 изданий. Представляете, как много? И вот как пишет РИА Новости со ссылкой на обновление... Ну, у нас списки обновляются не только иноагентов по пятницам. Сейчас вот и список литературы маркированной обновляется регулярно. Вот РИА Новости со ссылкой на обновленный этот список пишет, что попал также сборник «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина, который...
2: Да мне теперь искренне хочется почитать.
1: И я посмотреть, где там пропаганда,
2: читал,
1: да?
2: Не то, не то. И посмотреть, где там пропаганда.
1: Где там увидели, углядели.
2: И вот в целом этот список и составители списка не должны попасть в этот список, потому что, ну, как будто бы трезвый человек не будет Ленина добавлять в перечень маркированной продукции, да, содержащей пропаганду наркотических веществ.
1: Кстати, не только «Ослиный мост» Ленина добавили, еще некоторые работы вождя, например, есть у него такая работа, называется «Лев Толстой как зеркало русской революции».
2: Нет, это ты просто вдумайся. Ленин, да?
1: Очерк о Карле Марксе. Я думаю, это что он в этом очерке должен был написать, чтобы там пропаганду наркотиков углядели? Вот
2: мог бы Ленин подумать, что через 100 лет его труды в России, в современной, да, не в имперской России, а в России, попадут в некий реестр из-за закона о пропаганде каких-то веществ.
1: Да.
2: Он бы, наверное, сказал, нафиг я вообще эту революцию затевал вообще. Жили и жили нормально.
1: Не знаю, что бы он сказал, но вообще в этом списке все больше и больше каких-то имен, которые удивляют. Вот Высоцкий давно уже в этом списке. А Высоцкий у нас вообще... Какие стихи, песни, я не знаю, произведения Высоцкого тоже пропагандируют запрещенку? Я так и не знаю. Может, напомнишь? Вот и подумай.
2: Надо подумать.
1: Любопытно, в общем, это на самом деле любопытно.
2: А, да нет, смотри, биография Владимира Высоцкого. То есть есть какое-то произведение, которое называется «Биография Владимира Высоцкого», где наверняка отмечено, что на закате своей жизни он там увлекался чем-то вот таким, вот таким, вот таким, и это вследствием стало того, что он там рано ушел из жизни, да? В принципе, возможно, так написано.
1: Биография,
2: но
1: да.
2: В целом, если посмотреть на всех наших классиков, и про Маяковского, наверное, и про Есенина, и про вот таких вот легендарных наших поэтов,
1: хулиганов
2: и писателей. Да, но они же прям...
1: Которые святошами не были, да, при жизни, правда?
2: Ну, типа, да. Ну,
1: это, кстати,
2: не вот... постились, скорее всего. Ну, то есть они прям нормально жили на всю катушку.
1: Да-да-да, это как последний. То ли КВН был, то ли команда, я не помню, на Первом канале. По-моему, команды это были пару недель назад. Там номер как раз был на эту тему, как писали биографию Есенина, и там реально типа в Министерстве образования собрались, КВН, mm-hmm. все-таки это был, вспомнил, КВН.
3: И, родился, написал письмо к матери и умер, да, вот это?
1: Да,
3: вот.
1: Типа любил женщин, что-то такое оставили, потому что все остальное совершенно не подходит для того, чтобы писать детям это и рассказывать о том, великие какие были у нас люди, и какую они жизнь не очень такую образцовую вели. Вот на эту тему даже КВНщики прикалываются. Так что у каждого в биографии можно найти какие-то такие моменты. Но, тем не менее...
3: Тимур, ждем эти книги с вашим прочтением на Литрес, пишет Георгий. Вы хотите, чтобы меня тоже, да, запретили на всякий случай? Я не поведусь. Вот эти вот провокации...
1: Георгий, конечно, он же наш, как мы уже решили, личный товарищ майор.
3: Хитрые провокации ваши.
1: Чем раньше мы с тобой уйдем из эфира, тем меньше работы будет у Георгия. Он наконец-то будет музыку слушать в эфире, а не вот это следить за нами, чем мы тут с тобой занимаемся. Ладно, если еще раз, для тех, кто, может быть, не знает наш прикол, мы тут решили, что это наш личный товарищ майор.
3: А кто еще может ежедневно 4 часа в день, каждый день слушать шоу наше?
1: Ну, есть... Ты же вот смотришь...
3: Только представленные агенты.
1: То есть ты, когда какой-то телевизионный проект не пропускаешь ни разу, за год. Это ты как бы просто любитель, а значит, с Георгием мы сделали какого-то сразу человека непонятного. Ладно, на самом деле нам очень приятно, что каждый день 4 часа в нашей компании вы проводите. Это я сейчас не только к Георгию обращаюсь, но и ко всем нашим слушателям. И даже если не 4 часа, если вы вот сейчас сели после работы в машину, включили буквально на 5 минут, чтобы доехать до дома, и на эти 5 минут мы с вами пересеклись, для нас это уже большое счастье.
0: Свои люди.
4: Я

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
3: 6+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот это, кстати, новинка музыкальная от Сергея Лазарева, Полины Гагариной. В дуэте они поют эту песню. Я видел клип на эту песню. Они там типа играют влюбленную пару супружескую, дерутся, ругаются в пух и в прах. Там вообще такие страсти у них кипят.
2: Чисто наш вечер описываешь просто.
1: Страсти кипят в этом клипе, но поскольку я еще подписана на Полину Гагарину в соцсетях, посмотрела я некоторые моменты, как они это все снимали, и знаете, теперь, когда смотришь клип, уже совершенно по-другому я его воспринимаю, потому что там Лазарев очень сильно прикалывается над Гагариной. У них там в клипе есть несколько сцен, когда она его там откровенно, например, пощечину дает, знаешь, и когда они это все снимали, она в какой-то момент очень сильно увлеклась и так ему дала пощечину, что реально там, как Лазарев сказал, вызовите скорую, вызывайте полицию, Гагарина выбила мне все зубы. Ну, короче, прикалываются на съемочной площадке. Но она ему прям вдарила конкретно в какой-то момент. Ну, не рассчитала силу удара. И вот эти все приколы, когда смотришь в соцсетях и понимаешь, как это вот, ну, типа, у них на экране же такая прям драма. А в жизни они просто прикалываются, ржут, пока снимают. И вот сейчас этот клип не могу смотреть без улыбки, без смеха, потому что я знаю, как это все, вот эту подноготную, как оно было.
2: Ну, первые, ну, они просто повторили эту сцену с Джеки Чаном, когда он тоже с кем-то снимался, из европейских, по-моему, актрис. И она его должна была ударить по щечину, и ударила. И ему прям аж больно. И она такая, ой, прости, прости, начала его гладить.
1: Вот. Вспомнил что-то похожее. Понятно. Слушайте, мы почти 4 часа в эфире, вот без малого, да, через 5 минут будет. А я не сказала очень важную новость. Да подожди ты.
2: Ну, ладно.
1: Это реально важная новость, потому что про это пишут все федеральные СМИ. Я не могу обойти ее стороной. Более того, это еще вчерашняя новость. Просто вчера нас не было в эфире. Но я считаю, это важно. Насколько это решит проблему МРТ, я не знаю. Но, тем не менее, изменения очень важны. У нас с 1 сентября в стране вступают в силу новые нормы, касаемо МРТ. Так вот, теперь отныне, ну, с 1 сентября, с осени, короче, этого года, мы с вами сможем проходить магнитно-резонансную томографию без направления от лечащего врача. Короче, нам больше не нужно просить направление, не нужно сидеть к терапевту или еще какому-то врачу, который даст это направление. Потому что до настоящего момента, то есть вот прямо сейчас, да, если вы захотите на МРТ пойти, то вам нужно направление врача, который, собственно, определяет нужность этого исследования или ненужность. И с 1 сентября это правило уходит в небытие. Мы сможем сами по своему желанию пойти и без всякого направления его сдать. Единственное, насколько это упростит прохождение, да не насколько. Потому что сейчас даже по направлению ты туда как бы не попадешь особо, да, очереди колоссальные.
2: Знаешь, я пришел... Можно расскажу, пожалуйста, историю? Очень интересно.
1: Я так говорю просто мысль, а если мы начнем все сами себе эти МРТ по своему желанию, там очереди будут еще в 10 раз больше.
2: Так вот, история следующее. Я пару месяцев назад был у терапевта, говорю, слушайте, ну, понятно, там, я с другими симптомами, типа температура, кашель, насморк и так далее. Я говорю, можете мне, пожалуйста, вот у меня параллельно, да, у меня болит спина, можете меня записать на МРТ? Та говорит, ну, давайте посмотрим, а что у вас вы сдавали? Я говорю, да, я вот сдавал за свои деньги в прошлом году, в мае, а пришел я, получается, вот то ли в марте, то ли в апреле. Вот, она посмотрела, говорит, ага, понятно. И говорит, смотрите, какая ситуация. Я вас записать не могу, потому что у нас МРТ можно записать только, я сказал, типа раз в год, что ли?
1: Говорю, то есть год еще не прошел.
2: Я говорю, год еще не прошел, да? Она говорит, да. Я говорю, а ничего, что я за свои деньги сдавал? Она говорит, а нам вообще плевать. Я говорю, подождите, то есть я сдал меньше года назад МРТ за свой счет платно, и вы теперь не можете меня направить на МРТ, потому что я...
1: Ну, результаты уже есть, потому что...
2: Меньше, чем год прошел. Она говорит, да, нет оснований назначать. Типа, за этот год динамика бы у вас вряд ли изменилась в вашей спине больной. Представляешь, какая дебилия просто.
1: Ну, в общем, учитывая, что у нас, в принципе, да, на МРТ по щелчку пальца не записаться даже с направлением врача, как будто бы норма-то прикольная, она с сентября заработает, но будет доступнее МРТ? Ну, нет, конечно.
2: Ну, а может...
1: Ну, нет, конечно.
2: А может, будет?
1: Ну, в каких-то регионах, где нет очередей, наверное, будет.
2: Типа, ты приходишь, короче, в больницу, говоришь, где у вас кабинет МРТ, и приходишь, кто последний в очереди, да, и вас просто вызывают
1: всех поочередно. Ну, я думаю, какая-нибудь система
2: вообще без
1: Долованов, может быть, да.
2: Что-то или приходишь в регистратуру, говоришь, запишите меня на МРТ, да?
1: Да, да, вот так. Примерно так.
2: А зачем? А какого отдела? А просто по приколу или нет? А, ну, типа, а что случилось? копчик болит, ну так может не МРТ, а просто лед приложите.
1: Ну захотел человек убедиться, что все хорошо, пошел.
2: Захотел. То есть это вот
1: у нас... Это в Минздраве сообщают.
2: Просто захотел и по приколу сходил.
1: Ну по приколу, конечно, не надо, но в целом отсиживать теперь очереди к врачам мне обязательно.
2: Но с одной стороны удобно, с другой непонятно. Алена пишет: добрый вечер, я сегодня работаю до 8, а вам желаю отличного вечера. Постараюсь завтра послушать.
1: Алена, мы вам желаем вот этот час ударно отработать. Мы вами восхищаемся, потому что мы бы еще один час на работе не выдержали. А вы, получается, большая молодец. Да?
2: Ой, про медицину лучше и не говорить, пишет нам Ирина. Очень-очень все плохо. Ну, и не сказать, что очень-очень прям все плохо.
1: Ну,
2: хотелось бы, конечно,
1: в каких-то моментах очень плохо. Ну, тот же МРТ, например. Да бог с ним МРТ. УЗИ даже.
2: Хотелось бы, знаете...
1: Я вам уже рассказывала историю, когда в апреле вот пошла на больничный, попросила врача своего лечащего меня отправить на УЗИ. Он говорит: ну, давайте, но это через 3 месяца только. Ну, реально, очередь на УЗИ на бесплатно. Даже на платную, ну, нет, на платную в частную клинику, конечно, можно пойти. Но, говорит, на бесплатную, вот 3 месяца готов подождать? Я говорю: ну, а что делать? Давайте подождем. И что в итоге? Через 5 дней, наверное, я туда экстренно попала. И там уже никто не спрашивает. Очередь, не очередь. Если человек экстренно приехал, то понятно, пойдет. Вот, поэтому плохо местами, очень плохо. Здесь еще нам разгребать и разгребать проблемы. Но, тем не менее, вот что-то какие-то принимаются у нас моменты.
2: Да. Дай бог, чтобы это были самые большие проблемы в нашей жизни,
1: на
2: самом деле.
1: Да, согласна. Ну, кстати, еще уточняю в Минздраве, что несмотря на то, что МРТ сейчас можно будет с 1 сентября без назначения врача проходить, все остальные виды рентгенологических исследований, направление от врача, по-прежнему необходимо. Так что имейте
2: понятно.
1: В виду.
2: Короче, это получается как снятие ответственности врачей с себя. Типа, идите сами записывайте, если талончик будет, то запишите, если нет, то не будет. Не надо на меня орать, да, у меня сейчас и полномочий как таковых и нет на это, правильно?
1: Ну,
2: вот я
1: не
2: прихожу
1: знаю.
2: К терапевту, говорю: запишите на МРТ. Она говорит: нет талонов, ближайшие через полгода. Я говорю: вы тут озверели все, черт, что происходит, совсем уже, я буду Путину писать. Ну, вот это моя реакция, правильно? А так, получается, человек мне скажет: а я не даю сейчас никакие направления, идите вон в рентген-кабинет там или в кабинет МРТ, и там спрашивайте в регистратуре, и все, как получается. Не надо меня дергать и отвлекать меня от работы. Плюс еще это разгрузка. Ну, на самом деле, это разгрузка для терапевтов.
1: Это правда.
2: Чтобы
1: это
2: вот
1: правда.
2: Он лишние там 15 минут не тратил на меня просто для того, чтобы мне талон выписать. Ну ладно, доброго дня. Супруге невролог порекомендовал сделать МРТ. Она решила сэкономить и пойти в госструктуру. Сначала запишись к терапевту, потом 2 месяца подожди, пока назначит прием невролога. Невролог сказала: то, что вам рассказал платный невролог, это все там чушь-брехня. Ля-ля-ля, МРТ тут не нужен, и вообще это у вас старческая, а супруге 38. Пишет Евгений. Ну, это вот, знаете, не молодым уже.
1: В наше нелегкое время 38, это уже не молодежь.
2: Но в итоге, говорит, мы сходили на платные, и так как невролог платный подозревал, так и выяснилось. Ого. Андрей пишет: у нас очередь на МРТ от полугода, сделал за свой счет платный в тот же день, как пришел в платку, без всяких направлений. Хоть каждый день ходи и делай. Ладно, давайте так, завтра продолжим, пожалуйста, потому что все равно не успеем все комментарии, которые у нас сыпятся, почему-то внезапно в 7 часов зачитать. До завтра.
1: Потому что я
2: услышать.
1: Решила эту важную информацию сказать именно под закрытие, под
2: почему-то.
1: Занавес, как говорится. Ну, вот я думаю, как это мы уходим и без важных новостей оставляем слушателей. Не получится. Но завтра мы это продолжим, как минимум напомним об этой теме, ну и комментарии ваши актуальные обязательно зачитаем. С вами были Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди». А завтра в 3 часа мы также вас будем ждать здесь в эфире «Радио Игра». Вам хорошего, нескучного вечера.
2: Пока-пока.
1: До завтра.
0: «Свои люди».Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Команда югорчан завоевала золото уральского этапа игры «Зорница-2.0». Югорские строители вдохнули новую жизнь в одну из многоэтажек Авдеевки. В Югру пришла аномальная жара. Югорские атлеты стали призерами окружного этапа игры «Зорница-2.0» на Ямале. В соревнованиях приняли участие 110 школьников и студентов из всех регионов Урала. Лучших выявляли в тактической медицине, огневой и боевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживании в экстремальных условиях, инженерном оборудовании и маскировке позиций, а также в тактической игре на местности. Результатами испытаний в своих соцсетях поделился губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что лидерами признали 6 команд. студент в двух возрастных группах. Победители представят Уральский федеральный округ во всероссийском финале «Зорницы 2.0». В их числе коллектив югорчан ВСК «Росич», завоевавший золото в специальной категории от 18 до 25 лет. Эта победа – повод для особой гордости за наш регион, подчеркнул Руслан Кухарук. Губернатор также добавил, что все призеры получили заслуженные знаки отличия. Медали, кубки, дипломы, а еще тактические рюкзаки и часы. В церемонии награждения приняли участие директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко и начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Надежда на мирную жизнь возвращается в Донецкую Авдеевку. Бригада югорских строителей, начавшие свою миссию в 2024 году, активно восстанавливают пятиэтажный дом, который сильно пострадал в ходе боевых действий. Сейчас специалисты сосредоточены на утеплении внутренней отделки квартир, а также на приведении в порядок мест общего пользования, лестничных клеток, установке ограждений и монтаже инженерных щитов. Уже завершена укладка плитки на 70 лоджиях и 8 балконах. А в подшефной Макеевке успешно завершены проекты по восстановлению детского сада, лицея «Престиж» и созданию Югорского парка. Эти достижения являются ярким примером системной и планомерной помощи, которую Югра оказывает Донбассу, восстанавливая ключевые объекты инфраструктуры. Комплекс мер для обеспечения финансовой стабильности матери-одиночек предложил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Основная идея заключается в создании государственного алиментного фонда. Эта структура будет выступать гарантом выплат, обеспечивая минимальный размер алиментов, равный прожиточному минимуму. Если отец не выполнит свои обязательства, государство доплатит недостающую сумму. По словам Сергея Миронова, такой подход позволит эффективно взыскивать долги с недобросовестных родителей, поскольку обязательства будут возникать перед государством. Партия «Справедливая Россия» намерена активно продвигать эту инициативу и рассчитывает на поддержку других парламентских фракций. И последнее. В Югре объявлено трехдневное штормовое предупреждение. По данным Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия в виде сильной жары прогнозируются по 25 июня включительно. Ожидаемая максимальная температура воздуха превысит отметку в 33 градуса. Охват территории внушительный. Это Нижневартовский, Сургутский, Нефтьюганский районы, а также Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтьюганск и Пытьях. Управление МЧС России по Югре рекомендует при палящем солнце правильно одеваться, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени. Возрастает и вероятность пожаров. При возникновении очага возгорания следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня «Севера». Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Если у вас товары мировой

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра.

0: реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. You can't touch this.

0: Точно.
1: Радио «Югра».
2: «Югра».
1: Главное – окружное.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: Радио Югра.
1: Мне бы твои пули.

0: Радио Югра.
1: What we're living in.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Ка-чинг.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио